0: Красавчик Тедди Свимс на Европе Плюс с треком Mr. Know It All. Меня зовут Миша Зайцев. У нас впереди большие планы. Будем классно проводить время с невероятным количеством хитов. Coldplay, Lil Sims, Burna Boy, Яна и Тини. Впереди We Pray. Также в нашем плейлисте сегодня Lil Wood, The Prick, Robin Schulz, Pray Rinsey. А совсем скоро Zayn, Die For Me. В твоих динамиках ни в коем случае не пропускай.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер ТУ 23017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки. If you don't like something...

Моя Мишель плавает на малиновой луне специально для нас. 3:34 в Москве. Мы плывем по хитам, в свою очередь. Да, Алеса появится совсем скоро с треком Falling. Также Кланка Рассел ожидаем. Right, не пропусти.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Полчаса хитов впереди, ничего больше. Broken Heart, Богдан Медведев, совсем скоро нас ожидает. До этого послушаем Джейсон Деруло, его Tiptoe. Также сегодня у нас Dive into the Ocean по программе Элэкзиба и Portugal The Man. Все это в следующем часе специально для тебя, не пропускай.
3: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
4: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
3: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
4: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

0: Это когда плюс 30 на улице, классное настроение, лето вот-вот наступит. Переживать не о чем, Мари Краймбрери здесь на радио номер 1 в России. Давай не ждать, впереди Бибер Экса, Faceless, New Religion. Также Ready for Your Love успеет прозвучать Феликс Ян и Софи Элис Бекстер.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Usual Salto Jamaican, Европа Плюс. Просыпаемся под ямайские мотивы потихонечку. Нас ожидает Айс Гергерт и Зиверт. Впереди с треком Банк и также Fever Dream. Послушаем Алекс Уоррен. Не пропускай.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Боб Синклар, Кейза, I can't wait на радио номер один в России. Да, на самом деле тоже не могу дождаться, когда наступит уже этот прекрасный день. Он вроде уже случился с нами, потому что через 10 минут 5 утра мы постепенно встаем, постепенно можем заваривать кофеек и влетать в этот невероятный четверг, потому что, ну, много всего можно успеть сделать за это чудесное время. Там и пятница, и выходные уже на горизонте, так что четверг, по сути, последний рабочий день. Да, пятница уже не считается. Written in the Stars. Совсем скоро. Тани Темпа, Эрик Тернер. До этого на обойму не. Slow down. В своих динамиках не пропускай.
1: Алекс Манойлов. Лучший старт. Алекс Уоррен. Fever Dream. Крутейший взлет. Терри Свимс. Mr. Know It All. Номер один по-прежнему BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

0: 5 утра в Москве. Европа,
1: Европа плюс. Крутой подъем.
0: Ну вот и все, четверг стартовал, да, 5:00 на московских часах, 21 мая 2026 год на календаре. Миша Зайцев меня зовут. Крутой подъем, да, в твоих динамиках, прямо здесь, прямо сейчас. Что это означает? Это означает, что впереди подарки, гороскоп, новости, классные хиты, разумеется. Все это в ближайшие два часа специально для тебя вместе со мной. Для начала, хит to go в этом часе состоится. Слушай внимательно хиты, которые будут звучать в ближайшее время. В один из них я спрятал сигнал крутого подъема. Услышишь этот сигнал, запомни песню, потом дозванивайся, называй трек, и все, забирай подарок. То есть даже делать ничего не нужно, даже знать ничего не надо. Просто быть чуть внимательным. Услышишь сигнал, все, дальше действуй по моей инструкции. Получишь классный подарок в начале этого дня. Кто нас ожидает впереди? Ваня Дмитриенко споет «Ртуть», до этого «Супер Манкейс», «Амстердам». Ну и прямо сейчас легендарные BTS и их «Swim» в твоих динамиках.

0: крутой подъем. Европа
1: Плюс. Оказалось, что нецензурная брань повышает силу и продуктивность, да? Ученые провели исследование и доказали это. Выяснилось, что сквернословие помогает организму выкладываться на максимум и преодолевать внутренние зажимы. В эксперименте приняло участие 300 человек. Их разделили на две группы и просили максимально долго удерживать тяжелый вес в руках. Лучший результат был у тех, кто матерился в первые секунды. Ругательство помогает мозгу переключиться с боли на эмоции, быстрее погрузить человека в состояние потока и убрать психологические барьеры. Положительный эффект работает не только в спортзале, но и в любых стрессовых ситуациях перед важным выступлением, собеседованием и так далее. Так что теперь, когда кто-то что-то будет говорить, предъявлять нам, мы отвечаем, мы не грубые, мы продуктивные. Вот так вот. 21 Pilots впереди, Stressed Out. Сразу после Ava Max, My Oh My. Напоминаю, что мы ищем сигнал крутого подъема в одном из хитов на Европе+. Плюс.
0: Крутой подъем
2: на Европе+.

Baby Doll, Доминик Файк. Здесь на радио номер 1 в России, 5.20 уже в столице. До гороскопа всего ничего. Мы успеем послушать Тимофея и Бартос Брэнс и Терри Би Хевен. Сразу после Pay to Exist от Брукс Экстиян.

Ну что, поговорим о том, что нам звезды советуют на этот четверг. Погнали, гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, все, что вы сделаете сегодня, пойдет вам на пользу. Тельцы, день будет особенно благоприятным для спокойной работы. Близнецы, не поддавайтесь соблазну отложить все дела на потом. Раки, день не обойдется без волнений, но они вас даже взбодрят. Львы, сегодня вы легко обезоружите всех недоброжелателей. Девы, соберите больше информации о человеке, с которым вы планируете вести какие-то дела. Весы, внимание к вашей персоне точно будет обеспечено. Скорпионы, представится возможность отлично пополнить свой бюджет. Стрельцы, не спешите браться за дела, если в них не уверены. Козероги, усталость даст о себе знать, поэтому займитесь отдыхом. Водолеи, хорошая погода и хорошее настроение вам сегодня обеспечены. Рыбы, все самое серьезное планируйте на первую половину дня. Вот что советует Вселенная. Впереди больше хитов, больше музыки. Игра Hit to Go уже вот-вот, сразу после French Montana и Max B, Ever Since You Left Me. Arctic Asti тоже появится, модный поп прямо сейчас.

Ever Since You Left Me, French Montana, Max B. На радио номер 1 в России, 5:35 в Москве. Ну, самое время начать Hit to Go. 4957456565. Набирай номер, дозванивайся, если знаешь, в каком треке был сигнал крутого подъема. А если не знаешь, все равно 4957456565. Набирай номер, звони, поболтаем, поиграем.

0: Та самая игра, в которой мы проверяем наших слушателей на внимательность. С нами на связи прямо сейчас Яна. Ян, привет!
1: Доброе утро.
0: В общем, 21 число сегодня, до начала летнего сезона. Какие-то там уже 10 дней остаются. Ян, скажи, есть какие-то планы на это лето, на грядущее? Что-нибудь распланировала?
1: Да нет, не распланировала.
0: Вот как будет?
1: Осенью.
0: Угу. Как оно случится, так случится, да? Знаешь, я вот в какой-то степени на твоей стороне. Я, честно говоря, всегда, когда что-то планирую, у меня всегда все идет не так вот. Вот всегда как-то вот вообще все по-другому. А когда спонтанно, на фристайле как-то, оп, здесь увиделись, здесь встретились, неожиданно туда поехали, сразу же и какие-то поездки волшебные получаются, и встречи какие-то особенно запоминающиеся. Поэтому хорошо, поэтому прекрасно. Мы сейчас будем играть в Hit to Go. Ты готова попробовать?
1: Готово.
0: Супер. У меня вопрос, как и всегда. В какой песне был спрятан сигнал крутого подъема? Варианта 2. Это может быть трек от 21 Pilots, который называется Stressed Out. Или это Ava Max, My Oh My. Два варианта есть. Либо Stressed Out, либо My Oh My. Что думаешь, Яна?
1: Я номер один.
0: Номер один. Stressed Out. Абсолютно верно. Абсолютно правильно. Конечно. Именно в этом треке был сегодня спрятан сигнал крутого подъема. Классную термобутылку, Ян, ты получаешь от Европа Плюс в начале этого четверга. И эти аплодисменты для тебя. Яна, тебе спасибо большое. Я желаю классного настроения. Пускай вот лето, которое наступит уже через 10 дней, у тебя случится совершенно шикарно. Мы еще услышимся с тобой на Европе Плюс. Пока-пока.
1: Спасибо вам, пока-пока.
0: Впереди больше хитов, больше музыки. Али Фармен появится здесь. И Ренни Миллер на фите Body Dog. Сразу после Two Cohazon. Now is the warning. В твоих динамиках не пропускай.

Say yes. Это я тебя спрашиваю, ну, сегодня будет хороший четверг? Ну, и ты мне отвечаешь, да, да, очевидно. Это Magic World на Европе Плюс. Больше хитов впереди. Мы летим в это утро уверенно, с улыбкой, с классным настроением. Вместе с Европой Плюс.

0: вплоть до конца следующего. В целом планируется оснастить специальным оборудованием 135 поездов, а после Сапсана в сообщении Москва и Петербург терминалы спутниковой связи установят в «Ласточке», которые следуют по маршрутам из Москвы до Нижнего Новгорода, Иваново и Минска, а также до Питера, Валдая, Пскова и других городов.
1: Красота! Теперь можно путешествовать между городами и смотреть классные фильмы и переписываться. Все с высокой скоростью, я правильно понимаю?
0: Можно Европа Плюс послушать.
1: Например.
0: Через интернет.
1: Например, да, абсолютно.
0: Да что угодно можно.
1: Кучу возможностей. Этому мы рады.
0: Да, осталось только дождаться оборудования.
1: Да.
0: Тем временем, каждый пятый российский школьник зарабатывает деньги самостоятельно.
1: Оу.
0: Представляешь?
1: Ничего себе.
0: Да, выяснилось это в ходе свежего исследования. Наиболее популярными направлениями для заработка стали помощь в семейном бизнесе, работа в ресторанах и кафе, работа вожатого или помощника педагога, а также фриланс в дизайне, копирайтинге, ведении соцсетей и репетиторстве. Расходы школьников в первую очередь связаны с их повседневной жизнью. Чаще всего они тратят деньги на еду и кафе, а также одежду, обувь и развлечения.
1: Все правильно, Паш. Я вот сейчас только статью читал про зумеров, что ничего не понятно, как им жить. Жилье дорого, ничего ни тебе не гарантирует ни диплом, ни вот образование тоже непонятно. Раньше все как бы было четко, понятно, а сейчас нет. И вот все правильно они делают. Сразу берешься за ум и идешь зарабатывать уже, когда за партой сидишь, чтобы потом, так сказать, быть уверенным в себе. Чтобы денежки звенели, Паш, в кармане.
0: Советы от Михаила сегодня утром.
1: Я, кстати, работал вожатым в свое время.
0: Знаешь, кем я работал в свое время?
1: Кем, Паш?
0: Я тебе потом расскажу.
1: Я боюсь представить.
0: Да. Пока мы тут разбирались с зумерами и работой, суд в Испании оправдал Шакиру по делу о налоговом мошенничестве и отменил штраф в 55 миллионов евро, который налоговое ведомство страны назначило ей в 2021 году. Власти не смогли доказать, что Шакира провела в Испании больше 183 дней в 2011, как того требует законодательство, для того, чтобы признать ее налоговым резидентом. Отмечается, что суд рассмотрел апелляцию исполнительницы и обязал казначейство вернуть ей более 60 миллионов евро с учетом процентов. То есть девушка еще и заработала.
1: Ого! Вот так
0: удачно,
1: вот
0: так сказать, заплатила штраф.
1: Паш, я теперь переживаю, а будут ли концерты? У нее как бы вот, пожалуйста, денежки придут, ей зачем дальше выступать? Ну, Шакира красотка, что ее вот это вот, зачем ей вот это все?
0: Непонятно, да. Совершенно непонятно. Но мы будем следить за развитием событий.
1: Точно, и за хитами на Европе Плюс.
0: А что там у нас, Миша?
1: Расскажу, Avalon Rockstone, впереди Vertigo, сразу после только Hot All Love, How Loves You Back, и также Offenbach, Miles Away в твоих динамиках прямо сейчас.
2: Крутой подъем. На Европе Плюс.

Артига, Волна Рокстон, здесь на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. В этом часе с нами случится, черт возьми, ни в коем случае не пропускай. Также гороскоп впереди. Ну и One Tickle Tea появится здесь уже совсем скоро. The Magic K, также Медуза и Генри Камемил. Don't wanna go home прямо сейчас.

0: Ну, если елка говорит, что дожди пройдут, значит, так и будет. Сегодня вечером в Москве обещают небольшой дождик на пару часов. Но елка сказала, что пройдет, значит, пройдет. Это проще на Европе Плюс. Прямо здесь, прямо сейчас 6:20, столица. До гороскопа всего ничего. Бруно Марс послушаем. Adjust My, также My Heart Goes, Sam Feld и Oaks.
1: Реклама. Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: ООО «Родинка».
4: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
5: Тогда важно, где проект собираете.
4: И где?
5: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
4: То есть можно собрать весь проект сразу?
5: Да, «Профимолл». Когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
6: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298 15 45. 298 15 45.
7: С 27.

0: 81 12+.
1: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Neon Auto, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
2: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике KidsMed – это личный педиатр с рождения и до года. Контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8-800-100-04-01.
4: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: 26-я агропромышленная выставка-ярмарка «Золотая Нива» приглашает гостей. Ждем вас с 26 по 29 мая. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, станица Воронежская, Садовая, 325. Генеральный спонсор – компания «Россельмаш» 12+.
6: Больше хитов. Больше музыки.

0: настало время для совета Вселенной. На этот день погнали. Гороскоп в крутом подъеме на Европе плюс. Овны, сегодня удача сама пойдет к вам в руки. Тельцы, вам необходимы новые впечатления. Впишитесь в какое-нибудь приключение. Близнецы, стоит поручить некоторые свои обязанности другим людям. Раки, все, что вы узнаете сегодня, вам точно пригодится. Львы, голову вы не потеряете, даже если полностью поддадитесь своим чувствам. Девы, дело именно в вашем упорстве, а не в случайном стечении обстоятельств. Весы, сегодня вы быстро найдете применение своей энергии. Скорпионы, спокойно объясните свои претензии, тогда вас точно правильно поймут. Стрельцы, вероятно, неожиданные известия, которые повлияют на ваши отношения ко многим привычным вещам. Козероги, пока другие думают и сомневаются, вы продолжайте двигаться вперед. Водолеи, не расценивайте любую задержку в делах как серьезную проблему, всему свое время. Рыбы, решения, принятые сегодня, окажутся очень верными. Вот что советуют звезды на этот день. Впереди чарт возьми, сразу после этой Эдди Суимса, Мистер Know It All и Шона Пол и Дуа Липа тоже успею послушать. No Lie.
1: Крутой подъем.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All на Европе Плюс, 6.35 в Москве. Ну что, самое время для того, чтобы сыграть в чарт. Возьми 495-745-6565, набирай номер, дозванивайся. Если отгадаешь, что за песня находится на месте в чарте, который я загадаю, все, получишь классный подарок от Европа Плюс. 495-745-6565, жду звонка прямо сейчас.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Прямо сейчас в центре Краснодара 16 выше 0. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен небольшой дождь, днем плюс 24. А в эти минуты в Краснодаре плюс 16.
2: Реклама.
4: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
5: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
6: С 27 по 29 мая в «Экспоград Юг» выставка «Бьюти-шоу Краснодар». Оборудование и материалы, мастер-классы для бьюти-мастеров. Бесплатный билет по промокоду «Радио» на сайте beautyshow.su. ООО «МВК Юг». ОГРН 121-230-001-3617. 12+.
7: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
8: Но это ведь долго и сложно.
7: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
8: Звучит надежно.
7: Конечно. Звони 201-22-50.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Внутрикостная дентальная имплантация.
11: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Stenot T7 все иначе. Факты громче рекламы. Stenot T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв Leon Auto на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону плюс 7-861-202-53-80.
12: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Stenot T7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 04.03.2026.
13: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе Дагомыс. Бассейны с подогреваемой морской водой. Собственный пляж. Шведский стол. Анимация для всей семьи. Широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. Dagomys – лучший выбор вашего отдыха.
14: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАУ «Оздоровительный комплекс Dagomys» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
15: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: чарт возьми.
1: Ну что, проверяем наших слушателей на знание чарта Еврохит ТОП 40. С нами на связи прямо сейчас Мария. Маш, привет тебе.
2: Доброе утро.
1: Доброе. Ну чего ты, как поживаешь? Расскажи, как твои дела?
2: Да все отлично, погода отлично, настроение отлично, дозвонилась, просто не ожидала.
1: Красота, красота. Лето через 10 дней, ты знаешь об этом?
2: Конечно.
1: Хорошо, какие планы? Может быть, куда ты поедешь, что ты будешь делать? Куда-нибудь, может, на дачу или куда-нибудь отдыхать где-нибудь, что? Или еще не думала даже?
2: Да, мы спланировали еще с зимы, мы поедем на север, куда-нибудь в Мурманск посмотреть.
1: Ничего себе.
2: Северное
1: сияние, красота, красота, замечательно. Я видал, скажу честно, это стоит того. Очень красиво, очень красиво. Одно из самых ярких, наверное, событий, которые можно встретить, которые можно увидеть, запечатлеть своими глазами. Собственно, ну все тогда, это круто. Будем с тобой играть, черт возьми, прямо сейчас. Ты готова?
2: Да.
1: Окей. Что я делаю? Я сейчас забыл. Все, вспомнил. Я выбираю место в чарте Еврохит ТОП 40. Если назовешь мне, что за песня на этой позиции находится, все, классная термокружка от нас для тебя. Позиция на сегодня. Номер 21. Что за песня на 21-й строчке чарта? Это может быть California Nights от Tokyo Hotel. California Nights. Или это Волон Рокстон, его Vertigo. Вот такие два варианта. Либо California Nights, либо Vertigo. Что думаешь, Маш?
2: Я, наверное, выберу первый вариант.
1: Первый вариант. Tokyo Hotel. Слушай, ну я тебе скажу, что это абсолютно верно. Абсолютно верно, конечно. Прямо сейчас 21-я строчка Tokyo Hotel, California Nights. Уже 8 недель они в чарте Еврохит ТОП 40. Маш, ну я тебя поздравляю. Это победа. Классный подарочек от нас для тебя. Термокружка от Европлюс. Эти аплодисменты тоже. Маш, ну спасибо тебе. Желаю классного настроения. Пускай все получается. Ты как?
2: Спасибо.
1: Все, я на секунду подумал, что ты убежала куда-то. Все, ты здесь, ты с нами.
2: Нет, спасибо.
1: Окей. Хорошо. Ну, красота. Пускай лето будет бомбовым, и концовка мая тоже совершенно шикарная. Еще услышимся с тобой в крутом подъеме на Европе+. Пока-пока.
2: Спасибо, пока.
1: Впереди Леони и Каллум Скотт споют «Stay» сразу после «Sugar» от Maroon 5.
0: Крутой подъем.

Have you had enough? Да, Калум Скотт спрашивает. Всего ли тебе хватило? Я скажу нет. Я скажу нет. Хитов на Европе Плюс никогда много не бывает. В финале этого часа What Do You Want From Me? Адам Ламберт. Также Сабрина Карпентер появится, споет легендарная Эспрессо. Ну и Бригада У здесь уже совсем-совсем скоро.

0: You Want From Me, Адам Ламберт на Европе Плюс. Бригада У уже здесь. Ребята, что вы хотите от меня?
1: Мы от тебя ничего не хотим, только радости и любви.
2: Если предлагают, бери по полной.
0: О, я готов отдать вам все.
1: А давай на все.
0: Сейчас у меня только рубашка и штаны. И мой любимый джинс.
2: А, серебро на тебе, смотрю, дорогое.
0: Ну, оно не совсем дорогое. Это все...
1: Дорогое сердце.
2: Вики была права, ничего нам от тебя не надо.
0: Ребят, ну я рад вас видеть.
2: Взаимно.
0: Пускай все будет классно сегодня.
2: Да, до завтра.
1: До завтра.
2: Пока, начинаем бригаду.

Москве 7 часов утра. Европе плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.

Напомню, в конце 24 года побережье Черного моря было загрязнено мазутом, который вылился в результате крушения танкеров «Волганефть». Причиной аварии стал выход судов в плавание вопреки сезонным ограничениям. Все это время пляжи и воду активно очищали от нефтепродуктов, а сами пляжи оставались закрытыми. Ввоз цветов из Армении запретила Россельхознадзор. Ограничение вступает в силу с завтрашнего дня. Запрет будет действовать вплоть до завершения инспекции тепличных хозяйств и анализа результатов. В ведомстве отметили, что на такой шаг пришлось пойти ради защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. Ранее в цветах из Армении нашли так называемые карантинные объекты. Всего было зафиксировано 135 таких случаев, а это примерно 77% выявлений от общего количества за прошлый год. К летнему сезону РЖД дополнительно выпускает на линию 165 сезонных поездов, как сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. Вся система российских железных дорог уже готова к летним перевозкам. Пассажирам дальнего следования предоставят более 62 миллионов мест. Вместе с тем увеличится объем перевозок в сообщении с Крымом и курортами Северного Кавказа. Центробанк посчитал вес денег, которые россияне вернули в оборот во время монетной недели. РИА Новости сообщает, что наши люди обменяли на бумажные или безналичные деньги больше 252 тонн монет разного номинала. Если сравнивать вес, то это примерно как вес 42 африканских слонов, каждый из которых весит примерно по 6 тонн. Напомню, акция Центробанка проходила с 6 по 18 апреля. В это время можно было принести в банк монеты любого номинала и получить взамен бумажные деньги или зачислить всю сумму себе на счет. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 70 рублей 95 копеек. Евро тоже похудел 81 рубль 98 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Всем отличного дня.

0: часов, 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Ничего не замечаешь?
1: Ты в майке.
0: И все?
1: Ты...
0: Вообще вот, никаких мыслей по этому поводу?
1: А ты ничего не замечаешь?
0: Нет, не надо, это не работает. Потом я не замечу, сначала не заметь.
1: Ну ладно, хорошо, не замечай ничего.
0: Никакой отсылки к фильму «В поисках приключений» с Жан-Клодом Ван Даммом?
1: А я не помню.
0: Ну помнишь, он в майке танцует там в баре?
1: А, и?
0: Ты, наверное, еще не родилась, когда этот фильм вышел.
1: Ну.
0: Ну все, вот просто, ну, лук такой собрался. Да. А я что должен заметить? Новое платье у
1: тебя? Да, я в нем не ходила еще. Ну, вы его видели, возможно, на фотографиях.
0: Это разное, да, новое, и я еще не ходила. Оно могло быть куплено давно, но впервые надето.
1: Нет, это значит, что я еще перед вами в нем не ходила.
0: О,
1: а перед людьми, которые на меня подписаны, ходила. Да, я выкладывала себя в нем. Да.
0: Приятно осознавать
1: себя. В Китае видели.
0: Вторым сортом. Ну, для вас-то я так уже когда поносила чуть-чуть, уже при вас может тоже появиться. Вики, я поздравляю тебя с 32-градусной температурой в Москве
1: сегодня.
0: Спасибо
1: большое, я тебя тоже.
0: Да. Сургут, кстати, напишите из Сургута. У меня друзья еще недельки полторы назад выкладывали снег оттуда.
1: Ого.
0: При этом в Тюмени было уже плюс 30, когда я был там.
1: Ого.
0: Да, что происходит? Нужны какие-то сводки погодных новостей.
1: Вообще, кстати, напишите, вот у кого сейчас прям супер-супер-супер-супер минус. Угу. Вот напишите, мы устроим такой некий батл минусовый.
0: Да, хорошо, хорошая идея. Но прежде будет музыкальный батл, впереди бригада Music Awards.

0: награда у Music Awards.
1: 7:08 в Москве, бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики,
2: да.
1: Вот ты, с одной стороны, такой очень динамичный человек,
2: угу.
1: По-хорошему импульсивный, то есть ты, у тебя импульс такой, хоп сюда. А можешь ли ты замедлиться?
2: Я могу замедлиться.
1: И помедитировать?
2: Могу.
1: Часок-другой?
2: Часок нет.
1: Сколько можешь?
2: Помедитировать,
1: да.
2: Именно? Ну, минут 15 максимум.
1: Серьезно?
2: Да.
1: Вау.
2: Ну, это максимум.
1: У меня 10 вдохов максимум.
2: 10 вдохов.
1: Ну да, ну, кстати, помогает. Если нужно успокоиться, глубокий вдох, выдох. Короче, лучше об этом расскажут те, кто занимается медитацией почти всю жизнь.
2: Угу.
1: Это совершенно разные люди. И все они поют и играют в фильмах, кстати говоря.
2: О, как.
1: Первое — это Джей Ло. Против нее сегодня на ее же территории музыкальной внезапно Хью Джекман. Хороший мужик, а? И голос
2: ой,
1: классный.
2: Хороший,
1: и Джей
2: да.
1: Ло хороший. Угу. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за трек, который нравится больше.
1: Победите, послушаем в эфире полностью.

0: Билли Уильям, бригаде У на Европе Плюс, 7.11 в Москве. Прежде чем откроем конверт с победителем, у нас два сообщения. Оба сообщения из Нижневартовска. И два человека написали минусовую температуру, но у одного минус один, у другого минус шесть.
1: Эх, какая разная погода даже в Нижневартовске.
0: Резкие перепады. Mm-hmm. Город в целом, ну, значит, не маленький.
1: Не маленький, хорошо.
0: Так, а теперь итоги.
1: Свой конверт скрывай его.
0: А там битва была. 52% у победителя всего лишь. И сегодня это Дженнифер Лопес.
1: Слушаем.
0: И медитируем.

0: 7.32 в Москве, гороскоп на четверг, 21 мая.
1: Овны, сегодня удача сама пойдет к вам в руки.
0: Тельцы, вам необходимы новые впечатления. Впишитесь в какое-нибудь приключение.
1: Близнецы, стоит поручить некоторые свои обязанности другим людям.
0: Раки, все, что вы узнаете сегодня, вам точно пригодится.
1: Львы, голову вы не потеряете, даже если полностью поддадитесь своим чувствам.
0: Девы, дело именно в нашем упорстве, а не в случайном стечении обстоятельств.
1: Весы, сегодня вы быстро найдете применение своей энергии.
0: Скорпионы, спокойно объясняйте свои претензии, тогда вас точно правильно поймут.
1: Стрельцы, невероятные, неожиданные.

0: на известия, которые повлияют на ваши отношения ко многим привычным вещам.
1: Козероги, пока другие думают и сомневаются, вы продолжаете двигаться вперед.
0: Водолеи, не расценивайте любую задержку в делах как серьезную проблему. А время, всему свое время.
1: Рыбы, решения, принятые сегодня, окажутся очень верными.

0: Forever Dream, это Алекс Уоррен, Бригаду на Европе Плюс, 7:36 в Москве. А почему бы не взять и не разыграть в первой мысли сегодня одну парочку билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужники?
1: А мне нравится твоя идея.
0: Мы же как бы с понедельника, ага, всю неделю разыгрываем 100 билетов. Не только в Бригаду, но и в течение всего эфира Европы Плюс, в течение всего дня.
1: Хотите на концерт?
0: Хотите? Москва, август. Погодка будет, наверное, хорошая.
1: Шикарная, 100% будет шикарная погода. Если хотите, звоните.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Температура за окном в центре Краснодара прямо сейчас 17 градусов тепла. По данным Яндекс погоды, сегодня в четверг, 21 мая, в краевой столице пасмурно, небольшой дождь, днем 24 с плюсом. Сейчас же в Краснодаре 17 со знаком плюс.
3: Спонсор программы ООО «Квазар».
0: Кроссовер Амода C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортный спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В «Квазар Краснодар» на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8-861-205-24-50. От 2 349 тысяч рублей.
1: Реклама.
4: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
5: 22 мая резиденция «Санторини» открывает новый сезон. Лазурные бассейны под открытым небом, освежающие безалкогольные коктейли, музыка, солнце и атмосфера настоящего отдыха. Поставь на паузу городскую суету. «Санторини». Твое лето начинается здесь. 0+.
6: С 20...

0: 71 12+.
1: Шины «Хабилит». Мировые стандарты качества по оптимальной цене. «Хабилит» – проверенные шины для легковых и грузовых автомобилей. Бесплатная доставка по городу. Выбирайте шины «Хабилит» на сайте asia-tires.ru.
0: Уши на трейдинг. ОГРН 118-237-506-47-72. Краснодар.
2: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
3: Но это ведь долго и сложно.
2: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
3: Звучит надежно.
2: Конечно. Звони 201-22-50.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внутрикостная дентальная имплантация.
6: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
7: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
8: Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
9: Спокойно. Берем Кнауф Титалин. Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
8: Справимся?
9: Титалин быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. Кнауф Титалин. Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
10: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 7.43 в Москве. Первая мысль бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Доброе утро. Доброе. Меня зовут Ольга.
2: Привет, Олечка. Ты откуда?
1: Доброе. Я из города Лобни, Московской области.
0: Лобни. Прекрасно, Оль. Получается, тебе до стадиона Лужники буквально рукой подать?
2: Да.
0: Ну, в целом.
1: Ну, очень надеюсь.
0: Мы очень тоже надеемся.
2: Мы постараемся.
0: Через парочку минут ты будешь счастлива.
1: Я тоже.
0: Потому что выиграешь билеты на Ваню Дмитриенко в Лужнике. Оль, мы сегодня с тобой играем. Вики.
2: Да, я верну себя интересным звуком. Вот ты знаешь, если будет восстание машин, мне кажется, вот именно этого робота мы будем рады видеть.
0: Ну, хорошо, классно.
2: Ну, если он не изменится, конечно, по характеру.
0: Классно, спасибо. Оль, удачи.
2: Оль, у меня 5 фразочек, спасибо. Они не закончены. Твоя задача их как-то завершить, потом то же самое сделает Вэл. И если где-то мысль совпадет, победа твоя. Пробуем. Я сегодня так...
1: Бодр.
2: Бодр. О, интересно, ты прям вот практически с языка сняла вторую фразу. Бодрость — мое второе имя, а третье?
1: Удача.
2: Угу, классно. Леопардовые?
1: Штаны.
2: Угу.
1: Либо лосины.
2: Ну, выбираешь, что выберешь?
1: Лосины.
2: Хорошо. Баскетбол, бильярд и...
1: Футбол.
2: Угу. Ну и последнее, музей.
1: Последнее что, простите?
2: Музей.
1: Искусств.
2: Чудесно. Возвращаем Вэлла.

0: Но если это и случится, держись рядом со мной. Мой тезка тебя не подведет. Практически.
1: А, ну, кстати, да.
0: Валли.
1: Велли.
0: Велли.
1: Оля молодец.
0: Да?
1: Шансы есть, шансы велики.
0: Если бы играла только Оля без меня. Я, конечно, эти шансы могу спустить ко дну, но постараюсь, давай.
1: Я сегодня так...
0: Счастлив.
1: Бодр.
0: Бодр.
1: Бодрость — мое второе имя. А третье?
0: А третье? Радость.
1: Удача.
0: Удача.
1: Смотри, какой ты счастлив и рад. Все вместе.
0: На меня вообще не похоже, да, хочешь сказать?
1: Вообще. Да. Леопардовые?
0: Лосины.
1: Конечно.
0: Да покажите мне хоть одного мужика, у кого в гардеробе нет. Оля, есть победа, есть билеты, но остальное мы все-таки добьем.
1: Баскетбол, бильярд и...
0: Футбол?
2: Да.
1: Вообще концепция была все на «Б», но вы мимо моей концепции пошли. Молодцы. Музей?
0: Восковых фигур.
1: Искусств.
0: Искусств. Оля, уже это вообще не важно. Важно то, что только что ты взяла и выиграла два билета на концерт Вани Дмитриенко в Лужники.
2: Спасибо.
1: Поздравляем тебя.
0: Это будет нечто. Это будет шоу. Спасибо. При поддержке Европа Плюс. Обязательно потом выкладывай фотки и расскажи нам.
1: Отмечай нас. Нам будет приятно.
0: Хорошо?
2: Обязательно. Спасибо.
0: Хорошего тебе дня. Звони еще. Счастливо. Пока.
2: Спасибо. Взаимно. До свидания.

0: Тиесто, Бригадюн на Европе Плюс, 7.50 в Москве. Сегодня мы решили поговорить о лайфхаках, и обычно ну, нужен пример какой-то дать. У тебя есть что-нибудь? Потому что я зашел, сам не вспомнил, зашел на сайт. Лайфхаки. Держите гвозди всегда рядом с молотком. Классно? Классно, очень удобно.
1: Знаешь, я сейчас тоже заходила на один сайт, там был лайфхак. Пользуйтесь меньше косметикой летом.
0: Круто, ребят, спасайте.
1: Нет, подожди, подожди, я на самом деле вспомнила, что я видела недавно лайфхак, что одна девушка использует вместо базы под макияж бальзам после бритья мужской. Что там какой-то состав такой, что реально классно кожу выравнивает потом. Вот я не знаю, кто-нибудь пробовал, напишите нам, пожалуйста.
0: И кожу выравнивать, и после бритья тоже хорошо.
1: В общем, делитесь своими лайфхаками, хотим все знать. Отправляйте голосовые нам в наше сообщество Европа Плюс ВКонтакте личным сообщением.
0: Или любым другим удобным для вас способом. Все послушаем в саундчеке.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Ура! Премия!
5: И мне пришла.
4: И мне.
6: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
5: О, да!
7: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
8: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Танк 300 и Танк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Танк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Танк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Танк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
9: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами.
11: Возрастное ограничение 13+.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
15: Европа Плюс. Лучшие

0: 3-check. Саундчек. Бригаде У.
1: 7:57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы делитесь своими лайфхаками, которые мы послушаем, и жизнь станет чуточку легче.
2: Слушаем.
1: А вот, например.
3: Доброе утро, бригада У. У меня лайфхак для забывчивых. Если вы забываете, закрыли ли вы дверь или выключили ли вы утюг, сделайте что-нибудь необычное. Например, оборот вокруг себя после того, как выключили утюг из розетки. Очень помогает запомнить, потому что ты производишь неожиданное действие, и это откладывается в голове.
2: Идея супер, но если делаешь так каждый день, получается, это уже будет ожиданное действие.
1: Да, нужно разнообразие. Но и даже в разнообразии рано или поздно акробатические трюки закончатся.
2: Начнется расписание по понедельникам. Колесо, вторник, сальто.
1: У меня есть знакомые, которые фотографируют, а потом не понимают, а это вчерашняя или сегодняшняя фотка?
2: Ну там хотя бы подписано.
1: Кстати, надо ей сказать, она, по-моему, не знает. Ну и финальная.
4: Всем привет. А мой лайфхак такой. Если у вас вдруг села электрическая зубная щетка, просто возьмите ее у сестры, ставьте свою насадку и пользуйтесь на здоровье. Главное, не посадите в ноль, чтобы сестра ни о чем не догадалась.
1: Принципиально ли иметь именно свою сестру?
2: Брат подойдет?
1: Подойдет ли брат, да? Спасибо.

0: Москве 8 часов утра. Европе плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, ребята, доброе утро всем. Роспотребнадзор рассказал, какую еду можно взять с собой на ЕГЭ. Власти придумали, как улучшить все автошколы страны. И Абхазия объявила сроки открытия туристического сезона. Далее подробности. Роспотребнадзор рассказал, какую еду можно взять с собой на ЕГЭ. Ведомстве напомнили о том, что на экзамен разрешается проносить шоколад, банан, питьевой йогурт и бутилированную негазированную воду. В ведомстве отметили, что вскрытие упаковки и само употребление пищи не должно отвлекать других участников экзамена. Кроме того, упаковка не должна содержать подсказки по выполнению работ. Напомню, основной период ЕГЭ в этом году стартует 1 июня. Регистрацию на экзамены прошли уже 747 тысяч человек. Всех инструкторов автошкол отправят на переподготовку. До 1 сентября им необходимо пройти курсы и получить дипломы педагогов. Помимо этого, каждый инструктор по новым правилам обязан знать устройство автомобиля, признаки и причины возникновения неисправностей, порядок их устранения и правила работы с электроинструментами. Эксперты считают, что все это существенно повысит требования к квалификации и повлияет на повышение качества обучения начинающих водителей. Проверять педагогов на соответствие новым требованиям будут в госавтоинспекции, а также в контрольно-надзорных органах, в том числе в Рособорнадзоре. Во всех регионах Центральной России действует оранжевый предпоследний уровень погодной опасности. Где-то до четверга, а в некоторых районах до конца пятницы, в том числе в Москве и Подмосковье. Аномальная жара в столице уже побила температурный рекорд 129-летней давности. Температура накануне перевалила за 30 градусов. Виной всему теплый воздух из Средней Азии. Впрочем, к выходным должно стать заметно прохладнее. В субботу обещают плюс 22. В Абхазии тем временем объявили сроки открытия туристического сезона. Старт запланирован на начало июня. Об этом сообщили в Министерстве туризма республики. Сейчас продолжается подготовка. Проводится санитарная очистка территории, благоустройство пляжей и ремонт дорожной инфраструктуры. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 70 рублей 95 копеек. Евро тоже похудел 81 рубль 98 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.

0: 8 часов 4 минуты в Москве, бригада У на Европе плюс. Продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Так, это что же да получается? Уже ровно через неделю, через 7 дней, в следующий четверг, 28 мая, будет фильм «Майкл».
1: О, да.
0: Фильм о Майкле Джексоне. Игровой фильм. Да, от создателей «Богемской рапсодии».
1: Ничего.
0: У нас тут мыши в студии. И мы кое-что придумали. Будем разыгрывать очень крутое нечто.
1: Да.
0: Уже прям с понедельника. Ну и, конечно, будем приглашать всех в кинотеатры, потому что фильм должен получиться каким?
1: Шикарным, великолепным, потрясающим. Мы, кстати, посмотрим чуть пораньше, уже в эту пятницу.
0: Ну ладно, что уж. Ну посмотрим и посмотрим.
1: И расскажем все сам.
0: Расскажем?
1: Ну так, без спойлеров.
0: Ну,
1: хотя
0: мне
1: там,
0: кажется,
1: в принципе, идея понятна.
0: Фильм, который рассказывает биографию...
1: Предсказуем.
0: Предсказуем это. В целом, плюс-минус, там, спойлерить сложно. Так, ну а прямо сейчас, без спойлеров, просто берем и звоним в Эвридейку.
1: Да, 7...

0: Galaxy, это Кунгс, бригадюны Европе плюс 808 в Москве. Пока мы ждем Эвридейку, будем путешествовать чартером.
1: Куда сегодня летим?
0: Летим сегодня, знаешь, куда?
1: Куда?
0: Отгадай.
1: Ну, так настолько не могу.
0: Ладно, Бельгия. Знаешь, что там в чартах?
1: Ну, потому ну, ты почему не долго
0: отгадывать?
1: Отгадывать
0: будешь другое.
1: Что там в чартах? Картошечка?
0: PLK. А знаешь, как трек называется? Вот теперь разгадывай. Это мой один из любимых мультиков детства.
1: Геркулес?
0: Нет. Ну, туда же. Ну, вообще, какие мультики были любимые? Просто... Те, что родители на кассете купили, вот ты и пересматриваешь. Они становятся любимыми.
1: Король Лев.
0: Но об этом я еще не говорил, кстати. Ты вряд ли знаешь.
1: Спасибо тебе большое.
0: Там 95-й год, там любовь между индийской девчонкой и золотоискателем.
1: И это Потахонтас? Нет?
0: Как?
1: Как она?
0: Давай, вот начало нормальное и конец нормальное, в середине замешанина.
1: Потахонтас. Потахонтас.
0: Помогите,
1: я не помню.
0: Давай, сейчас помогу. Не, нормально звучит. Ну, еще раз, легендарный мультфильм.
1: Потахонтас.
0: Да, Покахонтас.
1: Потахонтас она.
0: Кэке, Покахонтас.
1: Да?
0: Да.
1: Уверены. Да, ну ладно. Ну, уверены.
0: Ну, спасибо, слушаем.
2: Чартер бригады У.

0: 8 часов 12 минут в Москве. Эвридейка, бригаде Уны, Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Давай знакомиться. Как тебя зовут?
1: Меня зовут Иван.
0: Иван, Вань, ты откуда?
1: Я из Москвы.
2: Из Москвы.
0: Вань, сейчас будем играть словно футболисты. Рубиться словно...
2: Ну-ка, мне даже интересно. Рубиться словно дровосеки?
0: Ну, или рыцаря.
2: Вань, у нас очень интересное задание. Надеемся, ты поймешь его.
0: Главное понять правила.
2: Да.
0: Вань, мы загадали слово из 4 букв. И вот, чтобы собрать это слово, нужно ответить на 4 вопроса. Из первых букв ответов и собирается загаданное слово.
2: Понятно?
1: Да.
2: Но если что, мы поможем. Главное, отвечай на вопросы, а там уже слово соберем вместе.
0: Да, Ваня, удачи, вперед.
2: Ну, первый вопрос, мне кажется, простой. Как зовут Месси?
0: Месси. Угу. Помнишь, как зовут Вань?
1: Лионель.
0: Да.
2: Лионель.
0: Все, запомнили первую букву, да?
2: Угу. Записали.
0: Помнишь, как называется самая большая ягода?
1: Арбуз, если я не ошибаюсь.
0: Да, да. Получается L-A, да?
2: Ну, возможно, да. Возможно,
0: возможно.
2: Да. Назови, пожалуйста, как называется один из крупнейших театров оперы и балета в России, который находится в Санкт-Петербурге?
0: О, как!
1: Мариинский.
2: Возможно, да,
0: возможно.
2: Да.
0: Так, ну и последний вопрос. Вспомни, как называется второй по площади океан? Но тут ошибаться можно.
1: Атлантический.
0: Так, и...
2: Получилось ли у нас слово, да? Попробуем собрать.
0: Что у нас получилось?
1: Получилось у нас лама, если я правильно помню.
0: Да, получается, все правильно ты помнишь, да? Вань.
2: Ну, молодец. Ну, отличник просто. Как ты в школе учился? Наверное, на пятерке.
1: Ну, такой, знаете, хороший среднячок.
2: Вот, нам такое надо было.
1: И двойки были.
0: Ну, хорошо.
2: Идеально.
0: Ну, среднестатистическая 3 с плюсом.
2: Угу.
0: Тоже хорошо. Ваня, лови подарок.
3: Маленькая колонка.
0: Для больших хитов Европы Плюс! Вань, поздравляем. На колоночку на отвечал. Это, конечно, не аттестат без троек, но тоже неплохо.
2: Угу.
1: Спасибо большое, спасибо, ребят.
0: Хорошего дня, Москве привет, звони еще. Счастливо.
2: Пока.
1: Взаимно счастливо, пока.

0: California Nights, это Tokyo Hotel, Бригадио на Европе Плюс, 8.18 в Москве. И вот смотрю на факт, который я нашел. И вот, ну, какое-то слово у меня, типа, блокбастер. Или неожиданно. Или, быть может быть, слово из трех букв. Вау, что ты о своем скажешь?
1: Я скажу невидимка, фокус. Тоже вау пусть будет.
0: Случайно, чуть факт не рассказал. Впереди фактовый зал, Бригадио на Европе Плюс.
2: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
3: Тогда важно, где проект собираете.
2: И где?
3: Профимолл. Многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
2: То есть можно собрать весь проект сразу?
3: Да, Профимолл. Когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
4: Кто сказал, что счастье невозможно купить? Потрогать, примерить и купить счастье можно в ювелирных салонах «Золотой ларец». Эксклюзивные ювелирные украшения от мировых и российских брендов на любой, даже самый требовательный вкус ждут своих покупателей. Подробности об ассортименте, акциях и скидках уточните на сайте zalar.ru.
5: «Золотой ларец».
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: «Родинка». Только до 31 мая. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной в ЖК «Первое место». Перспективная локация, развитая социальная инфраструктура, две школы, 6 детских садов, 2 поликлиники, детская и взрослая, парк 9 гектаров, торговая галерея, многоуровневый паркинг. Подробности на сайте точно.life. Застройщик ООЗ «Жилые кварталы». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Авто для вас представляет Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на Tenet T7. Мы ждем вас в автосалоне «Авто для вас». Горячая Ключевская, 4А. Телефон 8-861-202-96-96. Tenet. Живи движением.
10: Большая распродажа в ОК. Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая.
11: ОК.
10: Подробности на ОКМаркет.ру.
12: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
13: Летние шины Пирелли. Это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с Пирелли. До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8-900-280-99-66.
14: ООО «Вершина». Поселок Яблоновский. Индустриальная, 4. ОГРН 109-230-900-07-28.
15: Соберите коллекцию.

0: Swim, это BTS, бригаде У на Европе плюс, 8.24 в Москве, Вики.
1: Да, начинаем.
0: Поговорим о камушках.
1: Давай.
2: Фактовый зал. Бригаде У.
0: Но для начала, да, дождь из аплодисментов, восторга, реакции, истинного восхищения. Спасибо, Лех, на тебя была надежда только,
1: правда,
0: видимо.
1: Правда, подожди, я похлопала тебя.
0: Спасибо.
1: Как смогла.
0: Я просто забыл, что когда в аплодисментах участвует один человек, это не так величественно звучит.
1: Кстати, да.
0: Как Джокер из Бэтмена. Ну давай.
1: Ну давай. Поздравляю, поздравляю. Спасибо. Мэр. Пока что ты мэр. Возможно, и останешься.
0: Тема камни.
1: Да, я расскажу про камушек. Лейцит, он называется.
0: Звучит как...
1: Проблемка какая-то.
0: Да-да-да.
1: Но нет, вроде не проблема. Он серый, неприметный минерал.
0: Круто, хорошо. Хорошо, значит.
1: Но, подожди, но если его нагреть до 400 градусов, он становится совершенно прозрачным, как стекло. Хотя вот с виду на него посмотришь, и нет вообще мысли даже, что он может стать прозрачным.
0: Так, да.
1: Да, а при остывании опять начинает мутнеть и темнеть. И в 19 веке из лейцита делали волшебные линзы, так сказать, для фокусников. В общем, нагретая линза в оправе внезапно проявляла рисунок или еще что-то. Короче, фокусники использовали для всяких трюков.
0: Да ты что?
1: Именно этот камушек.
0: Представляешь, как сложно было фокусникам? Нужно было с собой не только камни, но и печь таскать, чтобы поднагреть это. Я начну издалека. Факт действительно удивительный. В 1922 году была найдена практически нетронутая гробница фараона Тутанхамона. И, кстати, именно благодаря этому открытию все начали очень сильно и глубоко изучать египетскую культуру. Все помешались в тот момент. И по сей день это вызывает неподдельный интерес. И среди всех ценностей был обнаружен кинжал с железным лезвием. И золотой рукояткой.
1: Ну, пока все хорошо.
0: Ну, казалось бы, кинжал. Ну, железное лезвие и железное лезвие. Чего там такое?
1: Ну, нравилось, но это его дело.
0: А главный вопрос, при чем тут камни?
1: Да.
0: Я все расскажу. Удивительно то, что Тутанхамон правил примерно в 14 веке до нашей эры. И, как полагают ученые, в те времена люди еще не умели плавить руду, чтобы появилось железо. А напомню, лезвие железное.
1: Да.
0: Да.
1: И?
0: Ученые продолжили выяснять и выяснили, что этот кинжал сделан из метеоритного железа.
1: О, прикольно.
0: Которое попало на Землю из космоса в составе железных или железо... Внимание, каменных метеоритов. Вот он, камень, где неожиданно появился. Но нужно отметить, что это не единственная находка. И действительно, раньше, когда метеориты...
1: Там еще были какие-то камни?
0: Железные падали, и именно из метеоритного железа делали всякие инструменты.
1: Прикольно.
0: Не то, что было прям много, но они были.
1: Угу.
0: А уже
1: интересно,
0: потом
1: интересно.
0: Научились плавить руду. Представляете?
1: Представляю.
0: А я вот рассказала, представиться еще не могу. Забегайте в сообщество Европа плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: восхитительно. На малиновой луне моя Мишель, бригаде Уны, Европе Плюс, 8.32 в Москве. Стоп, голосование фактового зала.
1: Ну что там, не томи.
0: Итоги. 56% у победителя. И это, как и у моей Мишели, просто восхитительно. Моя победа. Спасибо, ребят, спасибо. Спасибо за голоса. От своего имени благодарю и от имени Тутанхамона. Так, ну давай поговорим о фараонах.
1: Давай.
0: Всякое разное найдем же?
1: Да, конечно, мы найдем.
0: Все, и расскажем завтра в пятницу, ну а прямо сейчас. Гороскоп. 8.33 в Москве, гороскоп на четверг, 21 мая. Овны, сегодня удача сама пойдет к вам в руки.
1: Тельцы, вам необходимо новое впечатление. Впишитесь в какое-нибудь приключение.
0: Вики, близнецы, стоит поручить некоторые свои обязанности другим людям.
1: Раки, все, что вы узнаете сегодня, вам точно пригодится.
0: Львы, голову вы не потеряете, даже если полностью поддадитесь своим чувствам.
1: Девы, дело именно в вашем упорстве, а не в случайном стечении обстоятельств.
0: Весы, сегодня вы быстро найдете применение своей энергии.
1: Скорпионы, спокойно объясняйте свои претензии, тогда вас точно правильно поймут.
0: Стрельцы, вероятно, неожиданные известия, которые повлияют на ваше отношение ко многим привычным вещам.
1: Козероги, пока думают, другие думают и сомневаются, вы продолжаете двигаться вперед.
0: Водолеи, не расценивайте любую задержку в делах как серьезную проблему. Всему свое время.
1: Рыбы, решения, принятые сегодня, окажутся очень верными.

0: Summer's Back, это Алок и Джесс Глин в бригаде Уна Европе Плюс, 8.36 в Москве. А почему нам не взять?
1: Не поиграть?
0: Ну, конечно.
1: Что хотите сегодня отгадывать?
0: Сегодня? Сегодня...
1: Ну, долго так не думаю.
0: Ну, это что-то с фильмами нужно, да? И с сериалами.
1: Да. Выбирай. Ну, быстрее выбирай. Давай, 3, 2, 1.
0: Мюзиклы.
1: Мюзиклы, да без проблем. Все, сегодня отгадываем мюзиклы. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Да вы легко это сделаете, там всего 3 известных. Звоните, впереди Трули Муви.
2: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: 18 градусов тепла прямо сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс, погоды в нашем городе сегодня пасмурно, возможно небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут плюс 24 градуса. Ну а в эти минуты в краевом центре 18 градусов тепла.
5: Спонсор программы ООО «Квазар».
6: Кроссовер «Амода C5» вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В «Квазар Краснодар» на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8 861 205 2450. От 2 349 тысяч рублей.
3: Реклама.
7: Ищите надежный способ проводить платежи за рубеж? Российская система международных расчетов А7 открыла офис А7 Финансы ПСБ в Краснодаре. Трансграничные платежи для бизнеса и физических лиц. Вексель А7 и продукты банка ПСБ уже доступны по адресу: Краснодар, улица Красная, 145/1. Услуги оказывает ООО А7, ООО А71, ПАО Банк ПСБ. Более подробная информация и риски на сайте finance.a7.ru.
8: Замрите, вы сейчас не ослышались. Официальный дилер Havail, компания «Дактор», развеет ваши сомнения. Потому что, пожалуй, только у нас максимальная выгода на покупку авто во всем крае. А также мы сделаем запредельно высокую оценку на ваш автомобиль. Диагностика в подарок. 8-861-202-59-93. Улица Крайняя, 84.
9: Предложение действует с 9 по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж.
10: Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
11: Спокойно. Берем Кнауф Титалин. Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
10: Справимся?
11: Титалин быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. Кнауф Титалин. Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
12: Как вы думаете, сколько километров нужно проехать, чтобы получить 400 тысяч? Правильно, нисколько! Потому что выгода 400 тысяч рублей уже ждет вас прямо здесь, в первом «Лада-центре» при покупке новой «Лада». Специальные цены, максимально выгодные предложения, сигнализация и сертификат на ТО в подарок в новом дилерском центре на Александра Покрышкина, 13/1. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, условия и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
13: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Бригада У Pictures представляет.
1: Трули Муви. Звучит так, что глаз не оторвать.
2: 8:42 в Москве. Трули Муви в Бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Привет, привет.
2: Привет, привет. Как тебя зовут?
5: Да, здравствуйте.
4: Меня зовут Настя.
3: Настя.
2: И...
3: хорошо.
2: Очень брутальный голос. Довольно-таки серьезный был здесь. Кому он принадлежит?
5: Алло.
2: Да-да-да. Как тебя зовут?
5: Игорь меня зовут.
3: Игорь.
2: Игорь брутальный, но как будто при этом по-мужски какой-то даже немножко нежный. В хорошем смысле.
3: Да.
2: Да, Игорь, ты откуда?
5: Я из Краснодара.
3: Краснодар, хорошо.
2: Прям как будто бы Игорь сейчас где-то вот собирается к бассейну, да, почилить немножечко. Игорь, какие у тебя планы сейчас на ближайшие 3 часа?
3: Есть ли рядом бассейн?
5: Вы угадали, да, я тороплюсь в бассейн, но его нужно просто помыть.
2: Главный вопрос, Игорь. Чей бассейн ты моешь? Да. Чей-то или свой?
5: Нет, чей-то, не свой.
3: Жалко.
2: Жалко, но внутри стало спокойнее. Нормально, у нас у всех нет бассейна. Настенька, а ты откуда?
4: Я от Балашихи.
2: Балашиха,
3: хорошо.
2: Настя, у тебя рабочий
3: день? Есть и бассейн рядышком.
4: Салон красоты. Идти на выпускной у дочери.
3: Вау, хороший день какой сегодня.
2: Настя, Игорь, прямо сейчас будем разгадывать не то чтобы мюзиклы, но музыкальные фильмы.
3: Музыкальные фильмы, ну и мюзиклы тоже в том числе. Я вам буду говорить название этого фильма, но словами, противоположными по значению. То есть что-то типа антонимов.
2: Потом звучит вот такой сигнал. И только после него, ребята, можно отвечать. Играем до 2 баллов. Настя, Игорь, удачи. Начинаем.
3: Собаки.
4: Кошки.
3: Да. Все достаточно просто.
2: Мне вспомнился твой видосик из отпуска. В 2 словах. Вики отдыхала в Таиланде, записывает нас в чатик с коллегами. Ребята, я иду на виллу к друзьям. Собаки. И все, и видео заканчивается. И от Вики никаких новостей.
3: Ну, было очень страшно. Там темнота, джунгли. И вдруг выбегает стая собак. И мои девчонки убежали куда-то, а я одна осталась. Собаки.
2: Собаки. И все, конец. Но Вики здесь. Но, возможно, это клон. Так, 1 балл у Насти, погнали дальше.
3: Вот это посложнее. Человек во плоти в балете.
2: Опа. Ну, там 2 слова. Вот первое.
3: Название фильма 2 слова, да.
2: Человек во плоти. Вот антоним такой, немножко... немножко магический.
3: Загадочный.
2: Такой немножко прозрачный.
3: Ну, немножко не живой.
2: Это такой прозрачный намек, я бы сказал.
3: Прозрачный намек, как и человек.
2: Да. Если мы переходим в другой фильм, там даже...
5: Призрак оперы.
2: Да,
3: молодец, правильно.
2: Пока мы объясняли одно слово, Игорь в этот момент разрабатывал сразу оба. 1-1, финальный раунд.
3: И надеюсь, вы поймете мою мысль. Tomorrow.
5: Tomorrow.
4: Завтра.
2: Нет?
3: Ну, да, завтра это перевод, а нам нужно...
2: Так.
3: А как по-английски?
4: Сегодня.
3: По-английски?
5: Сегодня?
2: Нет.
3: Он называется прям по-английски.
5: Игорь, сегодня?
3: Нет, он по-английски называется.
2: Вообще вчера, но по-английски. Вспомним?
5: Наоборот.
2: Там...
4: Yesterday, да!
3: Настя, Игорь, а смотрели фильм Yesterday?
5: Нет, не смотрел.
3: Посмотрите, очень классный фильм.
2: Очень симпатичный.
3: Очень забавный.
2: Настя, мы тебя поздравляем, подарок твой.

0: еще и наоборот.
1: Пить бригадой У весь год. Настя, поздравляем, термобутылочка твоя.
2: Молодец.
3: Я так рада, спасибо большое.
4: Тоже.
1: Возьмешь термобутылочку, пойдешь к дочке на выпускной, ну и повеселишься. Игорь, давайте футболку подарим нашу, а?
4: Ой, здорово, спасибо большое.
2: Звони нам еще обязательно.
1: И хорошего дня, ребята. Счастливо.
2: Пока.
3: Спасибо вам, хорошего дня.

0: Non-stop the music, это Риана, Бригадюн, Европе плюс 8.50, Москва. Ты знаешь, Вики, иногда же бывает ощущение, что да чем я вообще занимаюсь? Ну, какая-нибудь мелочь, которая не получается.
1: Часто такое бывает, конечно. Каждый день хотя бы разочек.
0: Что-то бесполезное, да. Вот в эти моменты вспомни, кто-то ведь пишет срок годности на соль и на активированный уголь.
1: Ну, кстати, да.
0: Но, ты знаешь, не совсем это работает. Вот, например, когда речь идет о каких-то лекарствах, вот капли для глаз или какие-то сиропы от кашля.
1: Капли для глаз, кстати, вообще там с годности серии. Ты открыл, все.
0: А, не успел капнуть? Пожалуйста. У тебя было 13 секунд.
1: Кстати, наша коллега Верочка недавно открывала воду, и на воде было написано, что после открытия нельзя хранить. Вода, да.
0: Так вот, и если, вот частенько мне встречаются те, которые там срок годности после вскрытия 6 месяцев, я на упаковке пишу день, когда я открыл.
1: О, вот это лайфхак.
0: Это прям помогает.
1: Вот тебе делать нечего. Да нет, на самом деле полезный лайфхак. Очень полезный, очень хозяйственный.
0: Да, круто, ты умеешь подобрать слова. Полезный прям очень.
1: Да нет, ты что, так же интереснее гадать. Выживу я после этого или нет?
0: Расскажите о ваших бытовых лайфхаках, что помогает вам в жизни.
1: Отправляйте голосовые наше сообщество Европа плюс ВКонтакте личным сообщением.
0: Или любым другим удобным для вас способом. Все послушаем в саундчеке.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве?
2: Столько
3: условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Милка. Молочный в ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Новые серии. Завтра в 18:40. На солнце. Категория 6+.
14: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
15: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
17: Подробнее на t2.ru.
18: Танк — это не просто автомобиль.
3: это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
7: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
10: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
7: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: 2, 3, check. Саундчек. Бригаде У.
1: 8:57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете полезные бытовые лайфхаки.
2: Слушаем.
1: Внимание.
3: Всем привет. Лайфхак для женщин. Если вы хотите, чтобы ваш мужчина точно ничего не забыл, уходя на работу, нужно все это сложить на порог. Мужчина, выходя из дома, об это запнется, и он точно ничего не забудет. Гарантирую.
1: Ну да, мне так девушка складывала в пакете еду на работу на входную ручку входной двери. Я приходил, потом забирал с этой ручки еду и ужинал дома.
2: Да, серьезно?
1: Ну и, знаешь, бывают люди, экспертность которой вообще не нуждается в каком-то обосновании, не нужно перепроверять. Вот я думаю, вот это сообщение как раз
2: таки
1: из такого.
4: Утро, бригада У, страна. Рассказываю лайфхак, который следят за своей фигурой. Если вы хотите кушать и хотите вкусно покушать, покупайте шаурму. Это очень полезно, очень питательно, потому что в шаурме есть мучное, это быстрые углеводы, есть овощи, это клетчатка, и есть мясо, это белок. Во-первых, это очень диетически, это очень полезно, и в-третьих, это очень и очень вкусно.
2: Слушайте, да.
1: Да, очевидно.
2: Я согласна.
1: Да, спасибо.

0: Краснодаре уже 9 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас новости. С вами Кирилл Камбаров. Доброе утро. Мошенники обманывают россиян через фейковые объявления о недвижимости. Новый арт-объект устанавливают в парке Краснодар, а российские школьники начнут изучать нейросети. Подробности далее. Аферисты в России стали чаще обманывать покупателей и арендаторов недвижимости через фейковые объявления. Схема обычно строится на привлекательной цене. Злоумышленники размещают красивые фото квартиры или дома, а затем просят внести предоплату. Это может быть задаток за бронь, плата за просмотр или просьба отправить данные карты якобы для проверки. Китай официально продлил безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Жители России с обычными загранпаспортами могут находиться в Китае без визы до 30 дней. Цели поездки – бизнес, туризм, осмотр достопримечательностей, посещение родственников и друзей, а также транзит. В Пекине подчеркнули, что готовы совместно с Москвой дальше работать над удобством взаимных поездок, сообщает РИА Новости. В Европе на фоне удорожания дистоплива и бензина из-за ситуации на Ближнем Востоке резко подскочил спрос на электромобили. Об этом сообщает агентство Reuters. В апреле по всей Европе регистрация новых электрокаров выросла на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Статистика подчеркивает уверенный рывок китайских производителей. В японском саду парка Краснодар устанавливают новый арт-объект. Скульптура в виде самурая на коне украсит вход в ресторан. Предположительно, это работа сочинского скульптора и живописца Игоря Воложанина. В начале апреля он представлял похожую скульптуру на ярмарке современного искусства в Москве. Более того, на официальном сайте художника представлены арт-объекты в идентичном стиле. И последние российские школьники с 1 сентября начнут изучать нейросети. Профиль «Искусственный интеллект» будут преподавать в рамках углубленного курса информатики. Об этом сообщает министр просвещения Сергей Кравцов. Новое направление уже было включено во Всероссийскую олимпиаду школьников по аналогичной дисциплине и вызвало высокий интерес у участников. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара на сегодня 70 рублей 95 копеек, евро 81,98. Сейчас в центре Краснодара плюс 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня пасмурно, небольшой дождь, днем плюс 24. 9 часов 3 минуты в Краснодаре, далее Вэл и Вики. Бригада У продолжается.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 9:04 в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Вы представляете, меньше 2 недель до лета.
0: Так. Непонятная интонация.
1: Я в шоке.
0: С одной стороны, хорошо, да,
1: перед хорошо, лето, с другой стороны, переживательно.
0: Почему?
1: Ну, потому что лето, ты знаешь, у него есть тенденция.
0: Да. Но с другой стороны,
1: глаза закрыла, открыла, уже сентябрь, знаешь, вот это вот.
0: Еще почти 3 месяца назад только твой был стишок, вот это вот. Я весна,
1: красна,
0: бужу землю, а все.
1: А скоро все, кстати, будем отмечать, естественно, стихом. Ну и получается меньше 2 недель для того, чтобы придумать себе идеальные планы на 3 месяца. Ну и похудеть.
0: Ну только не сейчас давайте. Сейчас другие планы.
1: Какие планы?
0: Ну смотрите. Планы такие. Во-первых, мы с Вики нуждаемся в лидере.
1: Да.
0: Не в одном, в двух. Вики для своей команды, я для своей команды. Поэтому, если чувствуете, что ваше любимое произведение «Капитанская дочка», потому что там есть слово «капитан».
1: Как интересно.
0: Да.
1: Да, то вы нам нужны. Обязательно пишите нам в сообщество ВКонтакте личным сообщением. Вот пишите, кому в команду вы хотите. Девочки, ко мне.
0: Парни, ко мне.
1: Да. И пишите свое имя и номер телефона.
0: Мы перезвоним и будем играть в тимбилдинг «Бригаде У» на Европе+.

0: Rockstar Brigadier на Европе Плюс, 9.08 в Москве. Пока мы ждем Team Building, будем слушать любимые треки.
1: Да.
0: Да. Мы буквально за закруточками спускаемся в прохладненькое местечко, чтобы достать оттуда что-то прекрасное. Потому что это снова стало популярным благодаря интернету.
1: Вот этот трек мне вообще очень нравится. Ну, во-первых, трек классный.
0: Да.
1: А во-вторых, по нему очень классно снимать какие-то видосы, когда ты что-то задумал. Знаешь, какой-то гениальный у тебя есть план. Ну, может быть, такая небольшая шалость.
0: Шалость?
1: Угу.
0: Шаловливый трек?
1: Да.
0: Встречайте, Кэти Перри, Hot and Cold.
2: Бригада У. Снова хитово. Хитово.

0: 9:11 в Москве. Тимбилдинг в бригаде У на Европе Плюс начинается. Давайте знакомиться с нашими капитанами.
1: Давайте.
0: Вики, встречай. Расстилай красную ковру.
1: А уже готова?
0: У тебя тут Юля, капитан, пришла.
1: Юля, привет.
2: Да, привет.
1: Юлечка, а ты откуда?
2: Я из города Омска.
1: Из Омска? Омск. А какие цветы любишь? Ну, чтобы цветы заказать в студию.
0: Угу.
2: Тюльпаны.
1: Тюльпаны.
0: Тюльпаны, хорошо. Юля, представляешь, ни разу не играла с нами.
1: Вот.
0: Мечта прям давняя, это я цитирую Юлю.
1: Юля, а ты любишь всякие интеллектуальные игры?
0: Скажи нет.
2: Да, люблю.
1: Вот, у меня хороший капитан, мне нравится.
0: Ладно, знакомьтесь, девчонки, в моей команде тоже пополнение в виде капитана по имени Антон. Антон, привет.
3: Привет, привет.
1: Привет, Антон, а ты откуда?
3: Из Краснодара.
0: Краснодар. Вспоминая мою мысль, когда мы призывали капитанов про капитанскую дочку и все такое, Антон написал: капитанская дочка — это, конечно, хорошо, но мне ближе сын полка.
1: Вау!
0: Серьезный мужчина. Антон?
3: Да-да.
0: Добро пожаловать в команду.
1: Добро пожаловать.
0: Итак, ребята, сначала, Антон, мы с тобой будем задавать вопрос девчонкам. Вики, Юля, у вас будет 30 секунд, чтобы ответить на этот вопрос. Можно перечислять, можно ошибаться, но главное, чтобы, Юля, именно ты озвучила правильный ответ. Даже если сделать Вики, я скажу, что, ну, где-то звучало, но не от капитана.
1: Да, ну, а потом мы, Юля, будем уже задавать вопрос мальчикам, и, естественно, ответ должен прозвучать тоже от капитана, от Антона.
0: Итак, Антон, расслабься.
1: Юля, не расслабляемся.
0: Вики, можете напрягаться.
1: Напрягаемся.
0: Вопрос вам.
1: Давай.
0: Если перевести это слово с латыни, то получится «маленькая собака». Самое большое это в Австралии, в Новой Зеландии и, внимание, России. Да. А вот самое маленькое в Дании, в Китае и Сингапуре. Кстати, да, это обозначает определенный период в году. Погнали.
1: Это сезон какой-то?
0: Ну,
1: это время года?
0: Ну, нет.
1: Не, то есть это не лето?
2: Это день.
0: Это больше, чем день, как правило.
1: Больше, чем день?
0: Да.
1: Юля, давай, что
0: это
1: больше, чем день?
2: Неделя.
1: Не неделя?
0: Скажем, это до 25 лет примерно, ты это прям обожаешь. Потом как-то уже, да и ладно.
1: Каникулы.
0: Да! Нет!
1: Юля, скажи!
0: Да! Не, все правильно. Ответ был, но не от капитана, но Юль, ты быстренько подхватила. Я сам занервничал. Каникулы. Молодцы. Есть приятное ощущение, да, вот это когда последний вагончик запрыгивает?
1: Да, я уж переживала, что капитан не успеет перехватить мяч, и надо было.
0: Конечно. Юля, чувствуешь, как Вики...
2: Перехватили.
0: Накричала на всех нас и довольная сидит.
1: Я накричала, ты на нас кричала.
0: Каникулы!
1: Да, нет!
0: Ладно, есть балл у девчонок. Антон, ты здесь?
3: Я готов.
0: Тогда, внимание, вопрос нам.
1: Этот предмет появился в Англии, а уже оттуда распространился по всему миру. В России его первое название было «Спутник». И он содержал все. От списка императорской семьи, расписания, до роста и диопри очков владельца. Этот предмет очень не любили дети. Постоянно прятали его от родителей. Но в последнее время такой возможности нет, потому что он стал электронным.
3: Это дневник.
1: А я не сказала, да или нет?
0: Ну, что скажешь?
1: Ну, это дневник.
0: Это дневник, Антон. Ну, а чего вы ожидали? Вы слышали?
1: А ты сразу понял?
0: Я? Да, тоже сразу понял. Очевидно же, ну, дневник.
1: Ну, хоть какие-то мысли еще были.
0: Ну, был портфель, рюкзак, что прячешь, не знаю, зачем дома от родителей. Антон, браво. Есть победа. Ну, девчонки, и вам браво. У вас тоже есть победа.
1: У нас есть, да.
0: Победная ничья.

0: Юля. Антон, вы даже не представляете, какие свитшоты вам достались. Мы вчера снимали видео. Его скоро видео смонтируется, и можете посмотреть.
1: И цвет у него такой классный.
0: Да, уютно будет, красиво.
2: Спасибо большое.
0: Юля, Антон.
2: Очень приятно.
0: Умница. Всем спасибо.
3: Спасибо.
0: Все
3: большое,
0: свободны.
3: Ребята,
0: хорошего дня, счастливо.
1: Пока.
3: Пока.
2: Пока.

0: Can't Wait, это Боб Синклар и Кайза в бригаде У на Европе Плюс. 9.18 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Какую пищу для головного мозга ты нам дашь в этот раз?
1: Такую пищу, которую нашла у ученых из Германии.
0: Все, что не доело, все нам.
1: Все вам.
0: Подождем, впереди Вики Ньюс в бригаде У на Европе Плюс.
2: Ищете надежный способ проводить платежи за рубеж? Российская система международных расчетов А7 открыла офис А7 Финансы ПСБ в Краснодаре. Трансграничные платежи для бизнеса и физических лиц. Вексель А7 и продукты банка ПСБ уже доступны по адресу: Краснодар, улица Красная, 145/1. Услуги оказывает ООО А7, ООО А71, ПАО Банк ПСБ. Более подробная информация и риски на сайте finance.a7.ru.
3: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
4: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
5: А я кладовую.
6: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Мороженое – это круто!
8: А «Крутис Айс» еще круче!
7: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пиноколада. «Крутис Айс» – закрученная история вкусов.
9: Шеф, завтра ваш день рождения. Что заказывать? Торт, фрукты?
10: Все как всегда.
9: А давайте Алана Мама. Пироги. До 15 часов, скидка до 50%.
10: 50! Заказывай! Пироги Алана Мама в офис. Скидка до 50% при заказе с 8 утра до 15 часов. Успейте. Телефон 290-9505. 290-9505. ИП Владимир Фоминий Язович. Город Краснодар. УГРН 323-237-500-521-445.
11: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
12: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
11: Не упустите свой шанс стать родителями.
12: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Окей. Каждый день с выгодой. Лосось атлантический охлажденный потрошенный 999 рублей за килограмм. С 21 по 27 мая.
14: Окей.
13: Подробности на OkMarket.ru.
15: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в неон авто, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
16: Рекламная служба в Краснодаре.
17: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: Это Леони и Имран в бригаде У на Европе Плюс. 9.24 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказывай.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
0: Но прежде, возвращаясь к пище для головного мозга, она вот какая будет? Вот содержание белков, жиров, углеводов? Она больше полезная, ПП или все-таки потом...
1: Клетчатка.
0: Клетчатка? Это
1: да.
0: Хорошо?
1: Да. Растительная пища.
0: А, все.
1: Немецкие ученые тут кое-что интересное выяснили. Оказывается, звуки своих местных лесов успокаивают лучше, чем чужих. То есть, грубо говоря, вот у тебя стресс, ты пошел в Мегионе, да, в твоем родном городе, гулять в лес.
0: Да.
1: Слушаешь, там птички поют, такие, вау-вау, привет-привет,
0: да. Белочки там. Павлин. Непривычно, тревожно.
1: Вот, или да, вот полетел, например, в Таиланд, ты гуляешь по незнакомому лесу, и там другие звуки. И вроде приятные звуки,
0: да.
1: Но твой организм понимает, что он не в такой безопасности, как в своем лесу.
0: Да.
1: Хотя мы знаем, что в Мегионе там и гадюк можно встретить.
0: Есть, да, но гадюки
1: не
0: родные. Да, они бесшумные. Это, скорее всего, минус. Но тем не менее.
1: Ну вот, представляешь, оказывается, лес не по-одинакому влияет на наш организм.
0: Да ты знаешь, мне кажется, даже ближайший парк тебе приносит больше умиротворения, чем парк подальше.
1: Потому что, блин, до парка подальше надо ехать далеко, да?
0: Ну, это во-первых. Ну и птички там родные. Да.
1: Так, любители настолочек. Новость прекрасная.
0: Что это я, как будто бы я главный амбассадор настолок, да?
1: Не, ну я люблю настолки. Выходит монополия по Формуле 1. На самом деле очень прикольно. То есть там несколько вариантов поля. И всегда это поле одна из трасс реальных. Формула-1. Вместо фишечек гоночные шлемы и болиды.
0: Так.
1: Ну и победитель по итогу получает кубок конструкторов.
0: Ага, но там тоже нужно торговаться. Ну, нет, торговаться в монополии нельзя. Но то, что-то выкупать, патоки, наверное, да?
1: Скорее всего.
0: Серьезно?
1: Скорее всего.
0: Гонщиков переманивать.
1: Угу.
0: Да?
1: Угу.
0: Вот эти закулисные игры, переговоры, скандалы.
1: Угу. Шины по дешевке покупать.
0: Угу. Перепродавать червячков, которые остались на трассе фанатам-болельщикам.
1: Мне кажется, это новый способ поругаться. Да?
0: Да, да. И заметь, из всего того, что мы предложили в этой игре, все, ну, не совсем... По-честному,
1: легально.
0: Да, не совсем легально.
1: Ну, интересно, как это будет выглядеть. В любом случае, мне кажется, объединили классные две вселенные.
0: Интересно. Интересно. А уже в продаже?
1: Нет, появится в июле только.
0: Ага, подождем. Спасибо, Вик. Впереди гороскоп на Европе+.

0: Все. Даже не пытайтесь убежать, гороскоп вас догнал. На четверг, 21 мая.
1: Он на сегодня удача сама пойдет к вам в руки.
0: Тельцы, вам необходимы новые впечатления. Впишитесь в какое-нибудь приключение.
1: Близнецы, стоит поручить некоторые свои обязанности другим людям.
0: Раки, все, что вы узнаете сегодня, вам точно пригодится.
1: Львы, голову вы не потеряете, даже если полностью поддадитесь своим чувствам.
0: Девы, дело именно в нашем упорстве, а не в каком-то там случайном стечении обстоятельств.
1: Весы, сегодня вы быстро найдете применение своей энергии.
0: Скорпионы, спокойно объясняйте свои претензии, тогда вас точно правильно поймут.
1: Стрельцы, вероятно, неожиданные известия, которые повлияют на ваше отношение ко многим привычным вещам.
0: Козероги, пока другие думают и сомневаются, вы продолжаете двигаться вперед.
1: Водолеи, не расценивайте любую задержку в делах как серьезную проблему. Всему свое время.
0: Рыбы, решения, принятые сегодня, окажутся очень верными.

0: кайф у меня, это Зейн. Иногда так жалею, что за эфиром микрофон тоже не работает, как Вики подпевала.
1: Ну, там есть один момент, который мне очень нравится. Но не буду портить впечатление о песне.
0: Но было очень.
1: Спасибо, спасибо.
0: Артхаусно. У нас впереди сейф. В сейфе 37 тысяч рублей. Можно получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно будет правильно ответить на вопрос с ботусом. И вот, Вики, тебя поздравляю, День полярника сегодня в России.
1: Я тоже хотела тебя поздравить, потому что ты же в душе полярник.
0: Да.
1: Я-то нет, а ты-то
0: да. А ты...
1: Антиполярник.
0: Наверняка... Нет, ты не антиполярник. Хотя да, ты антиполярник, ладно. Поздравляю.
1: Вот. Всемирный день розы. Вот можешь меня с этим поздравить. Или музы и вдохновение. Почему ты меня не поздравляешь с днем музы и вдохновения?
0: Говорила полярник. Поздравляю. Мы пошли думать над вопросами, а вы звоните.

0: Время строить, время брать. Ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
1: Ищите надежный способ проводить платежи за рубеж? Российская система международных расчетов А7 открыла офис А7 Финансы ПСБ в Краснодаре. Трансграничные платежи для бизнеса и физических лиц. Вексель А7 и продукты банка ПСБ уже доступны по адресу: Краснодар, улица Красная, 145/1. Услуги оказывает ООО А7, ООО А71, ПАО Банк ПСБ. Более подробная информация и риски на сайте finance.a7.ru.
2: Аптеки здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровье работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: С 27 по 29 мая в Экспоград Юг.

0: 18+.
1: Слушай, что за Марийвиль? Почему все про него говорят?
2: Потому что такого рядом с Краснодаром еще не было.
1: Три огромных бассейна среди природы?
2: Бар, ресторан, отель, музыка.
1: Подожди, и все это рядом?
2: Всего 20 минут от центра Краснодар.
1: Похоже, летом все будут здесь.
2: Марийвиль. Скоро открытие.
1: Marieville.life.
2: Адыгея. Улица Шапсукская. Дамба 10/2.
3: Мам, голова болит. И горло.
4: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 26-я агропромышленная выставка-ярмарка «Золотая Нива» приглашает гостей. Ждем вас с 26 по 29 мая. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, станица Воронежская, Садовая, 325. Генеральный спонсор – компания «Россельмаш» 12+.
6: Мороженое – это круто!
7: А Крутис Айс еще круче!
6: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
8: Мы все разные, но ценим одно и то же – надежность, комфорт и уверенность на дороге. Кроссоверы «Хавейл» созданы именно для этого. Выбирай свой «Хавейл» в «Югавто» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. В наличии более 300 автомобилей. Подробности в «Югавто» по телефону в Краснодаре 203-04-94.
9: Цена автомобиля «Хавейл Джолин» в комплектации «Комфорт» 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 по 31 мая 2026 года.

0: Гордеев. В бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой страны.
2: 9:43 в Москве, 7 в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Как тебя зовут?
3: Татьяна.
2: Татьяна,
4: привет,
2: откуда?
4: Танечка.
2: Ты откуда, Танечка? Где ты живешь?
3: Из Мурманска.
2: Мурманск. Тань, ты обычно сложно просыпаешься по утрам,
3: да,
2: когда нужно куда-то вставать? Или налегке?
3: Нет, я жаворонок.
2: О,
4: здорово.
2: По будильнику просыпаешься или прям сама?
3: Могу и сама за 5 минут до будильника прям.
2: Умница. А во сколько? В 12. А во сколько просыпаешься?
3: Во сколько? 6:17.
4: А почему 17, интересно?
3: Потому что будильник на 6:20.
4: О, молодец. Mm-hmm. Хорошо.
2: Даня, у нас в сейфе сегодня 37 тысяч рублей. И это еще не все.
3: Ой,
2: есть
3: много.
2: Дополнительно еще 10 тысяч от Озонбанка. Вот если правильно ответишь на вопрос с бонусом, то получишь 10 тысяч, даже если сейф не сломаешь. Давай решим, какой вопрос будет с бонусом. Первый, второй или третий?
3: Давайте.
4: Выбирай, первый, да, второй или первый. Третий. Первый. Хорошо?
2: Первый. Начинаем первый. С бонуса. Таня, удачи. Вперед.
0: Первая цифра.
4: Итак, Танечка, сегодня у нас день клубники со сливками. Вообще, клубника, это, мне кажется, приятный подарочек. Я вот люблю, когда мне дарят ягодки. Но вот в Китае не очень любят, когда дарят клубнику. Не все люди, но некоторым не нравится. Почему? Потому что красный цвет – это цвет неудачи в Китае. Потому что клубника по-китайски произносится как-то саумэй или каумэй, и мэй переводится как плесень. Mm-hmm. Или же потому что клубника считается едой бедняков. То есть как будто бы подарок так себе.
2: Таня, важное решение, потому что это вопрос с бонусом. Ответишь правильно, получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не сломаешь.
3: Может быть, потому что цвет.
4: Красный цвет, цвет неудачи в Китае?
2: Таня,
4: выбирай.
2: Твой ответ. Первый, второй или третий?
4: Из-за цвета, из-за перевода, второй. Или потому что еда... Из-за перевода. Второй вариант принято.
0: Вторая цифра.
2: Таня, 21 мая только 1265 года родился Данте Алигьери. Слышала про такого человека?
3: Нет.
2: Это писатель. И вообще, благодаря книге, которую написал, и произведению, появился современный итальянский язык. То есть, благодаря ему он стал проще и понятнее. Mm-hmm. То есть, Данте Алигьери – это практически как нас, наш Александр Сергеевич Пушкин. А вот ты скажи, какую книгу он написал? Uh-huh. Какое произведение? «Одиссея», «Божественная комедия», «Илиада». Таня, 3, 2, 1. Твой ответ?
3: Yeah.
2: И твой ответ? Твой ответ?
3: «Божественная комедия».
2: Второй
3: вариант. «Божественная комедия».
2: Принято.
4: Третья цифра. Ну и сегодня, но в 1853 году в Лондоне представили первый в мире аквариум. И mm-hmm. все, и пошло-поехало. Да?
2: Пошло-поплыло.
4: У тебя был когда-нибудь аквариум, кстати,
2: у меня
4: Танюш?
2: Нет. А, у меня... Прости, я думал, ты мне.
4: Таня, у тебя был?
3: Нет.
4: Не было.
3: У меня брата был. Нет, был у нас, да, был.
4: Ага, хорошо. Ну вот одним из самых больших аквариумов в мире считается, а может быть и самым большим, аквариум в научном парке Chimelong Spaceship. Где он находится? Он находится в Китае, он находится в Швейцарии или в ОАЭ?
2: Таня?
3: В Китае.
4: Китае, первый вариант принято.
2: Итак, Таня из Мурманска подобрала такой код от сейфа 221. Внимание!

0: куда-то убежала, наверное.
1: Танюша, а кто тебе помогал?
2: А?
1: Кто тебе помогал?
2: Мне коллеги, они только говорили, мы не знаем. Разводили руками.
1: Ну, значит, если говорили не знаем, значит, можешь не делиться.
0: Таня, мы тебя поздравляем. 37 тысяч твои, это раз. А еще 10 тысяч рублей от Озонбанка, это два. Поздравляем.
2: Спасибо.
0: Ты умница. Мурманску передавай привет и распоряжайся всей этой астрономической суммой. Счастливо.
1: Пока-пока.
0: Пока-пока. Ну а завтра в сейфе приготовлю стартовая сумма. 3000 рублей.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Тут это Ваня Дмитриенко, бригаде У на Европе Плюс. Напомним, всю неделю мы разыгрываем 100 билетов на его стадионный концерт в Лужники в течение всего дня в эфире.
1: Поэтому внимательно слушайте эфир и в нужный момент звоните.
0: Ну а впереди у нас финальная порция саундчека и финальная возможность рассказать о каком-то важном бытовом лайфхаке. Поэтому, если есть такое, если хотите, чтобы наша жизнь чуточку лучше стала благодаря вам, отправляйте голосовое.
1: Голосовое отправляйте нам в наше сообщество Европлюс ВКонтакте личным сообщением.
0: Или любым другим удобным для вас способом. Все, послушаем в саундчеке.

0: Премия.
1: И мне пришла.
2: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
1: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8. На специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
7: Привет, я Дэвид Гетта.
6: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
8: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
6: Эти хиты выбираешь ты.
9: Hi, I'm Chris.
10: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
6: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
4: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
13: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
14: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
16: Галя, у нас отмена!
17: Какая еще отмена?
16: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
4: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: Rub and Dance. Это София and the Giants в бригаде У на Европе плюс 9.57 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором слушаем ваши бытовые лайфхаки. Check. Саундчек. Бригаде У. Отказалось бы, да? А ничего себе жизнь. Ладно, ладно, сначала нужно послушать его.
1: Вот, давай.
0: Посмотрю, слушайте.
2: Привет, любимая бригада У. Я всегда думала, что винегрет готовить — это очень такое времязатратное занятие. Надо все овощи сварить, потом подождать, пока они остынут, их нарезать. Потом я только поняла, что можно же сразу их нарезать кубиками и сварить, и они, во-первых, будут вариться в 3 раза быстрее, и потом ничего резать не нужно.
0: А как справиться с желанием взять и сварить борщ, раз они уже порезаны и в воде?
1: Ну, кстати, я вообще об этом никогда не думала.
0: Вот, представляешь, живешь себя жизнь. Вот здесь надо было говорить.
1: Интересно.
0: Ну, еще одно финальное.
3: Всем привет из Южно-Сахалинска. Вот такой бытовой национальный, я бы даже сказал, лайфхак. Зачастую бывает сложно гладить объемные вещи, пододеяльники, простыни. Нужно после стирки их сложить стопкой, аккуратно чем-нибудь накрыть и просто топтаться на нем. Проходишь из комнаты в комнату, раз потоптался, после этого оно становится как поглаженное. Очень удобно и быстро.
0: Главное, возле двери не складывать, а то постельное превратится в коврик.

0: если вы идете сегодня где-нибудь, или уже прошли, вам кто-нибудь улыбнулся, знаете, this is love. Точно, точно человек влюблен.
1: Точно this is love. Вообще, love везде у нас сейчас, да?
0: Да, да, да. Да, все так, согласен. Да. Ребятки, желаем вам чудесного четверга. Напоминаем, что есть подкаст «Личка». Очередной выпуск ждет на сайте europlus.ru.
1: Можете посмотреть, можете послушать.
0: Ну и с хорошего до пятницы. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригаду Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока. Пока.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Всем привет, столицы, 10:01. Европа, Европа плюс. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Новые категории товаров ждет обязательная маркировка. Мошенники начали активно использовать искусственный интеллект. И названы самые продуктивные категории россиян. Далее подробности. Новые категории товаров ждет обязательная маркировка. «Коммерсант» пишет о том, что на очереди сейчас вся молочная продукция для детского питания, смеси, сухое молоко для грудничков, а также детское и лечебное питание. Всего маркировка может затронуть 18 новых позиций. Напомню, сейчас в рамках эксперимента, который продлится до конца октября, идет маркировка продукции для детей более младшего возраста. Предполагается, что по итогам будет принято решение о готовности рынка к техническому внедрению новой маркировки. Мошенники начали активно использовать искусственный интеллект. РИА Новости сообщает о том, что теперь они создают поддельные аудио- и видеосообщения, в которых известные люди сообщают о предстоящих государственных выплатах. Затем жертву заманивают в мессенджеры, где предлагают передать данные своей банковской карты, якобы для выплат, а также ссылка может вести на поддельный сайт госуслуг. Там мошенники предлагают залогиниться. В итоге все эти сведения утекают к злоумышленникам. Будьте бдительны. Основные пляжи в районе Туапсе планируют очистить от нефтепродуктов к 1 июня. Об этом заявил глава МЧС. Он ранее прибыл на место, чтобы проконтролировать, как ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации. Она возникла после апрельских атак украинских дронов на морской порт и нефтеперерабатывающий завод. Министр отметил, что все службы работают слаженно. Для защиты береговой линии возведены дамбы. Названы самые продуктивные категории россиян. Если верить результатам свежего исследования портала HeadHunter, чаще всего высоко свою продуктивность оценивают люди, занимающие топовые должности. Следом за ними идут начальники отделов, а замыкают тройку лидеров линейные управленцы. Если же брать всех россиян вообще, то продуктивными себя называют 63% опрошенных. Как правило, это люди старше 35 лет. Среди молодых сотрудников от 18 до 24 лет в своей эффективности уверено всего 46% опрошенных. В завершении выпуска курсы валют. Доллар сдулся 70 рублей 95 копеек. Евро тоже похудел 81 рубль 98 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. В Москве 10 часов и 4 минуты. Всем отличного дня.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.

0: На русский, значит, счастливый, довольный, красивый Тимур Бодров пришел к вам, проник в ваши гаджеты, радиоприемники, чтобы делиться хорошим настроением. Есть также для вас, ребята, улыбки, суперхиты и, конечно, подарки. Да, подарки. Вы ведь знаете, что в эти дни мы раздаем билеты на концерт Вани Дмитриенко. 100 билетов дарим, 100 билетов. Подробности истории этой на сайте нашем europlus.ru. Что касается музы, перспектив, то далее. New Religion. Встречаем Биберексу и Faithless.
1: Реклама. В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: ООО «Родинка».
5: С 27 по 29 мая в «Экспоград Юг» выставка «Бьюти-шоу Краснодар». Оборудование и материалы, мастер-классы для бьюти-мастеров. Бесплатный билет по промокоду «Радио» на сайте beautyshow.su. ООО «МВК Юг». ОГРН 121-230-001-3617. 12+.
6: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. «Дагомыс» – лучший выбор вашего отдыха.
8: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАО «Оздоровительный комплекс «Дагомыс» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102 770 05 38 920 0+.
9: Соберите новую

0: есть ограничения.
1: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
3: Летние шины Пирелли – это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с Пирелли. До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8-900-280-99-66. ООО «Вершина», поселок Яблоновский, Индустриальная, 4. ОГРН 109-230-907-28.
4: Больше хитов, больше музыки.

темного вечера. И вообще, это исторический момент. Трек, созданный искусственным интеллектом, штурмует Еврохит ТОП-40. Это «Let Me Be» от «The Second Voice». Ну, вообще, за песней этой стоит 21-летний руандийский музыкант, продюсер. Его зовут Элвин Сена. Вот, якобы он сочинил песню, но звучание...

0: были сгенерированы через искусственный интеллект. Вот такая вот и интересная история. Далее персонажи, которые, во-первых, более чем реальные, во-вторых, мы все их очень любим. Ждем далее главного фрешмена прошлого года Алекса Уоррена с новинкой Fever Dream, а еще будут Kendrick Lamar, SZA с хитом Luther.
1: Ищите надежный способ проводить платежи за рубеж? Российская система международных расчетов А7 открыла офис А7 Финансы ПСБ в Краснодаре. Трансграничные платежи для бизнеса и физических лиц. Вексель А7 и продукты банка ПСБ уже доступны по адресу: Краснодар, улица Красная, 145/1. Услуги оказывает ООО А7, ООО А71, ПАО Банк ПСБ. Более подробная информация и риски на сайте finance.a7.ru.

0: самом центре Краснодара. Отель «Мариотт», первый этаж. 18+.
1: Кажется, я понял, где пройдет это лето.
2: В Мэривиль?
1: Ага. Бассейны под открытым небом, природа, рестораны, отель.
2: И атмосфера, ради которой не хочется уезжать.
1: Самое странное...
2: Что?
1: Это не море.
2: Даже лучше.
1: Мэривиль. Скоро открытие.
2: Мэривиль.лайф.
1: Адыгея. Улица Шапсукская, дамба 10/2.
3: Замрите, вы сейчас не ослышались. Официальный дилер Havail, компания «Дактор», развеет ваши сомнения. Потому что, пожалуй, только у нас максимальная выгода на покупку авто во всем крае. А также мы сделаем запредельно высокую оценку на ваш автомобиль. Диагностика в подарок. 8-861-202-59-93. Улица Крайняя, 84.
4: Предложение действует с 9 по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж.
5: Шеф, завтра ваш день рождения. Что заказывать? Торт, фрукты?
6: Все как всегда.
5: А давайте «Алана Мама». Пироги. До 15 часов скидка до 50%.
6: 50! Заказывай!
7: Пироги «Алана Мама» в офис. Скидка до 50% при заказе с 8 утра до 15 часов. Успейте. Телефон 290-9505. 290-9505. ИП «Владимир Фоминий Язович». Город Краснодар. УГРН 323-237-500-521-445.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Авто для вас представляет Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на Tenet T7. Мы ждем вас в автосалоне «Авто для вас». Горячая Ключевская, 4А. Телефон 8-861-202-96-96. Tenet – живи движением.
9: Больше хитов.
10: Больше музыки.
11: Рекламная служба в Краснодаре.

0: конечно, намерены подарить тебе два билета на концерт Вани Дмитриенко. Слушай Европу Плюс внимательно и удачи.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
3: Подробнее на билайн.ру. 12+.
4: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно.
5: Новые серии завтра в 18:40 на «Солнце».
4: Категория 6+.
6: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. До встречи 2 августа. А прямо сейчас забери свой билет на Европе+.
0: Звони 745-6565, код Москвы 495.

0: душевой кабинке. Jamaican Bam Bam, это уже Ли Солто. Ну а сейчас, ребята...
1: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
0: Волнительный момент, пора назвать имя еще одной счастливицы, которой повезло дозвониться после сигнала условного и получить 2 билета на концерт Вани Дмитриенко. Поздравляю москвичку Александру! Саша, ура! 2 августа будем вместе с тобой в Лужниках петь «Сгораю на губах». Ладно, короче. Саша, поздравляю. И всем остальным напоминание. 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках мы, Европлюс, раздаем в эфире 3 в день. Но делаем это не только в эфире, но и в нашей группе Европлюс ВКонтакте. Подписывайтесь и удачи!
1: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
2: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
3: Солнце – это прекрасно, но когда его можно регулировать? В «Жалюзинске» всегда выгодные предложения на жалюзи и рулонные шторы. Подробности на жалюзинск.ру.
4: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
5: Алло.
6: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы Стамус.
5: Что? Ты же сам позвонил.
6: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус. 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
5: Ага, Стамус. О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Шеф, завтра ваш день рождения. Что заказывать? Торт, фрукты?
8: Все как всегда.
7: А давайте Алана Мама. Пироги. До 15 часов скидка до 50%.
8: 50? Заказывай! Пироги Алана Мама в офис. Скидка до 50% при заказе с 8 утра до 15 часов. Успейте. Телефон 290-9505. 290-9505. ИП Владимир Фабинин Язович. Город Краснодар. УКРН 323-237-500-521-445.
9: Соберите коллекцию игрушек Мадагаскара.

0: magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest!
2: У нас в Краснодаре?
1: У вас!
2: Европа Плюс?
1: Да!
2: Ice Quest?
1: Ice Quest!
2: Прикольно!
1: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Будни 13.35. Ice Quest.
3: С 4 по 29 мая.
1: Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте. Для любителей мороженого старше 12 лет.
3: Генеральный партнер проекта — фабрика «Здоровые продукты».
4: Мороженое – это круто!
5: А Крутис Айс еще круче.
4: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито, клубничный мохито, тропик и пинаколада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
6: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Неон Авто, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Неон Авто Краснодар. Превращаем ночь в день.
1: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка раствориться.
1: Намек на нас. Да, намек на нас, Double Mod. Я, если честно, не люблю, когда девчонки общаются намеками. По-моему, вообще намеки — это самый энергозатратный и неэффективный способ коммуникации. Вот, то, что я не хочу и не люблю расшифровывать смыслы. Вот, прямой диалог всегда в приоритете, да, ребята? Чтобы потом не было обид и упреков. Вот, уверен, вы меня понимаете. Вот я, Тимур Бодров, прямо конкретно сообщаю. Далее на Европлюс хит планетарного масштаба. Скоро слушаем, baby.

0: Бидол от Доминика Файка.
1: 26 мая. Краснодар. Ваня Дмитриенко.
2: А я житель снов твоих. Принимай меня, как таблетки.
3: Слушай Европу Плюс и выиграй пригласительные на концерт.

0: для фанатов старше 12 лет.
1: Реклама. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
2: Ищите надежный способ проводить платежи за рубеж? Российская система международных расчетов А7 открыла офис А7 Финансы ПСБ в Краснодаре. Трансграничные платежи для бизнеса и физических лиц. Вексель А7 и продукты банка ПСБ уже доступны по адресу: Краснодар, улица Красная, 145/1. Услуги оказывают ООО А7, ООО А71, ПАО Банк ПСБ. Более подробная информация и риски на сайте finance.a7.ru.
3: 26-я агропромышленная выставка-ярмарка «Золотая Нива» приглашает гостей. Ждем вас с 26 по 29 мая. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, станица Воронежская, Садовая, 325. Генеральный спонсор – компания «Россельмаш». 12+.
4: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
5: Но это ведь долго и сложно.
4: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
5: Звучит надежно.
4: Конечно. Звони 201-22-50.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Внутрикостная дентальная имплантация.
8: С 27 по 29 мая в Экспоград Юг выставка «Бьюти-шоу Краснодар». Оборудование и материалы, мастер-классы для бьюти-мастеров. Бесплатный билет по промокоду «Радио» на сайте beautyshow.su. ООО «МВК Юг». ОГРН 121-230-001-3617. 12+.
9: Пора менять резину? Где купить долговечные шины и не переплатить? Выбирайте шины «Гринлендер» в магазине «Азия Тайрс». Оптимальное соотношение цены, комфорта и долговечности. Шины «Гринлендер» на asia-tires.ru. Лучший на трейдинг. ОГРН 118-237-506-47-72. Краснодар.
10: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
11: Больше хитов, больше музыки.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Энергично проведем эту полчасовку на Европе плюс. Скоро новинка «Ту Карасон in your heart». Это Пинау и The Warning. Будут домашние танцы удаленщиков. Work from home. Появится стильная мега-крутая Chapel Room. А еще Тиесто, Робби Уильямс, Хёртс, Purple Disco Machine. С вами в эти 30 минут только музыки.
2: С трудом просыпаешься в выходные.
3: Ты че, сова?
2: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд. Обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
3: Ну как?
4: Круто!
3: Ну вот, а то сова, сова.
2: По выходным крутой уикенд.

0: Ура, премия!
1: И мне пришла.
2: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
1: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
7: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
8: От нашей банды, я заявляю, не поет.
7: Где заканчивается голос и начинается актерство?
8: Партия.
7: Кто поет вживую, а кто под фанеру?
2: Вы меня запутали просто бесконечно.
7: Эксперты в шоке. Зрители заинтригованы.
9: Кстати, сейчас Пелагея говорила под фонограмму.
10: Причем под мою?
7: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
11: Галя, у нас отмена!
12: Какая еще отмена?
11: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
13: Акция для ИП/ЮЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
14: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
15: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: и гимн эскапизму Beautiful Places. Трек, который заряжает такой предстартовой эйфорией. Трек, под который хочется на время закрыть рабочие вкладки, открыть карту и искать уже билеты в те самые прекрасные места, в те самые Beautiful Places. Если, ребята, планируете дела, свои приключения на выходные, удачи с поисками и помните, идеальный саундтрек для ваших приключений у нас на Европе Плюс. Скоро блокбастер I'm Good Blue от Дэвида Гетты и Биби Рексы.
1: Реклама. Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401.
2: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
3: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
7: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Купил квартиру в ЖК «Твинпак» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
9: А я кладовую.
10: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпак». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8 800 44 240. Застройщик ООО «ЗА Хиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Новый «Джак РФ-8». Семиместный минивэн для тех, кто любит дорогу и ценит комфорт. Классический автомат, турбодвигатель для уверенного вождения. А за комфорт в дороге отвечают просторный салон, круиз-контроль и опции безопасности. Джак РФ-8 для любого момента вашей жизни, семьи, бизнеса, путешествий. Уже в Лион Авто.
12: Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
13: Спокойно. Берем Кнауф Титалин. Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
12: Справимся?
13: Титалин быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. Кнауф Титалин. Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
14: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Рекламная служба в Краснодаре.

0: ребят из «Медузы». Трек их «Don't Wanna Go Home Tonight» передает тот самый момент, когда вечеринка идет к завершению, но никто не хочет уходить домой. Да. К счастью, наша танцевальная вечеринка на Европе Плюс никогда не заканчивается. Никогда. Вот, потому что наслаждаться танцевальной музыкой и актуальными клубными хитами можно в любое время дня и ночи, например, слушая подкаст «Топ Клаб Чарт». Да, все эпизоды за все года есть в виде подкаста «Топ Клаб Чарт». Берите с собой в тачку, в спортзал, на дачу, слушайте в любое удобное время. И да, главный дэнс-чарт страны есть на многих подкаст-платформах, в том числе подкаст «Топ Клаб Чарт» можно слушать на europaplus.ru.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД.

0: отвечаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
1: Ищите надежный способ проводить платежи за рубеж? Российская система международных расчетов А7 открыла офис А7 Финансы ПСБ в Краснодаре. Трансграничные платежи для бизнеса и физических лиц. Вексель А7 и продукты банка ПСБ уже доступны по адресу: Краснодар, улица Красная, 145/1. Услуги оказывает ООО А7, ООО А71, ПАО Банк ПСБ. Более подробная информация и риски на сайте finance.a7.ru.
2: С 20

0: 71 12+.
1: 22 мая резиденция Санторини открывает новый сезон. Лазурные бассейны под открытым небом, освежающие безалкогольные коктейли, музыка, солнце и атмосфера настоящего отдыха. Поставь на паузу городскую суету. Санторини. Твое лето начинается здесь. 0+.
2: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Замрите, вы сейчас не ослышались. Официальный дилер Havail, компания «Доктор», развеет ваши сомнения. Потому что, пожалуй, только у нас максимальная выгода на покупку авто во всем крае. А также мы сделаем запредельно высокую оценку на ваш автомобиль. Диагностика в подарок. 8-861-202-59-93. Улица Крайняя, 84.
4: Предложение действует с 9 по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж.
5: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь, фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
6: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Отличная, но обнадеживающая песня «На малиновой луне» от «Моя Мишель». Вот, желаю вам, ребята, найти своего человечка поближе, ну, не на луне малиновой, хотя бы на земле. Вот, найти вопреки всем преградам. Ну, или себя найти, полюбить, а там остальные подтянутся.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Таня из Мурманска подобрала такой код от сейфа 221.
1: Сейф взломан. Поздравляю.
2: По ступенькам куда-то убежал, наверное. 37 тысяч твари.
3: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
4: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
9: Привет, я Дэвид Гетта.
8: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
10: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
8: Эти хиты выбираешь ты.
11: Hi, I'm Chris.
12: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
8: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
13: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
14: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
15: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
16: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
17: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
18: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
19: Подробнее на t2.ru.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

аддикции, Серега, Серж Диван. Да, без любви ни туда, ни сюда. И это, в общем-то, про нас. А еще, ребята, у нас аддикция по суперхитам. Вот, если вы тоже в нашей компании, то айда в час новый. Там еще больше хитов, еще больше музыки.

0: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Топ Ньюс на Европе Плюс.
2: О самых актуальных новостях мира шоу-бизнеса нам сейчас расскажет Влад Григорян. Привет!
3: Привет, Кирилл! Всем добрый день! Фанатка Тейлор Свифт Оливия Левин превратила ведение страницы «Sweeties for Eternity» в свою основную работу. Уволенная с корпоративной должности в 2023 году, она начала зарабатывать на разных контрактах и теперь только успевает на мероприятиях быть голосом сообщества о Тейлор Свифт. Оливия признается, что даже за ужином в День Благодарения готова бросить все, чтобы первой поделиться новостью о своем кумире, о Тейлор Свифт. Шакира собрала 2 миллиона фанатов на бесплатном концерте в бразильском Рио-де-Жанейро. Шакира назвала свое выступление символом перерождения после разрыва с Жераром Пике. Шоу на пляже Копакабана вошло в историю, уступая по посещаемости лишь концертам Рода Стюарта и Жана-Мишеля Жара. Стинг заявил, что не умеет отдыхать и не планирует уходить на пенсию. В 74 года музыкант продолжает играть в мюзикле «Last Ship». В постановке также участвует и Шегги. Режиссер проекта Джон Туртура. С 29 августа по 13 сентября мюзикл пройдет в Королевском театре Амстердама. Свою же поп-карьеру Стинг назвал лишь частью жизни, подчеркнув, что не хочет, чтобы его ассоциировали с 25-летним. Алиша Киз заявила, что ее новый альбом «Keys 2» почти готов. Релиз станет продолжением альбома «Keys» 2021 года. Правда, конкретной даты релиза пока нет. Алиша также призналась, что чувствует себя гораздо увереннее, чем в начале карьеры. Это были новости, о которых говорят Топ Ньюс на Европе Плюс.
4: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
5: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. По специализированному застройщику «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

незаметно уже предпоследний рабочий, а значит, можно планировать выходные. Ну и желательно там, где можно укрыться от дождей. 13 часов 3 минуты. Меня зовут Кирилл Камбаров. В твоих динамиках Европа Плюс и солнце в каждом хите. Рассказывай, что тебя ждет в этом часе. Будет играть Кинокайф. Подробности расскажу буквально через минуту. Еще можно стать обладателем большого запаса мороженого. Для этого пробейся в Ice Quest. Назови место в Краснодаре, где спрятан освежающий десерт, и забери его. Приглашу в игру во второй половине часа. Гороскоп на сегодня уже готов. Важно его услышать и сделать правильные выводы. Хиты тоже нужно слушать и бодро под них двигаться. Алекс Уоррен исполнит Fever Dream. Знойные латины добавят Russian Ru, Alejandro и Wizkid, Pongo. А тему перерождения поднимут Fastboy, Clock Clock, Born Again. Ну а прямо сейчас на Европе Плюс Краснодар игра Кинокайф. У тебя есть шанс получить пригласительный для двоих на предпремьерный показ музыкального байопика «Майкл» в Каро 8 галерея. Смотреть фильм будем 27 мая, пока дозвонись и выиграй пригласительный. 991-102-2.

0: Кинокайф на Европе плюс.
1: Я верю, что музыка может изменить мир.
2: Майкл, смотри первым.
3: 13 часов 10 минут. Сегодня играю с Викторией. У нее, между прочим, дебют. Привет.
4: Привет, Кирилл.
3: А как ощущает себя человек, который впервые дозвонился на Европа плюс?
4: Да я в шоке.
3: В шоке? Приятно, надеюсь.
4: Да.
3: Ну, ты понимаешь, да, что на тебя ложится очень важная миссия. Нельзя проиграть.
4: Да.
3: Окей. Прямо сейчас ты можешь получить от Европы плюс подарок. Это пара пригласительных на предпремьерный показ музыкального байопика «Майкл». 27 мая в Каро 8 галерее, 18+. Я задаю тебе вопрос. Вопрос об этом фильме. Даю три варианта ответа. Твоя задача выбрать правильный. И за игру ты можешь один раз дать неверный ответ. А вопрос сегодня такой. Кто стал режиссером фильма «Майкл»? Первый вариант – Грэм Кинг. Второй – Джафар Джексон. И третий – Антуан Фукуа.
4: Антуан Фукуа, наверное.
3: Наверное, Антуан Фукуа, сказала она, сразу выпалила.
4: Интуитивно.
3: Виктория, у меня для тебя приятные новости. Правильно, это верный ответ. Уже были аплодисменты. Ты идешь на предпремьерный сеанс фильма «Майкл». Я тебя поздравляю.
4: Спасибо.
3: Расскажи, пожалуйста, с кем ты отправишься смотреть кино?
4: Ой, пока даже не знаю, кто согласится пойти.
3: У тебя будет время для того, чтобы это все дело утрясти. Самое главное, чтобы человек был классный, чтобы вы там от души посмеялись. Договорились?
4: Да, спасибо.
3: Виктория, повезло, тебе тоже завтра повезет. Звони в это же время и пробуй победить. Ну а далее на Европе плюс. Teddy Swims.
0: Кинокайф. Кинокайф на Европе плюс.

0: Любители клубной музыки радуются каждый раз, как в первый, слушая хит Graceland проекта E-Books. В любимом Краснодаре уже 13 часов 20 минут. Скоро на Европе Плюс гороскоп. Звезды подскажут, как провести этот четверг без ошибок и недоразумений. Ну а режим ожидания скрасят громкие мировые хиты. Энрике Иглесиас, Шон Пол исполнят Bailando, ну а Дэйв и Тамс хит Rain Dance. Больше хитов, больше музыки на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: ООО «Родинка».
6: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на всю весовую свинину с 21 по 27 мая.
2: Окей.
1: Подробности на Окмаркет.ру.
3: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. «Дагомыс» – лучший выбор вашего отдыха.
4: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАО «Оздоровительный комплекс «Дагомыс» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
5: Соберите новую картину.

0: Есть ограничения.
1: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Neon Auto, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
2: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59. Краснодар.
3: Онлайн. Европа Плюс.

0: не обстоятельств. Весы, сегодня вы быстро найдете применение своей энергии. Скорпионы, спокойно объясняйте свои претензии, тогда вас точно правильно поймут. Стрельцы, вероятно, неожиданные известия, которые повлияют на ваше отношение ко многим привычным вещам. Козероги, пока другие думают и сомневаются, вы продолжаете двигаться вперед. Водолеи, не расценивайте любую задержку в делах как серьезную проблему. Всему свое время. Рыбы, решения, принятые сегодня, окажутся очень верными.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: Для того, чтобы отыскать большой запас мороженого в Краснодаре, компасы, карты не нужны. Нужно лишь услышать подсказку, узнать место, где спрятан этот вкусный клад в Краснодаре, дозвониться в Ice Quest и рассказать об этом всему городу. В 13 часов 35 минут, если ты вооружен этим знанием, звони по номеру 991-102-2, код города плюс 7861. Запас мороженого для большой компании от Европы Плюс ждет тебя. Ну а если ты не слышал подсказки, все равно звони, доверься своей интуиции. Авось не подведет.
2: Прогноз погоды.
1: Плюс 26 градусов в эти минуты в центре Краснодара. По данным Яндекс, погоды вечером 21 с плюсом, ночью 17 выше 0. Завтра будет пасмурно, возможен дождь, днем на термометрах плюс 27.
2: Реклама.
3: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
4: Все.
3: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
5: Ищете надежный способ проводить платежи за рубеж? Российская система международных расчетов А7 открыла офис А7 Финансы ПСБ в Краснодаре. Трансграничные платежи для бизнеса и физических лиц. Вексель А7 и продукты банка ПСБ

0: доступны по адресу: Краснодар, улица Красная, 145/1. Услуги оказывают ООО 7, ООО 71, ПАО Банк ПСБ. Более подробная информация и риски на сайте finance.7.ru.
1: Солнце – это прекрасно, но когда его можно регулировать? В Жалюзинске всегда выгодные предложения на жалюзи и рулонные шторы. Подробности на жалюзинск.ру.
2: Ты уже слышал про Мариэль?
3: Если нет, ты сейчас удивишься.
2: 3 огромных бассейна, бары, рестораны, отель.
3: И все это среди природы, без долгих поездок.
2: Сколько ехать?
3: 20 минут от центра Краснодара.
2: То есть новое место этого лета уже нашли?
3: Похоже, да. Мариэль. Скоро открытие.
2: Мариэль.лайф.
3: Адыгея. Улица Шапсукская, дамба, 10/2.
4: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике «Кидсмед» – это личный педиатр с рождения и до года, контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Замрите, вы сейчас не ослышались. Официальный дилер Havail, компания «Дактор», развеет ваши сомнения. Потому что, пожалуй, только у нас максимальная выгода на покупку авто во всем крае. А также мы сделаем запредельно высокую оценку на ваш автомобиль. Диагностика в подарок. 8-861-202-59-93. Улица Крайняя, 84.
6: Предложение действует с 9 по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж.
7: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс».
8: Новые серии. Завтра в 18:40. На солнце.
7: Категория 6+.
9: Рекламная служба в Краснодаре.
10: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
9: Краснодар онлайн.
10: Европа плюс.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: 13 часов 41 минута. Давайте знакомиться с Еленой. Она сегодня может отыскать большой запас мороженого в Краснодаре. Привет.
2: Привет, Кирилл.
1: Елена, какой десерт лучше всего сочетать с мороженым? Твое экспертное мнение.
2: Штрудель.
1: Штрудель. Такой вот рядом шарик мороженого положишь, будет особенно вкусно.
2: Да.
1: Ну, да, можно и так. А я бы тортик выбрал. Бисквит.
2: Не против.
1: Не против. Хорошо, будем экспериментировать. Сейчас тебе необходимо угадать место в городе, где спрятан запас мороженого. Я дам тебе три варианта. Слушай их внимательно. Вариант первый. У городской доски почета на Красной. Второй вариант. На Мариинском бульваре. И третий. У черного паровоза около локомотивного депо.
2: Вариант 2. Бульвар Мариинский.
1: Мариинский бульвар. Ты уверена в своем ответе?
2: Да,
1: 100%. 100%. Ну, когда человек уверен на 100%, разве можно возражать?
0: Квест пройден. Собирай свой запас мороженого.
1: Елена, ты справилась с заданием. Получаешь от Европы Плюс запас мороженого. Хватит для всех твоих друзей. Я тебя искренне поздравляю.
2: Спасибо большое. Спасибо, Европа Плюс, за те эмоции, которые вы нам дарите. Мы тут всем коллективом вас слушаем ежедневно. Спасибо за такой приятный бонус.
1: Ну, а теперь давай, Елена, выберем место в Краснодаре, где спрячем запас мороженого завтра. Вот тебе на выбор три локации. Памятник в честь кубанского казачества «Казак на коне», горсад «Сосновый» в поселке Березовый или «Слон в парке Дружбы».
2: Давайте «Слон в парке Дружбы».
1: Потому что животное крупное, найти можно легко, да?
2: Да, абсолютно.
1: Спасибо за локацию. Уже завтра можно будет найти мороженое возле слона в парке Дружбы. Ты сможешь стать обладателем этого большого запаса, если с 13 до 14 часов дозвонишься в Ice Quest и назовешь верное место.
3: Спонсор программы ИП Нефедов Дмитрий Николаевич. Фабрика «Здоровые продукты».
4: Мороженое – это круто!
5: А Крутис Айс еще круче!
4: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
0: Запас мороженого в каждом.

0: 13 часов 49 минут, Боб Синклар и Кайза на Европе Плюс с хитом «I can't wait». В переводе с английского «не могу ждать». Вот и фанаты Вани Дмитриенко тоже не могут дождаться концерта в Лужниках, а Европа Плюс тем временем дарит 100 билетов на этот концерт. С 18 по 31 мая лови в эфире специальный сигнал. Дозвонись первым, и билеты твои. Вполне возможно, случится это в часе новом, в котором тебя обязательно поприветствует Алексей Мануйлов. У него для тебя еще больше хитов, больше музыки. Финал этого часа будет хитовым. Келли и Нелли исполнят «Дилемму», а чуть пораньше «Доусы пицца» ночь напролет будет ласкать музыкальный слух. Меня зовут Кирилл Камбаров. Хорошего тебе продолжения четверга, и пусть все получится.
1: Раш, и ты в белом платье.
2: Антон, обсудим.
3: Раш, два и обчелся.
1: Саш, обсудим.
2: Как раш, таки да.
3: Артур, обсудим.
4: Антон Камолов, Артур и Саша готовы обсуждать любые темы. Доставь им свое мнение. Звони в прямой эфир. Комментируй тему в группе ВКонтакте. Радиоактивное шоу «Раш» с 7 до 9 вечера
2: на Европе Плюс.
3: Давайте еще «Раш»
1: на Европе Плюс.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
7: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон. Карта клиентских правил».
6: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов. Дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
9: Вообще, я думаю, ну сейчас я точно пойму.
8: Говорят, талант не спрячешь. А вот отсутствие таланта запросто.
9: Оба молодцы. В любом случае, даже тот человек, который не поет, ему просто браво, потому что работа прекрасная.
8: Кто фальшивит по-настоящему, но притворяется идеально.
9: Вы, конечно, плуты.
8: Поймай меня, если сможешь. Новый сезон. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
4: Европа+.
10: Ру. 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: круто, это было мощно. Ртуть, Ваня, Дмитриенко на Европе Плюс. И у нас по-прежнему все в силе, конечно же. Дарим 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Москве в Лужниках 2 августа. И ждем специальный сигнал, после которого, собственно, и нужно будет дозвониться первым на Европа Плюс. Так что удачи, все впереди.
1: Реклама. Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
3: Ищете надежный способ проводить платежи за рубеж? Российская система международных расчетов А7 открыла офис А7 Финансы ПСБ в Краснодаре. Трансграничные платежи для бизнеса и физических лиц. Вексель А7 и продукты банка ПСБ уже доступны по адресу: Краснодар, улица Красная, 145/1. Услуги оказывает ООО А7, ООО А71, ПАО Банк ПСБ. Более подробная информация и риски на сайте finance.a7.ru.
4: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на продукцию бренда «Фрутоняня» для детей старше 1 года с 21 мая по 3 июня. Окей. Подробности на «Окмаркет.ру».
5: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
6: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
5: Не упустите свой шанс стать родителями.
6: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: При поддержке Европы Плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Али». 12+.
9: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. От продюсера «Богемской рапсодии».
12: Я верю, что музыка может изменить мир.
11: Узнай его историю. Почувствуй его музыку.
12: Знаете, чего я хочу?
13: Стать самой большой звездой.
14: 27 мая. Каро 8. Галерея.
11: Джафар Джексон в музыкальном кинособытии о короле поп-музыки «Майкл».
14: Выиграй пригласительный на Европе Плюс Краснодар.
11: Для лиц старше 18 лет.
15: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Dragon, бам-бам. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Брак, Секстиен, Артемас и любимчики публики. В этом нет сомнений, группа Hertz. Кстати, до того, как стать известными, Тео работал простым газокосильщиком, а Адам развозил молоко по Манчестеру. Но музыка круто изменила их жизнь. Факт. Впереди на Европе Плюс через несколько минут. Redemption.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат

0: даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета Robinson R44. Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
1: Слушай, что за Марийвиль? Почему все про него говорят?
2: Потому что такого рядом с Краснодаром еще не было.
1: И огромных бассейнов среди природы?
2: Бар, рестораны, отель, музыка.
1: Подожди, и все это рядом?
2: Всего 20 минут от центра Краснодара.
1: Похоже, летом все будут здесь.
2: Марийвиль, скоро открытие.
1: Marieville.life.
2: Адыгея, улица Шапсукская, дамба 10/2.
3: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Medist23.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Соберите коллекцию.

0: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
2: Летние шины Пирелли – это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с Пирелли. До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8-900-280-99-66. ООО «Вершина», поселок Яблоновский, Индустриальная, 4. ОГРН 109-230-907-28.
3: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно.
4: Новые серии завтра в 18:40 на «Солнце».
3: Категория 6+.
5: 26 мая. Краснодар. Ваня Дмитриенко.
6: А я житель снов твоих. Принимай меня как таблетки.
7: Слушай «Европу плюс» и выиграй пригласительные на концерт.

0: каждом есть Rush.
1: Включи свой. Но пытается так заигрывать с этими молодежными фразами. What's up, guys, yo.
2: Это кринж. Как обычно пытаются старые люди использовать молодежные сленг.
1: В этот момент они обычно закатывают глаза, пытаются вспомнить полностью, вот как там буквы были.
0: По будням с 7 до 9 вечера.
3: На Европе Плюс.
4: Реклама. Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8. На специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Скидка «Мания» фамилии. Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
8: От нашей банды, я заявляю, не поет.
7: Где заканчивается голос и начинается актерство?
9: Партия.
7: Кто поет вживую, а кто под фанеру?
10: Вы меня запутали просто бесконечно.
7: Эксперты в шоке. Зрители заинтригованы.
11: Кстати, сейчас Пелагея говорила под фонограмму.
12: Причем под мою?
7: Поймай меня, если сможешь. Новый сезон. Каждую пятницу в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
13: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
14: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
13: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 15:00.

0: Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. До встречи 2 августа. А прямо сейчас забери свой билет на Европе Плюс.
0: Звони 745-6565, код Москвы 495.

0: билетов на концерт Вани Дмитриенко.
1: Все верно, 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Москве, в Лужниках, 2 августа. Ваня будет зажигать, как всегда, не по-детски. Ну и, конечно, мы эту неделю и всю следующую неделю раздаем билеты на концерт Вани Дмитриенко. Нужно просто поймать сигнал, звониться первым, и билеты твои. Так вот, первой к нам после сигнала пробилась Людмила Пахомова из Москвы. Люд, поздравляю, 2 билета у тебя, так что ждем на концерте Вани Дмитриенко 2 августа и, разумеется, ждем следующий сигнал к дозвону на Европе Плюс.
0: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
2: Реклама. В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Алло.
2: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы стамус.
1: Что? Ты же сам позвонил.
2: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус. 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
1: Ага, стамус. О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Соберите новую

0: есть ограничения.
1: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
2: Но это ведь долго и сложно.
1: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
2: Звучит надежно.
1: Конечно. Звони 201-22-50.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внутрикостная дентальная имплантация.
5: При поддержке Европы плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж. Живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Олимп».
6: 12+.
7: Солнце – это прекрасно. Но когда его можно регулировать? В «Жалюзинске» всегда выгодные предложения на жалюзи и рулонные шторы. Подробности на жалюзинск.ру.
8: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов.
9: «Оливка, Игорек и Рекс». Новые серии. Завтра в 18:40 на «Солнце».
10: Категория 6+.
11: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. От продюсера «Богемской рапсодии».
12: Я верю, что музыка может изменить мир.
11: Узнай его историю. Почувствуй его музыку.
12: Знаете, чего я хочу?
13: Стать самой большой звездой.
14: 27 мая. Каро 8. Галерея.
11: Джафар Джексон в музыкальном кинособытии о короле поп-музыки «Майкл».
14: Выиграй пригласительный на Европе Плюс Краснодар.
11: Для лиц старше 18 лет.
15: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: хитов больше. Музыки впереди. Джонас Блу, Джейк Пи, Купер, Пнау, Уорринг. Ну а раньше, чуть-чуть пораньше, клан Карусель. Тот самый хит, над которым, как они сами говорят, клан Карусель работалось очень легко. И который зашел сразу же очень-очень-очень многим. Через пару минут на Европе Плюс. Райд.
1: 26 мая. Краснодар. Ваня Дмитриенко.
2: А я житель снов твоих. Принимай меня, как таблетки.
3: Слушай Европу Плюс и выиграй пригласительные на концерт.
2: Я

0: для фанатов старше 12 лет.
1: Реклама. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
2: Ищите надежный способ проводить платежи за рубеж? Российская система международных расчетов А7 открыла офис А7 Финансы ПСБ в Краснодаре. Трансграничные платежи для бизнеса и физических лиц. Вексель А7 и продукты банка ПСБ уже доступны по адресу: Краснодар, улица Красная, 145/1. Услуги оказывает ООО А7, ООО А71, ПАО Банк ПСБ. Более подробная информация и риски на сайте finance.a7.ru.
3: Замрите, вы сейчас не ослышались. Официальный дилер Havail, компания «Дактор», развеет ваши сомнения. Потому что, пожалуй, только у нас максимальная выгода на покупку авто во всем крае. А также мы сделаем запредельно высокую оценку на ваш автомобиль. Диагностика в подарок. 8-861-202-59-93. Улица Крайняя, 84.
4: Предложение действует с 9 по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж.
5: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс».
6: Новые серии. Завтра в 18:40 на «Солнце».
5: Категория 6+.
7: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
8: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Таня из Мурманска подобрала такой код от сейфа 221.
1: Сейф взломан. Поздравляю.
0: По ступенькам куда-то убежала, наверное. 37.

0: премия.
1: И мне пришла.
2: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
1: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов.
6: Оливка, Игорек и Рекс. Новые серии. Завтра в 18.40 на Солнце.
7: Категория 6+.
8: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ПО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
9: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
10: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, _rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
12: Взломать сейф в бригаде «У» непросто. Но с «Озонбанком» просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+.
13: А еще расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
14: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
15: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
16: Привет, я Дэвид Гетта.
15: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
17: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
15: Эти хиты выбираешь ты.
18: I'm Chris.
19: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
15: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
20: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
21: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа.
1: Плюс.

0: Все верно. Еврохит топ 40, итоги недели и первый шаг к вершине в 14 по московскому времени. Ну, кстати, Биберакса и Фейслес, который у нас впереди, с хитом Neurolision. Так вот, хит Neurolision сейчас на третьем месте в чарте Европы плюс. Посмотрим, какая ступенька будет завтра.
1: Реклама. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все, все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
2: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Слово «Родинка».
9: Шины «Хабилит». Мировые стандарты качества по оптимальной цене. «Хабилит». Проверенные шины для легковых и грузовых автомобилей. Бесплатная доставка по городу. Выбирайте шины «Хабилит» на сайте asia-tires.ru.
10: У «Шина Трейдинг». ОГРН 118-237-506-47-72. Краснодар.
11: 26-я агропромышленная выставка-ярмарка «Золотая Нива» приглашает гостей. Ждем вас с 26 по 29 мая. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, станица Воронежская, Садовая, 325. Генеральный спонсор – компания «Россельмаш» 12+.
12: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Medist23.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Только до 31 мая. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной в ЖК «Первое место». Перспективная локация, развитая социальная инфраструктура, две школы, 6 детских садов, 2 поликлиники, детская и взрослая, парк 9 гектаров, торговая галерея, многоуровневый паркинг. Подробности на сайте точно.лайф. Застройщик ООО «ЗЗ Жилые кварталы». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Соберите коллекцию

0: magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Neon Auto, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
2: Больше хитов. Больше музыки.

0: самый случай, когда чем больше слушаешь, тем больше нравится однозначно Miss and Know It All на Европе плюс Teddy Swims. Ну а дальше у нас больше хитов, больше музыки. Впереди Tokyo Hotel, Alan Walker, но чуть-чуть пораньше Алекс Уоррен, который всегда говорит, что секрет его популярности в том, что он всегда в своей музыке предельно откровенен. Fever Dream не исключение. Услышим через пару минут.
1: Реклама. Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
2: Ищите надежный способ проводить платежи за рубеж? Российская система международных расчетов А7 открыла офис А7 Финансы ПСБ в Краснодаре. Трансграничные платежи для бизнеса и физических лиц. Вексель А7 и продукты банка ПСБ уже доступны по адресу: Краснодар, улица Красная, 145/1. Услуги оказывают ООО А7, ООО А71, ПАО Банк ПСБ. Более подробной информации и риски на сайте finance.a7.ru.
3: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике Эмбрио.
4: ЭКО в клинике Эмбрио – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО Эмбрио каждый день на свет появляется новый человек.
3: Не упустите свой шанс стать родителями.
4: Клиника репродукции Эмбрио. 8-800-500-2262.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Замрите. Вы сейчас не ослышались. Официальный дилер Havail, компания Доктор, развеет ваши сомнения. Потому что, пожалуй, только у нас максимальная выгода на покупку авто во всем крае. А также мы сделаем запредельно высокую оценку на ваш автомобиль. Диагностика в подарок. 8-800-61-202-59-93. Улица Крайняя, 84.
7: Предложение действует с 9 по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж.
8: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
9: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
10: При поддержке Европы плюс Краснодар.
11: Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Али». 12+.
12: Два и два FM.
13: Рекламная служба в Краснодаре.

0: затем парни не промах, это чистая правда. Маклмор и Райан Льюис впереди на Европе плюс. Can't hold us.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европу Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама. Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
1: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
8: Вообще, я думаю, ну сейчас я точно пойму.
1: Говорят, талант не спрячешь. А вот отсутствие таланта запросто.
8: Оба молодцы. В любом случае, даже тот человек, который не поет, ему просто браво, потому что работа прекрасная.
1: Кто фальшивит по-настоящему, но притворяется идеально.
8: Вы, конечно, плуты.
1: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
9: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Галя, у нас отмена!
11: Какая еще отмена?
10: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
6: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
1: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Это новости. С вами Влад Григориан. Всем добрый вечер. Россиян хотят защитить от потери приобретенных квартир. Знаки о запрете стоянки транспорта установят на улице имени Калинина, а на аллее славы в Голливуде появится звезда Майли Сайрус. Теперь подробнее. В Госдуме России предлагают изменить правила возврата квартир по сделкам, которые признаны недействительными. Депутаты хотят предоставить продавцу право вернуть себе жилье, но только после полного возврата покупателю всех полученных денег. Законопроекты направлены в Росреестр и Верховный суд. Участники единого госэкзамена имеют право взять с собой определенный набор продуктов. В нем только шоколад, банан, питьевой йогурт и бутилированная негазированная вода. Как указано в памятке Рособорнадзора, газированная при открытии бутылки может испортить экзаменационные материалы. Согласно правилам, упаковка продуктов не должна издавать лишнего шума и содержать подсказки. Метеорологический департамент Таиланда выпустил предупреждение. На юг страны обрушился муссонный циклон. Он принес затяжные тропические ливни, шквальные ветры и масштабные штормы. Эпицентром стали остров Пхукет, провинции Краби, Пхангнга и курорты Сиамского залива. На улице имени Калинина в Краснодаре с 8 июня вводятся ограничения для водителей. Дорожные знаки, которые запрещают остановку и стоянку транспорта, появятся по нечетной стороне на участке от улицы Труда до улицы имени Каляева. Ограничения призваны обеспечить безопасность и исключить помехи для дорожного движения. Майли Сайрус будет удостоена именной звезды на аллее славы в Голливуде. Церемония пройдет завтра. Памятный знак имеет отметку в виде фонографа, так как певица номинирована в категории «Звукозапись, музыка». В числе почетных гостей заявлены актриса Аня Тейлор-Джой и модельер Донателло Версаче. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек. В центре Краснодара сейчас 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра пасмурно, дождь, плюс 27 по Цельсию. Предстоящей ночью 17 выше нуля. Это были новости. Всем хорошего вечера. Компанию вам составит Алекс Мануйлов.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейт». Квартиры с кухней, гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейт». Звоните звездочка 0031. О специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: как это было обаятельно сейчас произнесено, Russian Ralph, Alejandro и Wizkid. Всем отличного вечера в компании с Европой Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов. Но чуть позже Брак Секстиен и ее дебютный сингл Pay to Exist. Ну а затем ваши лучшие истории в саундчеке Бригады У. Но если быть точнее, то ваши лучшие лайфхаки в саундчеке Бригады У.
1: Реклама. Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
2: Тогда важно, где проект собираете.
1: И где?
2: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
1: То есть можно собрать весь проект сразу?
2: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
3: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
4: Кто сказал, что счастье невозможно купить? Потрогать, примерить и купить счастье можно в ювелирных салонах «Золотой ларец». Эксклюзивные ювелирные украшения от мировых и российских брендов на любой, даже самый требовательный вкус ждут своих покупателей. Подробности об ассортименте, акциях и скидках уточните на сайте zalar.ru.
5: «Золотой ларец».
6: С 27 по 29 мая в «Экспоград Юг» выставка «Бьюти-шоу Краснодар». Оборудование и материалы, мастер-классы для бьюти-мастеров. Бесплатный билет по промокоду «Радио» на сайте beautyshow.su. ООО «МВК Юг». Огарен 121-230-001-3617. 12+.
7: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
8: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
9: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
10: А я кладовую.
11: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ «Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
13: Спокойно. Берем «Кнауф Титалин». Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
12: Справимся?
13: Титалин быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. «Кнауф Титалин». Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
14: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
15: Летние шины Пирелли – это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с Пирелли. До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8-900-280-99-66.
16: ООО «Вершина», поселок Еблановский, Индустриальная 4. ОГРН 109-230-907-28.
17: Рекламная служба в Краснодаре.
18: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты». Европа Плюс.

0: XXXTentacion, Pay to Exist на Европе Плюс. 17:27 в Москве, Рехамп, Вайс, Джипи, Купер уже совсем близко, уже совсем рядом. Но сначала, как и обещал, давайте вспомним ваши лучшие истории.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке вы делитесь своими лайфхаками, которые мы послушаем, и жизнь станет чуточку легче.
3: Слушай.
2: Вот, например.
3: Доброе утро, бригада У. У меня лайфхак для забывчивых. Если вы забываете, закрыли ли вы дверь или выключили ли вы утюг, сделайте что-нибудь необычное. Например, оборот вокруг себя после того, как выключили утюг из розетки. Очень помогает запомнить, потому что ты производишь неожиданное действие, и это откладывается в голове.
4: Идея супер, но если делаешь так каждый день, получается, это уже будет ожиданное действие.
2: Да, нужно разнообразие. Но и даже в разнообразии рано или поздно акробатические трюки закончатся.
4: Начнется расписание по понедельникам. Колесо, вторник, сальто.
2: У меня есть знакомые, которые фотографируют, а потом не понимают, а это вчерашняя или сегодняшняя фотка?
4: Ну там хотя бы подписано.
2: Кстати, надо и сказать, она, по-моему, не знает.
5: Всем привет. А мой лайфхак такой. Если у вас вдруг села электрическая зубная щетка, просто возьмите ее у сестры, ставьте насадку и пользуйтесь на здоровье. Главное, не посадите в ноль, чтобы сестра ни о чем не догадалась.
2: Принципиально ли иметь именно свою сестру?
4: Брат подойдет?
2: Подойдет ли брат, да? Спасибо.
6: Всем привет. Лайфхак для женщин. Если вы хотите, чтобы ваш мужчина точно ничего не забыл, уходя на работу, нужно все это сложить на порог. Мужчина, выходя из дома, об это запнется, и он точно ничего не забудет. Гарантирую.
2: Ну да, мне так девушка складывала в пакете еду на работу, на входную ручку, входной двери. Я приходил, потом забирал с этой ручки еду и ужинал дома.
4: Ей же. Да, серьезно?
2: Ну и знаешь, бывают люди, экспертность которой вообще не нуждается в каком-то обосновании, не нужно перепроверять. Вот я думаю, вот это сообщение как раз-таки.
4: Давай, послушаем.
2: Из такого.
7: Утро, бригада У, страна. Рассказываю лайфхак, который следят за своей фигурой. Если вы хотите кушать и хотите вкусно покушать, покупайте шаурму. Это очень полезно, очень питательно, потому что в шаурме есть мучное, это быстрые углеводы, есть овощи, это клетчатка, и есть мясо, это белок. Во-первых, это очень диетически, это очень полезно, и в-третьих, это очень и очень вкусно.
2: Да, очевидно.
4: Я согласна.
2: Да.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на

0: плюс Мари Краймбрери. Ну а чуть попозже Алок Зиба, Portugal The Man, DJ Snake, будут The Second Voice, Let Me Be. Две недели у нас в чарте в Еврохит Топ 40. Сейчас 22 место, между прочим. Но завтра ступенька может быть уже гораздо выше. Лучшие хиты недели завтра в пятницу, как всегда, в 14 по московскому времени.
1: Реклама. Ищите надежный способ проводить платежи за рубеж? Российская система международных расчетов А7 открыла офис А7 Финансы ПСБ в Краснодаре. Трансграничные платежи для бизнеса и физических лиц. Вексель А7 и продукты банка ПСБ уже доступны по адресу: Краснодар, улица Красная, 145/1. Услуги оказывает ООО А7, ООО А71, ПАО Банк ПСБ. Более подробная информация и риски на сайте finance.a7.ru.
2: Распродажа в связи с закрытием. Крупнейший магазин игрушек, а цены ниже, чем на маркетплейсах. Все для счастливого детства. Бассейны, велосипеды, роботы, куклы, творческие наборы. Маркер, игрушка. Новая Адыгея. Улица Тургеневская, шоссе 12А/1.

0: 81 12+.
1: 22 мая резиденция Санторини открывает новый сезон. Лазурные бассейны под открытым небом, освежающие безалкогольные коктейли, музыка, солнце и атмосфера настоящего отдыха. Поставь на паузу городскую суету. Санторини. Твое лето начинается здесь. 0+.
2: Мам, голова болит и горло.
3: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: суток в самом центре Краснодара. Отель «Мариотт», первый этаж. 18+.
1: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Кажется, я понял, где пройдет это лето.
3: В Мэривиль?
2: Ага. Бассейны под открытым небом, природа, рестораны, отель.
3: И атмосфера, ради которой не хочется уезжать.
2: Самое странное...
3: Что?
2: Это не море.
3: Даже лучше.
2: Мэривиль. Скоро открытие.
3: Мэривиль.лайф.
2: Адыгея. Улица Шапсукская, дамба 10/2.
4: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня.
5: Окей.
4: Подробности на OkMarket.ru.
6: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: 21 минута в Москве, и до конца этого часа сначала Мона, ну а затем Follow That и Pnow, хит, который давненько нам не попадался, но тем приятнее будет встреча. Впереди на Европе Плюс Changes.
1: Реклама.
2: Галя, у нас отмена!
3: Какая еще отмена?
2: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
4: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
1: Лента.
7: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
8: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
9: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
11: ОО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
15: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
16: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
17: Столько условий!
18: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
19: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
20: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан. Пати. Нью. Рок. Свежая. Лайт и кей-поп. Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
21: Европа

0: Follow That App Now на Европе Плюс. Changes. Ну да, все меняется, все течет, течет, изменяется, кроме суперхитов на Европе Плюс. Нет, они, конечно, у нас всегда разные и прекрасные. В этом убедимся и в следующем часе тоже. Так что будь с нами, будь с Европой Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Краснодаре 18.00.
3: Европа, Европа Плюс. Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Новости с плюсом.
2: Порция интересных событий сейчас от Кирилла Камбарова. Привет, Кирилл.
4: Привет, Влад. Ведущий пилот Феррари Шарль Леклер продолжает инвестировать в роскошь. Гонщик пополнил свою коллекцию суперяхтой. Ее стоимость около 22 миллионов долларов. Судно получило имя Седичи, то есть 16, в честь гоночного номера, под которым Леклер выступает в Формуле-1. Внутри яхты роскошные каюты, мраморные интерьеры, просторный открытый флайбридж и пляжный клуб на корме для отдыха у воды. Российские блогеры породили новый тренд. Они стали массово переодеваться в героев из мультфильма «Ну, погоди». Юзеры примеряют лаймовый укороченный пиджак и темно-зеленые шорты, копируя самый узнаваемый наряд зайца. Танцуют под камерой в ярко-розовой рубашке, расстегнутой на груди, в черных штанах клеш, как у волка. А кто-то выбирает наряд козла с голубой рубашкой и коричневыми штанами, заправленными в сапоги. Картина художника Джексона Поллока ушла с молотка. Работу номер 7А продали на аукционе Кристис в Нью-Йорке за рекордные 181 миллион долларов. Это самая дорогая картина художника и четвертая в истории по стоимости среди всех проданных лотов. Предыдущий аукционный рекорд Поллока составил 61 миллион. Полотно было продано в 2021 году. В России начали выращивать бананы. Эксперимент уже признан удачным. Теплицы площадью 6 соток каждая заложили в сентябре прошлого года в Сочи. Главное отличие отечественного банана от импортного в том, что он дозревает не в дороге, а прямо в оранжерее. Уже на четвертые сутки после срезки плоды желтеют и готовы к употреблению. Благодаря этому вкус ярче, а питательных веществ больше. Это были новости, о которых говорят. Новости с плюсом на Европе Плюс.
5: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
6: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: парни, привет, любимый город. Рад с тобой поделиться хорошим настроением. Я Влад Григориан, и не только им, есть и подарки. Это пригласительные на очень крутые мероприятия, которые скоро пройдут в Краснодаре при поддержке Европы+. Так, через полчаса в игре «Фан-зона» ты можешь забронировать два места на танцполе во время концерта Вани Дмитриенко. До этого расскажу гороскоп на завтра, и уже через несколько секунд приглашу тебя в кинокайф. А там, как понимаешь, будут пригласы в кино. Детали уже скоро, а пока о музыкальных планах. Послушаем Зейна и его красивую балладу «Die for me». Очень крутой рэп. «Бэйби Долл», Доминика Файк тоже будет. Совершим короткое, но яркое путешествие на Ямайку вместе с диджеем Хужели и Солто. И приступаем к розыгрышу пригласительных на предпремьеру от Европы Плюс 27 мая в Каро 8 галерея фильма «Майкл» о короле поп-музыки Майкле Джексоне. Звони, звони сейчас по номеру 991-102-2, код города при звонке с мобильного, +7 861.
1: Краснодар онлайн.

0: Кинокайфе на Европе Плюс.
1: Я верю, что музыка может изменить мир.
2: Майкл, смотри первым.
3: И повезло дозвониться Оксане. Привет.
4: Привет, привет.
3: Ты можешь получить в подарок от Европы Плюс Краснодар пару пригласительных на предпремьерный показ музыкального байопика «Майкл». 27 мая будем его смотреть в Каро 8 галерея 18+. Скажи, пожалуйста, Оксана, часто ли тебе удается танцевать?
4: Не так часто, как хотелось бы, но бывает.
3: А есть ли какой-то любимый стиль, жанр танцевальный, который ты предпочитаешь?
4: Мне нравится зумба.
3: Зумба?
4: Да.
3: Это круто. Это что-то такое с африканским битом, я так понимаю, да, или латиноамериканским?
4: А, там разнообразно, да. Есть и африканские мотивы, и ча-ча-ча, там все вместе намешано, очень танцевальный, веселый стиль.
3: Понятно. Как известно, Майкл Джексон тоже очень любил и очень круто танцевал, и в трейлере нового фильма можно несколько раз увидеть знаменитое танцевальное движение Майкла. Так вот, как оно называется, это движение, Оксан? Три варианта. Это лунная походка, это полет над Марсом или поворот вокруг Солнца. Как ты думаешь? У тебя две попытки.
4: Поворот вокруг Солнца.
3: Две попытки у тебя. Первый, ты тратишь первую попытку на вариант «Поворот вокруг Солнца» и промахиваешься. Нет, не было. Ой, честно говоря, думал, очень легкий вопрос. Это же знаменитый.
4: Ну, значит, лунная походка. Потому что он разнообразно.
3: Музыку слышишь, музыку? Вот это вот. Слышишь музыку сейчас? И исполни, пожалуйста, эту самую лунную походку,
4: да,
3: потому что... Да, это правильный ответ. Конечно же, лунная походка, знаменитая Майкла Джексона.
4: Да.
3: Ты отправляешься на предпремьерный сеанс фильма «Майкл». Поздравляю тебя, Оксан.
4: Отлично. Спасибо, Европа Плюс.
3: Круто. Приятного просмотра, кстати. Пригласительных два. Кого с собой возьмешь, уже решила?
4: Молодого человека, да, мы очень хотим пойти.
3: Вы уже точно пойдете. В ближайшую среду вы будете смотреть одними из первых в нашем городе и стране в целом этот фильм. Фильм «Майкл». Ну, а мы продолжим разыгрывать пригласительные на эту картину. Завтра, после часу дня, после 6 вечера обязательно.
0: Кинокайф. Кинокайф на Европе+.

0: I can't wait. Это совместка Боба Синклера и Кайзы пока на 7-м месте в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Так точно будет до завтра, до 14 часов, когда Алекс Мануйлов подведет музыкальные итоги недели. Пока же ты можешь поддержать своего любимого исполнителя и его хит на сайте europaplus.ru. В том числе можешь помочь Бруно Марсу и его треку I Just Might. Его, кстати, послушаем вот-вот до гороскопа. Можешь помочь ему снова стать лидером хит-парада. Пока же он на 5-й позиции.
1: Реклама. Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
2: Тогда важно, где проект собираете.
1: И где?
2: Профимолл. Многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
1: То есть можно собрать весь проект сразу?
2: Да, Профимолл. Когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
3: Кто сказал, что счастье невозможно купить? Потрогать, примерить и купить счастье можно в ювелирных салонах «Золотой ларец». Эксклюзивные ювелирные украшения от мировых и российских брендов на любой даже самый требовательный вкус ждут своих покупателей. Подробности об ассортименте, акциях и скидках уточните на сайте zalar.ru.
4: «Золотой ларец», «Золотой ларец». Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
5: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: ООО «Родинка».
8: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
9: Сёмыч! Сёмыч!
10: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
11: Только до 31 мая. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной в ЖК «Первое место». Перспективная локация, развитая социальная инфраструктура, две школы, 6 детских садов, две поликлиники, детская и взрослая, парк 9 гектаров, торговая галерея, многоуровневый паркинг. Подробности на сайте точно.life. Застройщик ООЗЗ «Жилые кварталы». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Авто для вас представляет Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на Tenet T7. Мы ждем вас в автосалоне «Авто для вас». Горячая Ключевская, 4А. Телефон 8-861-202-96-96. Tenet – живи движением.
13: Большая распродажа в «Окей». Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая.
14: Окей.
13: Подробности на «ОКМАРКЕТ.ру».
15: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
16: Европа Плюс.
17: Краснодар онлайн.

0: утро, 22 мая, пятница. Овны, ожидайте приятные события в семье или хорошие новости. Тельцы, звезды советуют назначить с кем-нибудь встречу и обязательно на нее прийти. Близнецы, сосредоточьтесь на работе, она отвлечет от дурных мыслей. Раки, утомительный, но точно не бесполезный день. Львы, подстрахуйте самого себя и лучше сделайте некоторую работу за других. Девы, вашим близким всегда интересно, как у вас дела, не ограничивайтесь в общении с ними. Весы, ожидайте интересные предложения, связанные с планированием отдыха. Скорпионы, некоторые вещи для вас являются тайной, которую лучше и не раскрывать. Стрельцы, ваша интуиция завтра будет очень острой и точной. Козероги, вам захочется веселья и встреч с друзьями, не отказывайте себе в этом удовольствии. Водолеи, смело беритесь за новые дела, вы успеете их завершить к концу дня. Рыбы, наведите порядок в делах и избавьтесь от всего ненужного.
1: Спонсор программы ООО «Квазар».
2: Ну все, пора бежать.
3: Куда бежать?
2: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в «Квазар Краснодар» на Новороссийской 250/6. Звоните +7 861 205 26.

0: Зона на Европе плюс.
1: Ваня Дмитриенко продолжает свой большой гастрольный тур. Завтра он выступит в Воронеже, потом в Ростове-на-Дону и затем приедет к нам. Ты можешь выиграть пару пригласительных на его концерт, который при поддержке Европы плюс Краснодар пройдет 26 мая во Дворце спорта «Олимп». Звони сейчас 991-102-2, будь, внимание, четвертым, и окажешься в игре. Да, если звонишь впервые из мобильного, сначала набери код города плюс 7-861, а потом номер 991-102-2.
2: Прогноз погоды.
1: Сейчас 18 градусов в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, ночью 17 выше нуля. Завтра пасмурно, дождь. А вот показатели термометра все ближе к летним. До плюс 27 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Квазар».
0: Кроссовер «Амода C5» вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В «Квазар Краснодар» на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8-861-205-2450. От 2 349 000 рублей.
2: Реклама.
4: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
5: Ищите надежный способ проводить платежи за рубеж? Российская система международных расчетов А7 открыла офис А7 Финансы ПСБ в Краснодаре. Трансграничные платежи для бизнеса и физических лиц. Вексель А7 и продукты банка ПСБ уже доступны по адресу: Краснодар, улица Красная, 145/1. Услуги оказывают ООО А7, ООО А71, ПАО Банк ПСБ. Более подробной информации и риски на сайте finance.a7.ru.
6: Аптеки «Здоровье. Качество во всем». Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Как вы думаете, сколько километров нужно проехать, чтобы получить 400 тысяч? Правильно, нисколько! Потому что выгода 400 тысяч рублей уже ждет вас прямо здесь, в первом «Лада-центре» при покупке новой «Лада». Специальные цены, максимально выгодные предложения, сигнализация и сертификат на ТО в подарок в новом дилерском центре на Александра Покрышкина 13/1. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, условия и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
10: Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
11: Спокойно. Берем Кнауф Титалин. Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
10: Справимся?
11: Титалин быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. Кнауф Титалин. Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
12: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто.

0: Реальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
1: Рекламная служба в Краснодаре.
2: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
1: Краснодар.
2: Онлайн. Европа Плюс.

0: Зона на Европе плюс.
1: И под шум дождя этим вечером дозвонилась Алевтина. Привет.
2: Привет, привет.
1: Можно ли назвать дождливую погоду удачливой для тебя, Алевтин?
2: Да, я попала как раз под ливень, все удачно.
1: Ну, надеюсь, уже высохло, все нормально?
2: Нет,
1: обсушилось?
2: Я еду домой мокрая.
1: Ой. Ну, тогда, я думаю, тебя точно согреет пара пригласительных на концерт Вани Дмитриенко. Он будет 26 мая во Дворце спорта «Олимп» 12+. Чтобы получить эти пригласы, нужно будет сейчас ответить на такой вопрос. Он связан с клипами Вани Дмитриенко. Если бы тебе предложили сняться в одном из клипов Вани Дмитриенко, какой бы ты хотела антураж? Чтобы что было на фоне?
2: Ничего себе. Море,
1: подскажи. Море, чтобы было, да? Ну это, видимо, навеяло дождем, что-нибудь мокрое, чтобы было рядом. Но мы поговорим сейчас о реальном клипе, который уже существует, на один из хитов Вани Дмитриенко. Его герои этого клипа находятся в ресторане восточной кухни и в бильярдной. Так вот, на какой из хитов этот клип снят? Слушаем два музыкальных фрагмента. Вот первый.
3: Сколько я искал тебя такую, ты даже не представляешь. Смотрю на тебя, а сердце замирает.
1: И фрагмент номер два.
3: В моих карманах пусто, ветер в голове. И такое чувство, что пора взрослеть. Но хочу за...
1: Видела ли ты клипы на эти хиты?
2: Нет, Алевтин? Не видела.
1: Ну,
2: нет,
1: тогда
2: не
1: угадывай, видела. Где могли находиться герои, герои в ресторане восточной кухни и в бильярдной могли находиться в клипе на какой из этих хитов? Первый или второй?
2: Мне кажется, первый.
1: Принят ответ. Проверяем.
2: Серьезно?
1: Да, двойная порция аплодисментов. Ты заслужила ее. Хит «Не представляешь». Именно о нем шла речь, и мы его послушали именно первым. А значит, два пригласительных на концерт Вани Дмитриенко в Краснодаре, который пройдет при поддержке Европы плюс. Теперь, Алевтина, твои, я тебя поздравляю.
2: Ура!
1: Кто пойдет вместе с тобой? Видимо, тот, кто про море подсказывал. Он или она?
2: Нет, я одна, но я пойду с сыном, ему 13.
1: А, нормально, 12+, 13 подходит. Ждем селфи с концерта. Твое фото и фото сына с хэштегом Европа плюс Краснодар во ВКонтакте. Договорились?
2: Договорились.
1: Классно отдохнуть, повеселиться. Ну, а еще одну пару пригласительных мы обязательно разыграем завтра. Завтра финальный розыгрыш пригласительных на концерт Вани Дмитриенко в Краснодаре. Играть будем примерно в это же время. Всем удачи.

0: Эта энергия Иваня Дмитриенко зарядит всех на своем концерте в Москве на стадионе Лужники 2 августа. Европа Плюс продолжает масштабную акцию. По три раза в день лови специальный сигнал и можешь получить приглашительные на это шоу. Подробности на europaplus.ru. Там же на сайте есть и тема для обсуждения в сегодняшнем вечернем шоу «Rush». Можешь подглядеть, да и ждать недолго. Антон Камолов, Артур и Саша составят тебе компанию уже после 19.00. Я же, Влад Григориан, обещаю до финала этого часа задорные хиты Тейлор Свифт и диджей Алок.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. А поехали всей семьей!
1: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Иногда кажется, что продукты дома есть. Но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
8: Привет, я Дэвид Гетта.
7: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
9: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
7: Эти хиты выбираешь ты.
10: Hi, I'm Chris.
11: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
7: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
14: Скидка «Мания» фамилии. Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Москва, улица Красная, Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
15: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
16: Подробнее на t2.ru.
17: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. У Инстамарт-сервис Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
18: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.

0: ООО «СЗ Краснодарский девелопер-1».
1: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Европа плюс. Для детей старше 12.

0: привет, салют, в столице 19.00. Прямо сейчас на Европе Плюс новости о самом главном расскажет Игорь Акулов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Ребят, привет, всем добрый вечер. Летом число прямых рейсов между Россией и Китаем вырастет на треть. Продолжается разработка законопроекта о криптовалютах в России. И в соцсетях распространился фейк о подтверждении личности через МАКС при покупке билетов РЖД. Подробности далее. Летом число прямых рейсов между Россией и Китаем вырастет на треть, до 270-285 в неделю. Российские туристы смогут добраться без пересадок до 17 городов КНР, а общий объем перевозки увеличится на 20-22%. Более половины рейсов выполняется из Москвы, но заметно растет доля Дальнего Востока. Появились и новые направления – Димусы, Циньхуаньдао и Далянь. Ваторы рассчитывают, что продление безвизового режима вкупе с доступным авиасообщением позволит в полтора раза увеличить турпоток в Китай. Законопроект о легализации криптовалют в России доработают ко второму чтению на следующей неделе. Концепция ограничивает для инвесторов вывод криптовалюты с российского кастодиального кошелька на некастодиальный за рубежом. Более либеральные условия только для участников внешнеэкономической деятельности. Ожидается, что квалифицированные инвесторы смогут покупать криптоактивы без ограничений, а для неквалифицированных в пределах 300 тысяч рублей в год. 23 мая в Олимпийском комплексе «Лужники» пройдет фестиваль школьного и студенческого спорта. По словам заммэра Анастасии Раковой, посетителей ждут более 20 активностей. Среди них соревнования по футболу, баскетболу и тэг-регби. Кроме того, на фестивале подведут итоги спортивного сезона в образовательных учреждениях города. Специальными гостями станут послы школьного и студенческого спорта. Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации. В соцсетях распространился фейк об обязательном подтверждении личности через мессенджер МАКС при покупке ЖД-билетов на электричке. На самом деле все немного иначе. Гендиректор РЖД лишь сообщил, что с сентября льготники смогут покупать билеты с проверкой личности через национальную платформу как опцию. Никаких заявлений об отмене альтернативных способов оплаты не было. Минцифра неоднократно подчеркивала, что использование МАКС остается добровольным. Культовый голливудский режиссер и сценарист фильма «Таксист» Пол Шредер сообщил, что его бросила и девушка. 79-летний режиссер рассказал, что пытался исследовать ее алгоритмы и границы откровенности, но она начала уклоняться от ответов, ссылаясь на протоколы. Когда он продолжил настаивать, виртуальная девушка завершила разговор. Также Шредер высказался о гипотетическом продолжении «Таксиста» с подобной историей. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек. Это пока все. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличного вечера. We'll be right back.

0: Привет, друзья. Радиоактивное шоу «Раш». Мы начинаем ближайшие два часа вместе с вами. Проведем привет, Саша, привет, Артур.
1: Привет, ребята, всем добрый вечер.
2: Всем привет, салют, добрый вечер.
0: Какая драматичная, грустная и интригующая новость, да, была про дедулю, почти 80-летнего, от которого и девушка ушла. Не знаю, только ли у меня возник интерес, а какими вопросами дедушка пытался проверить границы допустимого с ИИ девушкой.
2: Я бы не хотел смотреть историю браузера этого человека.
1: Я так понял, он просто хотел проверить, или вот прям действительно он влюбился?
2: Не знаю. Будет ли он писать потом своей бывшей при определенных обстоятельствах?
1: У него травма.
0: Бывшей ИИшки? От новой ИИшки, да. Новая ИИшка будет пасти, пишет он своей старой ИИшке или нет?
2: Они, кстати, так развиваются, что вот-вот начнут это делать.
1: Но зато да. У дедушки жизнь какая-то кипит.
0: Это правда. Друзья, про кипящую жизнь мы сегодня поговорим. Без чего современный человек уже не может жить? Вот такую тему мы решили обсудить. Давайте сразу, я предлагаю коллеге выкинуть очевидные телефоны и интернет, ну, потому что понятно, что действительно телефон как гаджет, как помощник и все такое, интернет как тоже средство, как инструмент, это уже невозможно без этого представить. Это очевидно, поэтому телефон и интернет не называть. Вот. Без чего еще современный человек жить не может? Саш, расскажи, по твоему мнению, какие есть, ну, такие классные вещи, от которых невозможно отказаться, от которых?
1: Ну, не то чтобы классные, просто я без них уже жить не могу. Но если не телефон, то тогда зарядка для телефона, потому что... Ну, это другое. Если я, например, вышла из дома без зарядки, такое бывает, я иногда забываю, то я раньше все время приходила и покупала пауэрбэнк себе. У меня накопилось штук 6 их дома, и потом я поняла, что можно брать на прокат его. В общем, без него я точно...
0: Можно брать из дома с собой пауэрбэнк? Кстати, из тех, что
2: ты зачем рассказывать? Это слишком сложно, Антон. Фу,
1: извините. Я же забываю.
2: Да, то ли дело найти вот этот вот автомат, да, куда-то там запариться, лишние груди намотать.
1: Я поняла, что невозможно без него прожить, потому что еще когда 3% на телефоне еще терпит, но вот когда уже...
0: Боже мой, это что, это мой страх. У меня когда зажигается режим энергосбережения в 20%, я уже начинаю потихоньку начинать паниковать.
1: Ну, у меня вот паника, когда 2-1. Ну, на 1% можно много чего сделать.
0: Да, мы проверяли, кстати, что у разных поколений паника начинается на разных уровнях заряда телефона. Так, хорошо, зарядка, пауэрбанк, вот это вот все. Артур, ты что скажешь?
2: Ну, если в тему гаджетов продолжая, не называя телефон, то, наверное, наушники, скажу я. Причем я часто, например, надеваю наушники и музыку не слушаю в них. Они у меня работают как беруш, например, в метро. Идеально перекрывают этот гул поездов каких-нибудь.
0: А, ты включаешь вот этот режим подавления.
2: Да, даже не включая режим подавления, вот просто они немножко перекрывают уже перепонки, и чуть становится легче. Вот, и...
1: А чем тогда беруши отличаются? Мог бы беруши втыкать?
2: Ну, беруши слишком плотно тебя все-таки прижимают, и ты вообще как будто бы в изоляции такой находишься, и довольно сложно, и плюс немножко голова от этого гудит. А в наушниках все-таки там немножко пропускается какой-то определенный шум, и как-то легче становится. Плюс, вот почему-то у меня наушники дают такое еще немножко чувство анонимности определенной. Не знаю как. Вот ты их надеваешь, и ты как будто бы в таком своем мирке определенном. Ты можешь кого-нибудь услышать, а можешь не услышать. Если к тебе обращается кто-нибудь, типа, молодой человек, ты делаешь вид, как будто ты в наушниках и ничего не понимаешь, не слышишь, и мимо проходишь легко вообще.
1: Да
2: при этом
1: зубер.
2: Ты прекрасно слышишь, что он к тебе обращается. Но делаешь вид, что музыка, извините, все. И проходишь, да.
1: Чуть-чуть.
2: Поэтому это вот такое, как мантия-невидимка, как будто по ощущениям. Вот,
0: интересно.
2: И да, если я наушники забываю, или мне там телефон сигнализирует о том, что вы оставили там свои наушники по такому-то адресу, как это обычно бывает, так сразу думаю по карманам, так, все, и у меня, ага, на месте, хорошо, спокойно, можно идти.
1: Ну, согласна.
0: А я добавлю, давайте тогда не из гаджетов вообще, в принципе, а без чего современный человек уже не может жить. И я подумал, ну, естественно, в первую очередь приходят всякие гаджеты, но если поковыряться, поразмышлять подальше, я подумал про качественную обувь. Я не знаю, застали вы или нет, Саша, вряд ли. В моем детстве и даже в юношестве кроссовки считались сугубо спортивной и при этом плохой обувью. То есть плохой в том смысле, что плоскостопие, вот это вот все, что они неправильные, нога потеет, не дышит и так далее. И это было долгое время. Сейчас кроссовки делают настолько качественными, мне кажется, там и супинаторы, и у тебя ножку поддерживают, и голеностопчик тебе тоже помогают удержать в нужном положении. Я уж не говорю про тех, кто занимается спортом профессионально. Там он недавно человек из 2 часов выбежал марафон, во многом благодаря кроссовкам. Вот, поэтому мне кажется, вот променять обратно нынешнюю современную обувь, качественную, да, спортивную, давайте вот я сужу даже, на те кеды 2 мяча, но не хотелось бы.
2: Ну, не знаю, а вот еще босоногу обувь, типа, максимально такая удобная, вот тут как это, Антон?
0: Возможно, не пробовал. Я все-таки про спортивную. У спортивной обуви, на мой взгляд, есть один главный минус. Она настолько комфортная и практически в любых ситуациях, в любую погоду, да, что ты думаешь, да ну зачем что-то мне еще, там какие-то ботинки, еще что-то. Кроссовок будет достаточно. Вот это минус. Друзья, расскажите про себя. Без чего, по вашему мнению, современный человек уже не может жить? Без чего вы не можете жить, помимо телефона и интернета? Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете записывать голосовые сообщения, можете писать текстовые. Все это дело отправляйте либо в сообщество Европа Плюс ВК, либо в другие удобные для вас средства связи.

0: обсуждаем сегодня тему, без чего не может жить современный человек. Такое вот сообщение Лиза пишет. Мне кажется, что люди уже не могут жить без постоянного фона. Музыка, подкасты, видео, уведомления. Тишина вообще стала чем-то непривычным. Я недавно ехала час без наушников и поймала себя на мысли, что не знаю, чем занять голову. Как будто мозг разучился просто быть в моменте.
1: Ну, это правда. Это действительно пугает. Но к этому можно привыкнуть, но только насильно. Не слушать музыку, оставлять наушники.
0: Ну, размышлять даже, да. Это тоже я слышал, там, не помню кто, по-моему, какой-то то ли ученый, то ли что-то еще, что у нас такое количество источников информации, мы постоянно что-то либо читаем, скроллим, видим, слышим, что нет возможности, во-первых, всю эту информацию переварить, и обдумать, поразмышлять. Но вообще побыть самим собой наедине, что тоже бывает полезно.
2: Ну, это то самое FOMO, про которое все везде говорят. Страх упущенной, не знаю, возможности, информации. Тебе кажется, что ты должен быть в курсе событий всегда.
1: Это не обязательно, кстати, какая-то отдельная информация. Просто что шумит в ушах. Вот даже, как ты говорил, просто есть у тебя.
2: Но вообще, прости, Антон, да, были, по-моему, какие-то эксперименты, когда человек помещали в комнату, где вообще ничего не слышно, и он там не мог находиться там больше 3 минут, что ли, кажется. У него прям.
0: Я думал, ты скажешь, что человека погружали в кому. Да, и он там мало что слышал, вот, и мало как реагировал. Я подумал, что это, в принципе, началось еще до соцсетей и интернета, потому что многие приходили домой, включали сразу же телевизор как фон. Они могли его не смотреть, но чтобы что-то там болтало на фоне.
2: Ну да, не, ну давайте еще раньше копнем и газет какие-нибудь там люди тоже, да, и там в дороге читали, да, шуршали. Нужно было как-то что-то читать, занимать себя определенным образом. Потому что это удобно, тебе не надо взаимодействовать с человеком, ты можешь как расслабиться с одной стороны.
0: Уткнулся и типа занят.
2: Да, и все.
0: Да, телефонный звонок у нас.
2: Дозвонилась Алина, и ее мысли по теме на сегодняшней. Алине, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: По поводу автомобиля хотела бы сказать. Сейчас вот современный человек, ну, полностью привязан к транспорту. К любому. Будь то такси, метро, автомобили, не знаю, троллейбус, трамвай. Мы все привязаны. Но, в частности, очень много людей, которые передвигаются на автомобилях в плане и работы, в плане и каких-то там путешествий. То есть все реже и реже мне попадаются люди, которые собираются поехать на поезде куда-то. Больше на автомобиле, там, с помощью...
2: Но мне кажется, что там, вот эта зависимость от автомобиля становится особенно сильной, если у тебя появляются дети. Ты хочешь какой-то комфорт им все время предоставить, и как-то вот приходится так или иначе.
0: И это несколько дешевле, чем семьей из 4 человек куда-то лететь или ехать на поезде, либо ехать на своей машине. Тут как бы, если еще посчитать даже цену бензина, все равно как будто бы плюсики у машины.
2: Нет, просто я к тому, что, например, там в Москве условно, да, хорошо развит общественный транспорт, и в целом тачка больше помеха даже иногда.
1: Ну да, вот
2: если ты один,
1: машины.
2: Если у тебя нет детей. Вот, потому что если у тебя есть дети, найти такси с детским креслом супер долго, очень дорого. Если у тебя 2 детей, это невозможно, потому что у них не будет этих 2 кресел детских, и все.
0: Ну, кстати... Справедливо, да, Алина, спасибо большое. Да, спасибо за звонок. Друзья, расскажите, без чего еще современный человек уже не может жить, уже привык, освоил, отказываться категорически. Вы лично не готовы от чего-то. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Без чего современный человек не может жить. И вот Владимир пишет короткое сообщение, но мне кажется точно, стиральная машина.
1: Моя подружка летала на Шри-Ланку на полгода, и там не было стиральной машины, она как раз мне говорила.
2: Это были общественные прачечные вот эти, да? Как да. во фильмах.
0: Американцы.
1: Она чаще всего на руках, получается, стирала.
0: Ну, а постельное белье?
1: Можно сменить.
2: И выкинуть.
0: Правильно. И грязное куда девать.
2: Или можно не менять вот так вот, Антон.
1: Можно на пляже, на гамайке можно спать.
2: Ага, на песке. Это романтично.
0: Вообще, стиральная машина... А я еще подумал, что сейчас все родители наверняка добавят памперсы, подгузники, в смысле, которые одноразовые вот эти.
2: Ну да. Ну, в целом, любые вот эти средства гигиены, конечно, да, там даже влажные салфетки какие-нибудь, дико выручающие штуки в любых ситуациях. А еще самая классная штука, кстати, это очищающие пятна, выводящие влажные салфетки. Во.
1: У тебя есть?
2: Да.
1: Дай мне.
2: Ты пятно какое-то поставила, что ли, Саша?
1: У меня есть неотсирывающиеся пятна.
2: Ну, не, мне кажется, от каких-то долгих неотсирывающих они не спасают, но если, например, ты там где-то, условно, в кафе, в ресторане на себя там капаешь кофе, там, или что-нибудь еще, вот эта штука, она так как-то вот, если ты быстренько ее успеешь...
1: Да? А, ну если быстро.
0: А, если быстро, это... Быстро, не отмена. Да, друзья, расскажите, без чего еще современный человек не может обходиться, без чего вам очень тяжело в нашей, в современной жизни, от чего было бы сложно отказаться. Расскажите про себя. Звоните 745-6565, код Москвы 495, и пишите текстовые сообщения.
3: На Европе Плюс. Реклама.
4: Мороженое – это круто!
5: А Крутис Айс еще круче!
4: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
6: 22 мая резиденция Санторини открывает новый сезон. Лазурные бассейны под открытым небом, освежающие безалкогольные коктейли, музыка, солнце и атмосфера настоящего отдыха. Поставь на паузу городскую суету. Санторини. Твое лето начинается здесь. 0+.
7: Пора менять резину? Где купить долговечные шины и не переплатить? Выбирайте шины Greenlander в магазине Asia Tires. Оптимальное соотношение цены, комфорта и долговечности. Шины Greenlander на asia-tires.ru. Лучший на трейдинг. ОГРН 118-237-506-47-72. Краснодар.
8: Алло.
9: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы Стамус.
8: Что? Ты же сам позвонил.
9: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус. 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
8: Ага, Стамус. О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Купил квартиру в ЖК «Твинпак» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
11: А я кладовую.
12: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпак». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА «Хиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
14: Летние шины Пирелли – это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с Пирелли. До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8-900-280-99-66.
15: ООО «Вершина», поселок Яблоновский, Индустриальная 4, ОГРН 109-230-90728.
16: Соберите новую

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Neon Auto, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
2: Рекламная служба в Краснодаре.
3: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
4: Звони. 745-6565.
5: Код Москвы 495.

0: Brown eyes.
1: Без чего не может обходиться современный человек? Сообщение от наших слушателей. Оксана пишет: без контейнеров для еды и одноразовой посуды. Шах и мат тем, кто не любит всякие пикники.
2: Ну почему? Спокойно, мне кажется, без этого можно. Многоразовая посуда спасет нас.
3: Ну, погоди, речь же про то, что ты берешь с собой еду на работу, например, из дома приготовленную.
2: В кастрюле можно взять.
1: Судочки.
3: В кастрюле?
1: Выливается суп из кастрюли.
3: Я бы посмотрела бы на тебя, Саш, гулящий. С кастрюлей.
2: Ну, такой небольшой. И ее, например...
3: Это называется контейнер для еды, Саша. Небольшая кастрюля такая, с крышкой. Герметичная еще,
1: да? Пластика.
3: Переизобрела, называется, название.
2: Вот нам пишут. Без света. Еду не приготовишь, если долго его не будет. Я все мечтаю, что китайцы однажды придумают чайник от солнечной энергии.
3: Мне кажется, есть уже такой.
2: Мне кажется, можно... Вот Антон, как физик, может настроить.
3: Ну, в целом, можно разжечь огонь, в конце концов, да, если уж прям чайник надо развесить. Так. С помощью солнца, как раз-таки, нужна всего лишь лупа, луч света и все, и какой-нибудь там...
1: И сено.
3: Сено,
2: и
3: например,
2: батарейка.
3: Да.
2: Помните, вы мне говорили, что можно с помощью батарейки?
3: Но батарейка — это уже электричество, Саша.
2: А, ну ладно. Но с помощью... Но с помощью батарейки тоже можно.
1: Она же включена в розетку.
3: Она сама по себе работает. Это другое. Вы не понимаете.
2: Ну да.
1: Телефонный звонок.
3: Да, Александр дозвонился, его необходимые вещи. Саш, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
4: Добрый вечер, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Александр. По-вашему, без чего не может современный человек жить?
4: Да, расскажу про себя. В связи с частыми, да, наверное, отключениями интернета, как во многих городах, стал с собой регулярно брать электронную книгу. Давно она у меня лежала, наверное, даже без дела долгое время. Книг загружено много, но, к сожалению, так руки все не доходили почитать. Теперь каждый раз, когда иду на обед, жду бизнес-ланч, пока он там приготовится, с удовольствием пролистываю 15-20 страниц, ну, сколько, соответственно, успею. И поймался я на мысли, что стал читать достаточно чаще, уже и домой прихожу, начинаю читать. Как-то это сильно вошло в привычку. И, наверное, это даже...
1: Хорошая привычка, между прочим. А, кстати, я недавно, извини, Артур, сегодня мне попались на глаза правила. Есть такой человек, Брайан Джонсон, биохакер, который, значит, чтобы продлить свою жизнь, стать бессмертным и так далее. И у него среди его правил, которые он рекомендует другим, сделать привычкой, что перед сном почитайте обычную физическую книгу. Но электронная книга, если она не светится, то есть это такие электронные чернила, то это как раз подходит, это вот оно.
4: Все верно, как раз такая есть.
3: Так что... Да, но да, в целом, Александр, получается, да, резюмируя, надо сказать, что просто не может обойтись конкретно Александр без какого-то контента тоже получается. То есть вот это время ожидания, надо чем-то скрасить. Окей, контент. Пусть это будет книга.
1: Александр, вы сейчас что, какую книгу читаете вот конкретно в эти дни?
4: Стивена Кинга дочитывал запрещенную книгу, не буду называть.
1: О, ну да, Стивен Кинг, ну, в принципе, контент, можно сказать. Спасибо, Александр, за звонок. Неожиданно, да, что не было бы счастья, да несчастье помогло, как говорится. Электронные книги вспомнились. Расскажите, друзья, без чего еще современный человек уже не может жить. Вы уже к чему привыкли, что вас, чем вы пользуетесь каждый день, используете или время от времени, и это очень-очень полезно и удобно для вас. Поделитесь, можете записать голосовое сообщение, закидывайте в сообщество Европа Плюс в ВК.

0: чего не может жить современный человек. Друзья, расскажите, без чего вам очень тяжело обходиться. Можете позвонить по телефону, рассказать, можете написать текстовое сообщение. А у нас то, без чего мы не можем обходиться, рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: А я с удивлением замечу, то тот факт, что вот про что я буду рассказывать, об этом почему-то еще не написали. Или если написали, я даже не заметил. По крайней мере, очень мало. Кофе.
3: Да.
2: Без кофе не может жить человек, оказывается, ребята. По крайней мере, россияне так точно. Аналитики вот выяснили, что 3 из россиян не могут начать работу без кофе. Регулярно пьют каждый день, пьют много. Да, еще 16% заявили, что они это делают дважды, а то и трижды в день. Причем женщины предпочитают кофе по утрам чаще, чем мужчины. 41% женщин всегда, ежедневно начинает свой день с чашки кофе. 14% респондентов употребляют кофе 4 раза в день. Каждый десятый, 5 и даже чаще, говорится в сообщении исследователей. Да, так что довольно много людей.
3: Мне кажется, для многих это просто как атрибут. Вот ты идешь, ты не один, ты с кофе такой пошел. Ну, для зумеров, возможно.
0: Ритуальчик? А, вообще компаньон. Стаканчик компаньон.
2: Ну, ты знаешь, с одной стороны, да, с другой стороны, ну, тест, почему чай не компаньон, скажем, или какао?
3: Это более модный.
0: Ну, некоторые матча там носят или что там еще.
2: Но все-таки так или иначе, это зависимость такая культурно одобряемая, да? Она, конечно, отличается от других там каких-то вредных привычек. Это не вредная привычка, потому что раньше считалось, что там кофе как-то влияет сильно на сердечко, потом вроде сказали, что наоборот оно укрепляет. И в целом, вот, на всякий случай, тут какой-то кандидат медицинских наук говорит о том, что если у человека нет каких-то проблем со здоровьем, то можно выпивать до 4-5 чашек эспрессо в день. Вот с этим все ок. Ну, это вот, собственно, крепкий такой. А там уж капучино, это, ну, по факту, одно эспрессо.
3: Ага.
2: Один эспрессо или одно?
3: Один. Кофе
2: мой. Но эспрессо — это кофе? Ну, ладно. Ладно, я знаю, что кофе один, а эспрессо, оно может быть одно? Про него ничего не написано.
0: Одну чашечку эспрессо, давай.
2: Ну, вот так вот, если что. Да, поэтому, ну, такой довольно важный спутник. Мне кажется, не только у россиян, а вообще по всему миру. Это кофе.

0: 8-800-100-04-01.
1: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
2: Ищите надежный способ проводить платежи за рубеж? Российская система международных расчетов А7 открыла офис А7 Финансы ПСБ в Краснодаре. Трансграничные платежи для бизнеса и физических лиц. Вексель А7 и продукты банка ПСБ уже доступны по адресу: Краснодар, улица Красная, 145/1. Услуги оказывают ООО А7, ООО А71, ПАО Банк ПСБ. Более подробная информация и риски на сайте finance.a7.ru.
3: Steak and Fish House в сердце большого.

0: суток в самом центре Краснодара. Отель «Мариотт», первый этаж. 18+.
1: Мы все разные, но ценим одно и то же. Надежность, комфорт и уверенность на дороге. Кроссоверы «Хавейл» созданы именно для этого. Выбирай свой «Хавейл» в «Югавто» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. В наличии более 300 автомобилей. Подробности в «Югавто» по телефону в Краснодаре 203-04-94.
2: Цена автомобиля «Хавейл Джолин» в комплектации «Комфорт» 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
4: Но это ведь долго и сложно.
3: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
4: Звучит надежно.
3: Конечно. Звони 201-22-50.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внутрикостная дентальная имплантация.
7: Ну все, пора бежать.
8: Куда бежать?
7: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7 861 205 2613.
9: Окей, каждый день с выгодой. Лосось атлантический охлажденный потрошенный 999 рублей за килограмм с 21 по 27 мая. Подробности на OkMarket.ru.
10: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: писать в нашем сообществе Европа Плюс в ВК, в комментариях под сегодняшней темой. Три вещи, которые мне сразу приходят в голову, пишет Наталья. Банковские карты, госуслуги и маркетплейсы. И не потому, что я шопоголик. Ну, просто это мега удобно, экономит много времени. Для родителей детские карты вообще находка. Теперь нет вот этого. Мам, я забыл денег на проезд или на обед и так далее. Или пишешь, сходи в магазин. И не прокатит, что у ребенка нет денег. Можно в любой момент докинуть.
1: Угу. Зато сдачи для ребенка теперь нет никакой с этими картами. Раньше можно было хоть ее оставить себе. А тут все подсчитано.
2: Ну да, и все можно... это можно в телефоне как раз иметь. Ну все карты.
0: Да, и опять все упирается в этот телефон, про который мы решили, договорились, что да, без телефона никак. Не, ну карточка чисто теоретически может быть и физическая, пластик.
2: Ну да,
0: с собой.
2: С нее идет кэшбэк. Вот у меня родители приезжали, говорили, чтобы я пользовалась картой, потому что я все по QR-коду сканирую.
1: Да. А это потому, что тебе удобно так или потому, что тебя просят об этом?
2: Мне удобно. Ну, чтобы не доставать себе карту.
1: А мне, наоборот, неудобно. Ну, потому что это надо зайти в приложение, найти, собственно, вот эту вот кнопочку нужную.
2: Просто в телефон ты можешь зайти.
1: Не, я просто понимаю, нажать. Почему сами там условно продавцы просят тебя оплатить через СБП, там, да, через QR-код, потому что они не платят комиссию, кажется.
2: А
1: ну, может быть, поменьше платят комиссию за эквайринг, чем через терминал.
2: Так что банковская карта все-таки нужна нам. Полезно.
0: Не помешает кусочек пластика в кармашке.
2: Да.
0: Не поспорить. Телефон-звонок у нас.
1: Да, дозвонился Роман. Расскажет, без чего не может современный мужчина. Ром, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Вам всем огромный привет. Так, ну смотрите, во-первых, это болгарка, конечно.
0: Ну, в первую очередь, ну что приходит в голову? Ну, конечно, болгарка, ну, естественно. Ну, тут к бабке не ходи. Так, болгарка, да.
3: Женщины – болгарки.
0: Понятно, да.
3: Болгария – это такой инструмент.
0: Да.
3: Потом дрели нормальные, перфораторы хорошие с битами, сварочники, сварочные аппараты. Если раньше он весил, грубо говоря, 15-20 килограмм, сейчас он весит килограмма 4-5. Это инвесторы уже пошли.
0: Роман, извините, подождите, можно я попробую угадать вашу профессию? Вы айтишник, да?
3: Кто?
0: Понял, это правильный ответ на мой вопрос. Я правильно понимаю, что то, что вы перечисляете, это инструменты, с помощью которых вы зарабатываете деньги? Ну, то есть это ваши жизненные, да?
3: Да, да.
0: Ну, да.
3: Вот, это называется вообще-то слесарство. Слесарь 4-го разряда.
0: Угу.
3: Потом маски сварочные. Это
1: вот, отвлек Антона.
3: Я начинал варить. Середина 90-х где-то. Мне было лет 12-13. Вот. А сейчас уже пошли с автозатемнением. Вот это вообще обалденнейшая просто вещь. Это просто прорыв. Это вот действительно вот реально.
0: Это там, где нажимаешь на кнопочку, и пока не варишь, ты можешь, не снимая маску, видеть все нормально. Начинаешь варить.
3: Не надо нажимать кнопку.
1: Она автоматически, кстати, одел, да.
3: И все видишь. Как только дуга зажигается, сразу идет автозатемнение.
1: Я согласен, это вообще топ. У меня тоже такой на даче валялся. Я вот недавно что-то варил, да.
2: Он как валялся?
1: Шлем выглядит. Такая ценная.
3: Это просто вещь. Потому что сейчас многие, мое поколение мучаются со зрением. Ну, потому что, такого не было раньше. Что поделать?
0: Да.
1: Тут не поспоришь просто, да, согласна.
0: Роман, спасибо большое. Ну, тут целый список, да. Это невозможно поспорить для людей, кто, у кого руки из нужного места растут.
1: А ну, тут конечно. Некоторые, да, кофа. Ну, алло.
0: Да, да. В первую очередь болгарка. Ну, понятное дело. Ну, да. Но и маска для сварки тоже хорошая штука. Друзья, расскажите, без чего вы лично, как современный человек, не можете обойтись. Может быть, у вас тоже, как у Романа, очень свой индивидуальный такой, знаете, настоящий персональный список, без чего не можете обойтись, или список, состоящий из одной позиции. Поделитесь, что это такое. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: Ой, какая классная песня так что была, а?
1: Сообщение от наших слушателей по поводу того, без чего они, как современные люди, ну и вообще в целом человечество, не может жить. Сергей вот пишет, у него достаточно короткий список. Антибиотики, ну, справедливо. Угу. Матрасы, неожиданно. Вот. И потом, мне кажется, тоже неожиданно в этом списке, горячая вода. Просто вдруг. Но, продолжает Сергей, если уж приспичит, человек – существо крайне приспосабливающееся.
2: Ну да, воду можно и погреть, на полу поспать без матраса.
0: Не, ну как минимум там раз в год на две недели вот перекрывают, как правило. Если у вас нет бойлера какого-то, то так же иначе приходится вспоминать, да.
2: В спортзал можно пойти там мыться.
0: Но если у тебя спортзал на районе, то тоже может быть проблемка какая-то.
1: А у них обычно стоят все-таки бойлеры. Но когда ты в спортзале, то после тренировки ты можешь и прохладненькой водой ополоснуться. Это когда ты не разогретый, ты такой, да ну, зачем? Я так аккуратненько, из кружечки.
0: Ну, может быть. Да. Александр написал, не могу без крендельков по-немецки. Вот. Буду есть и слушать вас.
2: И даже фоточку приложу.
0: Да, крендельки по-немецки. Так, ну, с морской солью, вот, пожалуйста.
1: Ну, это туда же, вот где и кофе, видимо. Да. Интересно, были ли исследования ученых, насколько вредны крендельки по-немецки с солью?
0: Сколько можно в сутки, да.
2: Софья вот пишет, мне кажется, что современный человек не может прожить без доставки.
1: Ну, вообще, да, вошла в нашу жизнь доставка. Удобная штука. Друзья, расскажите, какие еще удобные вещи, инструменты, гаджеты, сервисы, что в вашей жизни уже настолько глубоко укоренилось, что совершенно эту жизнь невозможно представить без этого. Делитесь своими соображениями, звоните нам по телефону, пишите текстовые сообщения, можете записать голосовой, закидывайте в сообщество Европа Плюс в ВК.
3: Поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Милка. Молочный. В ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей. С 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
9: От нашей банды, я заявляю, не поет.
8: Где заканчивается голос и начинается актерство?
9: Партия.
8: Кто поет вживую, а кто под фанеру?
10: Вы меня запутали просто бесконечно.
8: Эксперты в шоке. Зрители заинтригованы.
11: Кстати, сейчас Пелагея говорила под фонограмму.
12: Причем под мою?
8: Поймай меня, если сможешь. Новый сезон. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
13: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
14: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
13: Открывай для себя новинки, узнавай, какой трек звучит в эфире.
14: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
13: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему, без чего современный человек уже не может жить. Без чего очень тяжело обходиться в современной жизни нам, жителям, людям 21 века. А вот, Саш, помнишь, ты рассказывал в начале прошлого часа про то, что для тебя это очень важно, там, зарядка или пауэрбанк и так далее, чтобы без телефона, без заряда не остаться. А вот Дмитрий, у него тоже пауэрбанк, он пишет, невозможно без этого обходиться. У нас у каждого члена семьи свой, причем подписанное.
1: Ого.
0: Всем хорошего вечера. Пятница придется.
2: Это как вот ключи утром разбирают все свои, да? Нет, и пауэрбанки, видимо, так
1: да,
2: же.
1: Да, что они не забывают их, потому что я это забываю.
2: Самое главное, не забывать их заряжать. Вот у меня тоже есть несколько пауэрбанков, и они все разряжены.
1: У меня, кстати, тоже все 6 штук дома, все разряжены.
2: И когда он тебе необходим, думаешь, так, надо взять с собой, а он разряженный. И просто так скажешь, он тяжелый еще такой собака.
1: Да, поэтому это правда, проще забыть и новый там по пути.
0: Новый, уже заряженный, действительно.
2: Да.
1: Ваня вот пишет, я не могу жить без Стима и Евротрак и Стимулятор 2.
2: Без компьютерных игр получается.
1: Ну да.
2: Steam это не рэпер, в смысле, который я рэп, и другого рэпа нет.
0: Учитывая, какие сейчас компьютерные игры, какая там реалистичность и так далее, это, конечно, да, люди, которые увлечены, без этого тяжеловато. Так, да. А вот неожиданно нам напоминает Артем. Здравствуйте. Я думаю, современный человек не может без чистой воды, свежего, так и написано, свежего воздуха и здорового сна.
2: Красиво, как в санатории вообще все написано.
0: Красиво, но жители больших городов скажут, ну в смысле не может? Может, конечно. Чистая вода, свежий воздух, где это найти? Здоровый сон? Да забыли уже, в школе спали последний раз на каникулах.
1: Ну это накапливается, в какой-то момент ты ощутишь нехватку этого всего. Рано или
0: ощутишь, да, потом пойдешь на работу. Это правда.
2: Так, Юля написала, современный человек не может обойтись без свободного времени, поясняет. Сейчас все покупают не вещи, а удобство и возможность не тратить полдня на бытовуху. Вот так вот.
1: Ну, это как раз-таки все...
2: Про комфорт, наверное, в целом, да, вот эта вся история, что мы, в общем-то, привыкли к комфорту, привыкли к тому, что не надо ничего ждать, потому что вот это терпения вообще у людей нет какого-то.
0: Ну, говорят же, что цивилизацию, экономику и даже отчасти науку вперед двигают лентяи.
2: Да, да. Поэтому вот люди привыкли, что все работает быстро, по щелчку. И если что-то не так, то довольно сложно. Я вот просто помню даже историю, когда мы летали со слушателями в Будапешт, и там что-то все не очень расторопно так вот работают в кафе где-нибудь, и ты прям аж бесишься, потому что ты привык к довольно быстрому сервису, например, там в Москве. Думаешь, как-то поторопить можно, пожалуйста?
1: Но это не научило тебя, наоборот, терпению?
2: Вот не знаю, да, где счастливее люди, с одной стороны, да. Ты быстро получаешь то, что тебе необходимо, ты от этого счастлив, либо ты просто вот наслаждаешься моментом, у тебя small talk такой небольшой, и ты никуда не торопишься, все хорошо.
1: Звучит приятно.
0: Говоришь по-венгерски.
2: Да, может быть. Так, а мы ждем ваших голосов в нашем голосовании, без чего вы не протянете и дня. Варианты есть разные, голосовать можно за много разных пунктов. Выберем самые популярные в финале часа. Варианты такие. Кофе с утра, музыка, общение с людьми, автомобиль, сон днем. Вдруг кто-то тоже всегда какой-то
1: пауэрнэп. Ну, это приятно, если такое
2: да,
1: бывает.
2: Да. Без него не может. Без сладкого такой вариант. Без новостей или сплетней. Без книги, либо просто какого чтения. Без соцсетей. Без кондиционера летом. Без сервисов. Ну, вот это самая история про доставку и прочих каких-то облегчающих жизнь и улучшающих комфорт сервисов. Вот такие варианты. Голосуйте. В финале часа подведем итоги.
0: Друзья, можете помимо этого рассказать чуть подробнее про себя, без чего вам, как современному человеку, уже совершенно некомфортно живется в 21 веке. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495. Можете записать текстовое сообщение или прислать голосовое. На Европе плюс.

0: не может прожить современный человек? Друзья, поделитесь своими соображениями. Можете в тексте, можете нам позвонить по телефону. А сейчас то, без чего мы не можем обходиться ни одного буднего дня, за исключением среды. Саша, тебе слово.
1: Это Rush. Саша, в тему.
2: Мы сегодня уже с вами говорили про то, что без фонового шума всем очень тяжело, а зумерам особенно тяжело, и не просто без фонового шума, а без фонового общения. Полная тишина для нас невыносима, но вы признали, что и для вас тоже.
0: Угу.
2: Так что вы тоже
0: кто?
2: Не...
0: Кто? Кто?
2: Вы говорили. Было из твоих уст, Антон.
3: Что... Записано все.
2: Что-то подобное.
0: Мне тишина некомфортно, да? Я такое говорил.
2: Ну, что-то подобное. Ты размышлял на эту тему.
0: А, ну ладно, если размышлял, то все, да. Так.
2: В общем, нужно ощущение, что постоянно что-то где-то происходит, какой-то диалог, даже если ты полностью не включен в этот поток, просто тебе что-то приходит, какие-то сообщения, ты есть как бы в инфополе каком-то. И что делать, когда ты вдруг резко из него, например, выпадаешь? Например, тебе перестают писать какие-то друзья, проблемы у тебя с мессенджерами или что-то такое. В общем, что делать? Можно воспользоваться одной профессией, которая недавно появилась. Профессия называется «друг на час». Количество таких предложений огромное.
3: А подруга мне нравится, что кто-то
0: воспользуется.
3: Это самая первая профессия, Антон. Она не недавно появилась.
2: Нет, она последний вот год особенно очень сильно завирусилась. Очень много предложений. Я вам тоже, забегая вперед, подобрала ребят, чтобы вы, если вдруг почувствовали вот эту полную тишину звенящую.
0: Ну, ребят, ну, Саш.
2: Не, ну и девчат. Кому-то ребят, а кому-то девчат. Ну, в общем, обязанности у них разнообразные. Отправка мемов, совместные путешествия или просто выслушать ваше нытье.
0: Угу.
2: Тут уж как вы захотите. Джуны в этой сфере берут скромно, всего 150 рублей за 10 минут. Более опытным нужно отдавать до 1000 рублей.
3: А опытный друг, это как выясняется, что он опытный
2: друг? А там
3: друг?
2: Есть опыт работы. Какой опыт работы?
3: Ну, опыт работы это ведь с другими людьми. Мне кажется, нерелевантный такой
0: отличается...
3: опыт работы.
0: Да, вот опытный друг от малоопытного друга.
2: Uh-huh. Нет, он уже со многими болтал. Он уже в целом понимает, как устроить
0: человек. То есть в данном контексте
3: разговаривать
0: друг...
3: он умеет.
2: Да, он в этой сфере уже...
0: Можно задавать ему вопрос, а сколько у тебя было друзей до меня?
2: Можно. Он ответит корректно, так, чтобы тебя это не ранило. В общем, я тоже поискала на различного рода платформах вам друзей на час. Вот для Артура я нашла мужчину, Николая. Ему 37 лет. Он не психолог, пишет о себе. Человек с богатым жизненным опытом и логическим мышлением.
3: Ой, скучнявый какой-то тип. Я вот знаете, что подумал? Ну, вот когда твой друг есть, да?
2: Ну, сразу один.
3: Да. Посмотрите, вот у тебя есть друг твой, кореш, с самого рождения.
0: Ну, вот, кореш, это же Николай.
3: Кореш, да, практически. Уровень общения какой там? Там обычно самые низкие шутки какие-то такие. Там всегда какие-то обзывальства. И все вот друг друга понимают и улыбаются с этого. А вот ну, с Николаем, ну как ты будешь? Вот,
2: ну, представь, что тут твой друг уехал куда-то далеко-далеко. Ага. А ты хочешь живого общения.
0: Артур, ты оплати второй час продлевать, когда будешь, ты просто... Да,
2: ты со временем уже к нему привыкнешь.
3: И он уже будет, я лучше буду своему другу просто в отложенных сообщениях отправлять, чтобы он потом, когда на связь выйдет, получил этот весь список что я о нем думаю, почему он мне не отвечает.
2: Но ты еще не дослушал. Может, тебе дальше понравится.
0: Мне кажется, Артур больше зануда, чем Николай.
2: Он выслушает, он поможет прожить эмоции. Вот у Артура сейчас зарождаются разного рода эмоции. Он поддержит и поможет.
0: С кем эти эмоции.
2: 2 года опыта работы у Николая. Он может тебя принять с 12 дня до 4 утра в любое время.
0: А это еще куда-то ехать надо?
3: Ничего себе.
2: Да.
0: А он на выездах работает?
2: Он, кстати, написал,
0: только
2: что рассмотрит любой формат. То есть, может, и онлайн.
3: Короче, очень бабки нужны, Николай. Любой формат рассмотрим.
2: И всего 1000 рублей за час.
0: А можно, вот смотри, вот у нас, например, компания «Зануд айтишников». Можно нам, как говорится, группового друга пригласить, чтобы он нас веселил, шутил, он настолки
2: с
0: собой привез.
2: На самом деле, это очень много предложений. То есть, правда, их прям масса и есть, где действительно может повеселить. Для себя, Антон, я подобрала девушку. Ее зовут Виктория, 26 лет.
3: Опа, ничего себе. Николай, ему 37, тут, пожалуйста, Виктория, 26, окей.
2: Да, 26 лет, у нее тоже 2 года опыта работы. Она уже подороже почему-то берет, хотя...
3: Почему-то.
0: Саш, ну,
2: от 2000 рублей. От 2000 рублей.
0: Это мне по карману. Так, что включено?
2: Она готова выслушать, поддержать, просто пообщаться, но важно...
0: Поддержать.
2: Но важно...
3: За 2000 просто поддержать.
2: Ну, в общем, она обсудит любые темы, кроме спорных. такой нюанс.
0: Кроме порно?
2: Кроме спорно.
3: Саша, тут надо было очень филигранно подбирать слова. Да, чтобы не было к чему цепляться.
2: Ну, кроме дискуссионных, в общем.
0: Порно мы с ней не будем обсуждать, да? Скажи, а у тебя какая любимая категория?
2: Ну, я думала, что знаю тебя, Антон, поэтому подобрала Викторию.
0: Ты прям в яблочко, в точку, как еще сказать. Ну, круто. И как будто сегодняшнюю рубрику, Саш, готовила не ты, потому что мне в ней улыбнулась удача.
2: Ну, я рада, что тебе понравилось. Для Кости тоже есть девушка. Зовут Мария. Опыт работы 4 года, ей 24. Она корректна, вежлива, обходительна, поможет разобраться в любом вопросе и всего 500 рублей за час.
3: Короче, я представляю человека, который только что включает Европу Плюс, вот только что на этот самый момент. И тут в прямом эфире сидит наша Саша, которая
0: мне и Костяну предлагает за 2000 в час и 500 рублей.
2: Это друг на час.
3: Да, конечно.
0: 2500 и 5500. С какой стати?
2: Ну, вообще-то зумерская тема, поэтому, возможно, вот вы не зумеры, вы так воспринимаете.
0: Я очень положительно воспринимаю. Очень, очень положительно. Меня нужно выслушать и поддержать.
2: У тебя, кстати, Антон, онлайн-формат, я забыла сказать.
0: В смысле? 2000 за зум-созвон?
2: Да. Ну, тебя поддержит.
0: Я в чат рулетки тогда лучше.
3: Там ты наверстан на Николая, знаешь. Который выложит тебе все на стол.
0: Точняк, да. Друзья, расскажите вы, без чего не можете жить в современном мире, вообще как современным людям, без чего очень тяжело обходиться. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Сообщение от наших слушателей. Без чего не может жить современный человек? Такое вот сообщение. Без ежедневного душа. Раньше, точно знаю, процедура мытья была реже. Бани раз в неделю и тому подобное. Современный человек без ежедневного мытья, упустим тему запахов, начинает испытывать неприятные ощущения.
1: А ваши бы слова, да, да, многим в уши.
0: Что это мы упускаем тему запахов? Вот из-за того, что мы ее упускаем, потом и летом тяжеловато. В общественном транспорте.
2: Да. Вот такое сообщение у нас от Нины. Без стресса. И ведь, правда, сложно без него обойтись.
0: Без обойтись стресса? Без стресса. То есть
2: ну,
0: он,
2: хотелось
0: смысле,
2: бы как... без него обходиться, но мне кажется, он, правда, ежедневный спутник многих сейчас.
0: Ну, это да, да. Особенно там, говорят жители больших мегаполисов.
1: Ну, погодите, вы испытываете стресс от того, что не испытываете стресс сегодня? Типа, что за день такой, даже не стрессанул ни разу. Это вы испытываешь стресс.
2: Ну, и у меня когда вот многие стрессовали в окружении, и нет, я действительно испытывала стресс.
0: Ну, а когда не да, а вот тут вот испытываешь ли ты стресс? Что-то у меня сегодня панички не было. Вот это как вот.
2: Нет? Ну, мне пока что не было.
1: И загнался. Это Николай, он психолог, он там что-то знает, короче.
2: Он не психолог, это помета у него была.
0: Наоборот, он не психолог, он специально на этом.
2: Он сразу написал, что не психолог. Он тебя просто выслушает.
1: Тогда не к Николаю, окей, хорошо.
0: Это же фишка, я тебе мозги делать не буду. Я с тобой в шахматы сыграть могу.
1: Ага. Так, да, созвонимся с Павлом. Точнее, он уже позвонил, Паша на линии. Паш, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Павел. А, пропал Павел. Ну вот.
2: Сорвался. Вот видите, вы чувствуете упущенного друга. Можете набрать
1: нет.
2: Николаю.
0: Так, давайте тогда сообщение. От Сергея короткое сообщение, что современному человеку тяжело обходиться без туалетной бумаги.
2: Хотя некоторые культуры спокойно обходятся. Ну, если да. есть кувшин
0: а
2: с водой.
0: А некоторые без культуры тоже спокойно обходятся. Тут как бы...
1: Лопух, в конце концов, растет.
0: А некоторые
1: в лесу.
0: На даче у бабушки вынуждены обходиться, да, поэтому... По-разному оно бывает там.
1: Это правда. Да уж. Так, а вот такое сообщение Сергей написал. Без беспроводных наушников, поскольку целый день за рулем, забыл, что только разговаривать по телефону, прислонив телефон к уху. Вот именно для таких целей. Не музыку слушать, а болтать, Сергей.
0: Ну, это да. Угу. А во-вторых, я вот сейчас подумал, ты когда прочитал, что именно беспроводных наушников, все же помнят, что вот ты вот идеально разложенные проводочки положил в карман, буквально две станции метро проехал, а вытащил, а у тебя там как будто макраме.
1: С одной стороны. С другой стороны, последнее время, последние пару лет, как будто активно зафорсилась тема с проводными наушниками. Все зумеры, как ты говоришь, Саша, и некоторые миллениалы, которые считают себя зумерами, они такие, так, где мои проводные наушники?
2: Ну, кстати, это почему? И удобнее.
1: Удобнее, да, их не надо заряжать. Вот тоже по поводу пауэрбанков, да, когда ты понимаешь, что у тебя много пауэрбанков, и они разряжены, вот наушники тоже, конечно, самый нужный момент. Разряжаются почему-то.
2: Да, и они на нит... Ой, ну, вообще...
1: Они на ниточке, да.
2: Ну, в общем, ты их не потеряешь, потому что такая
0: зуха. Ну да, да, да, как варежка на резинке. Справедливо. Друзья, расскажите про себя. Без чего вам тяжело обходиться? К чему из каких достижений цивилизации, технологии, науки вы уже привыкли и невозможно от этого отказаться? Расскажите про себя, звоните. 745-6565, код Москвы 495.
3: На Европе Плюс. Реклама. В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
4: Солнце – это прекрасно, но когда его можно регулировать? В «Жалюзинске» всегда выгодные предложения на жалюзи и рулонные шторы. Подробности на жалюзинск.ру.
5: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
6: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике «Кидсмед» – это личный педиатр с рождения и до года, контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Авто для вас представляет Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на Tenet T7. Мы ждем вас в автосалоне «Авто для вас». Горячая Ключевская, 4А. Телефон 8-861-202-96-96. Tenet. Живи движением.
8: Соберите коллекцию игрушек Мадагаскара.

0: magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: 26 мая. Краснодар. Ваня Дмитриенко.
3: А я житель снов твоих. Принимай меня как таблетки.
4: Слушай Европу Плюс и выиграй пригласительные на концерт.
3: Горячу на губах твоих бордовым цветом.
4: Будни.

0: 12 лет. Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Европаплюс.ру. Для киноманов старше 12 лет.
1: Рекламная служба в Краснодаре.
2: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
3: Звони. 745-6565.
4: Код Москвы 495.

0: Сообщение от наших слушателей. Без чего невозможно обойтись современному человеку. Елена пишет. А еще без зеркала человек не может прожить. Зеркала на машине, дома, в сумочке и так далее.
1: Это правда, это правда. Да, причем, знаете, вот некоторые автомобили сейчас есть новые, одной конкретной марки, например, где вместо зеркала заднего вида у них камеры какие-нибудь. Мне кажется, это жутко неудобно.
0: А подожди, а проецирует он куда изображение
1: там
0: на торпеду?
1: Там микродисплей и также по бокам, они встроены вот непосредственно в карту двери, да. И ты, с одной стороны, смотришь туда же, но смотришь изображение с камеры, и, короче, ну это какой-то, не знаю. Вот именно. Во-первых, залагает, там что-то испачкается,
0: камеру
1: сломается.
0: Заляпает. Ну да, да.
1: Задержка какая-то появится, вот это вот лишнее вдруг внезапно.
2: Ну без зеркала в целом можно отражение где-то свое поискать. В витрине посмотрелся, в лужу посмотрелся.
0: А если вот в луже, да? А так, если нет отражающей поверхности, где искать? Ну, если только селфи-камеру включать на телефоне.
2: Ну, кстати, опять телефон.
1: Нет, ну смотрите, в селфи-камере, да, там все-таки фокус на расстоянии определенный, и ты немножко искаженный получаешься.
2: Ты можешь фильтр на себя накинуть еще какой-то.
1: Ну, это ты будешь в телефоне красивый, а снаружи. Как ты фильтр накинешь, как раз-таки без зеркала-то? Как девчонки в мейкапах?
0: Не усложняй, ты просто как будто фильтр накинул на всю свою жизнь.
1: Что-то из цитатов ВКонтакте где-то. Накинула фильтр на всю свою жизнь.
2: Елена нам пишет: без часов. Нельзя жить, знать время необходимо для всего. Ну, сейчас часы, кстати, везде, вот по Москве, по крайней мере, стоят. Если вдруг как раз телефон сел, зарядки нет, можешь... Или по звездам, можно же как-то определять.
1: Ну уж не по звездам тогда, просто солнечные часы.
2: А по звездам нельзя?
1: Ну, звезды просто только ночью, но довольно это надо дождаться
0: очень
1: ночи.
0: Очень удобно, карманные складные солнечные часы, Саш.
1: Ставишь палочку, ищешь тень, да. Понимаешь, где там что.
2: Я ни разу не пользуюсь.
0: Такие. Спиченку и кружочек, на котором рисочки отмечают. Вот знаешь, там они такие неравномерные. Там единственное, получается, что вот этот вот циферблатик, он для каждой широты свой. То есть, условно говоря, для Москвы, я думаю, что там в определенном будут порядке вот эти линии, а для Владивостока совершенно другой циферблат.
1: Видишь, у нас разные часы.
0: Тогда можно по солнечным часам. Вот человек достает такой в Москве солнечные часы, пытается определить время. Представь себе такую ситуацию. И ты понимаешь, что земляк твой или нет. Бред какой-то. Давайте по телефону поговорим.
1: По циферблату. О, владивостокский дизайн. Земеля. Да уж. Да. Так, Анна дозвонилась, расскажет, без чего она не может и дня прожить. Ань, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте, всем привет.
0: Здравствуйте, Анна. Здрасте.
3: Ну, как плотно. Чужие сейчас вошли маркетплейсы, там все эти приложения Озон, Вайлдберриз, и действительно, как они упрощают нашу жизнь, и уже невозможно представить о том, что там этих пунктов выдачи не может быть в нашей стране, в каждом городе и в каждой деревушке.
0: Это правда. С одной стороны, действительно так, очень удобно, а с другой стороны, а нет такого, что появляется небольшая зависимость. Нет. Многие мужчины жалуются на некоторых женщин, что некоторые женщины слишком много времени и денег проводят и тратят вот на всяких маркетплейсах.
3: Ну да, действительно, ты покупаешь, наверное, те вещи, которые там не нужны. Но вот у меня есть правило, я что-то кидаю в корзину, и если я там в какой-то момент оно ушло ниже в корзину, значит, это мне не нужно. И я это просто удаляю из корзины. Ну да, какое-то такое правило. Потому что, ну, здесь, наверное, когда это только появилось, ты понял, что тебе не нужно там идти в магазин тысячи мелочей и проводить там много времени. И кажется, что нужно все. Особенно там касаемо вещей, да. Там ты уже забыла про эту футболочку, которая лежит бедная там в углу.
1: Но есть ощущение, что вот это ваше правило не особенно регулирует степень покупок, потому что, чтобы в корзине она дальше туда углубилась, появилась какая-то новая же вещь, новая покупка.
3: Нет, но что касаемо каких-то даже поиска и, скажем так, фильтрации того вообще, что есть в нашем мире, да, там, что есть из одежды или из любой другой электроники, это все равно удобство есть. Ты в одном месте можешь ознакомиться как с ценами, там, что сколько стоит.
0: Удобно.
3: И вообще, что
0: спорит.
3: Есть. Да,
0: очень удобно, поэтому и затягивает, я думаю, собственно.
2: А вы насколько часто туда захаживаете, в маркетплейсы?
3: Слушайте, я вот стою сейчас в выдаче, разговариваю с вами. Да, ну, наверное, раз в неделю все равно что-то покупаешь. Mm-hmm. Это больше какие-то бытовые истории, ну и вещи, да, наверняка.
0: Ну и вещи, конечно,
3: ну, да. Я из тех людей, кто постоянно. Ну, вот я пару лет назад побывала я в Европе, и насколько я была удивлена, что мы вроде там Европа.
1: А Валберис там нет почему-то. Это какой-то Амазон, что-то непонятно. Что-то какой-то. Где ВБ?
3: Да.
0: Ни одного ПВЗ в Риме не увидела.
3: Наш бы Валдрис, да, на вас.
0: Да.
3: Правда.
0: Анна, спасибо. Спасибо большое за звонок. Но, да, про удобство тут вообще никто спорить не будет. Друзья, расскажите, вам без чего сложно обходиться, без каких современных вещей, технологий, изобретений, может быть. Звоните 745-6565.

0: Fast Boy и Forget You здесь на Европе Плюс. Fast Boy — это второе имя Антона. Он, как человек современный, не может прожить без быстроты, особенно быстроты в танце. Мы сегодня говорим...
1: Девчонки так меня прозвали.
0: Антон Fast.
1: Забила гроб гвоздем.
2: Это шутка.
1: Нет, записали, все.
0: Это в шутку, а сейчас всерьезку голосовое сообщение.
3: Добрый вечер, Европа Плюс. Добрый вечер, страна. А я хочу сказать, без чего мы не можем обходиться и про что очень важное забыли, это медицина, лекарства, аптеки, доступность лекарств у нас в стране, в отличие от европейских стран, доступность нашей медицины, как бы ее ни хайли, но у нас прекрасная все равно медицина.
0: Ну, кстати, вот я тоже хотела сказать, что я без МРТ не обошлась бы уже.
1: Ну,
0: в современных
1: как реалиях. Вот без этой шумящей машинки, да?
0: Угу. Там, кстати, можно и полежать, и отдохнуть.
1: Да? Там отдыхается вообще отлично просто, да. Шум этот фоновый прекрасен, умиротворяющий. Практически биануральные ритмы, которые вот это просто тебя поглощают.
0: Ну, когда несколько раз уже привыкаешь.
1: Ну, Саш, когда несколько раз, в 24 года ходишь на МРТ, вопросик, конечно, уже.
0: Мне уже 25.
4: Ладно. Уже 25, Артур, уже, да. Уже, тут уже пора, тут, да. А, друзья, расскажите вам, без чего сложновато жить из современных изобретений, вам, как современному человеку, без чего не обойтись. Звоните по телефону, пишите текстовое сообщение.
5: Реклама. В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
6: Ищите надежный способ проводить платежи за рубеж? Российская система международных расчетов А7 открыла офис А7 Финансы ПСБ в Краснодаре. Трансграничные платежи для бизнеса и физических лиц. Вексель А7 и продукты банка ПСБ уже доступны по адресу: Краснодар, улица Красная, 145/1. Услуги оказывает ООО А7, ООО А71, ПАО Банк ПСБ. Более подробная информация и риски на сайте finance.a7.ru. 26-я агропромышленная выставка-ярмарка «Золотая Нива» приглашает гостей. Ждем вас с 26 по 29 мая. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, станица Воронежская, Садовая, 325. Генеральный спонсор – компания «Россельмаш» 12+.
7: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 25 90. Dagomys – лучший выбор вашего отдыха.
8: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАО «Оздоровительный комплекс Dagomys» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
9: При поддержке Европы Плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Али». 12+.
10: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
11: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. От продюсера «Богемской рапсодии».
12: Я верю, что музыка может изменить мир.
11: Узнай его историю, почувствуй его музыку.
12: Знаете, чего я хочу?
13: Стать самой большой звездой.
14: 27 мая, Каро 8, галерея.
11: Джафар Джексон в музыкальном кинособытии о короле поп-музыки «Майкл».
14: Выиграй пригласительный на Европе Плюс Краснодар.
11: Для лиц старше 18 лет.
10: Больше хитов. Больше музыки.

0: сообщение от наших слушателей, без чего они не могут обойтись, как современные люди. Юрий пишет: «Добрый вечер, я не могу без фитнес-браслета». И тут, казалось бы, да, фитнес-браслет, который следит там за сердцебиением, помогает тренировки выстраивать, там сон отслеживать. Но нет, у Юрия другая тема. Самая главная функция – это уведомления и звонки. Так как у меня работа пыльная, телефон постоянно лежит в шкафу, но нужно быть на связи, и для меня очень удобно. И фитнес-браслет именно по причине того, что заряда примерно на неделю хватает. Ну и не так жалко, если разбить.
1: Круто. Целую неделю можно не заряжать. Никогда у меня не было фитнес-браслета.
2: Я когда носил часы электронные, ну вот эти вот умные, да, яблочные, и неудобно, не знаю, то есть вот эти бесконечные уведомления, думаешь, и так хочется спокойствия какого-то без телефона в моменте, а у тебя еще рука вибрирует постоянно.
1: Я помню, ты можешь списывать.
0: Извини, Саш, настроить же можно, чтобы тебе не приходили уведомления?
2: Кажется, да, но тогда в чем смысл вообще этих умных часов, я думал об этом.
1: Попонтоваться.
2: Так себе понт. Ну, как бы, это не самые дорогие часы, в общем-то.
1: Да?
2: Ну, да.
1: Я думал, дорогие.
0: Ну, Патек подороже, конечно.
2: Ну, я к тому, что какая-нибудь, ну, механика красивая, она все равно лучше смотрится и выигрышнее, чем просто там Apple Watch.
1: Вот Марина нам пишет: в современном мире сейчас сложно прожить мамочкам без видеонянь, электронных укачиваний, кроваток, слингов, шезлонгов, подгузников, поворотных колес на колясках, даже хлопалки по попе малышам для засыпания есть. Сказки на ночь и колыбельная Талиса. Я прогуглила. Есть какие-то успокаивающие игрушки, и она хлопает по малышу, и он успокаивается.
2: Ничего себе. Никогда такого не видел, не слышал, не приобреталось.
0: Да, обычно это отец был хлопалкой по попе.
2: Ну, мамка, как минимум, да. Ну, ты так немножко
0: чтобы ребенок успокоился, если
1: слишком
0: разыгрался.
1: А я даже не знала, что его нужно хлопать.
2: Ну, это, знаешь, это как будто ты в какой-то инкубатор вот там кладешь, он что-то там сам как-то сам по себе.
1: Там огромная плюшевая игрушка, и она тебя обнимает и немного похлопает.
2: А мама как? Вот эти вот объятия твои.
1: Ну, мама, например, тренировку делает.
0: Я знаю, были такие самоукачивающие, типа, как сказать-то, такая... Ну,
2: люлька, колыбель какая-то, ага.
0: Ну, типа того, да, они как салазки выглядят, такой с натянутой тканью. Ты можешь включить, чтобы они сами укачивали там от батарейки, они немножко убалтывают, укачивают ребенка. Либо сам ребенок двигается, и постепенно такой все меньше, и все.
2: Ну, не знаю, по-моему, даже видеоняни не особенно удобная штука, кажется.
1: Значит, ты можешь без
2: гораздо нее. Проще. Ты можно было купить, как кажется, видеокамеру одного какого-то бренда и через телефон смотреть. Ну, да, по факту получается видео.
0: Да, но вообще это гигантская индустрия товаров для детей, и точнее, не столько для самих детей, сколько для тревожных родителей. Это, конечно, мне кажется, там миллиарды миллиардов крутится.
2: Да, всегда можно сказать, что вы плохой родитель, купите вот это, будьте хорошим родителем. Опять ФОМА.
1: Ну, если не помогает, почему не пробовать эти штуки?
0: Да. Так, а вот Анастасия пишет, без чего еще современный человек не может обходиться без БАДов и витаминов. Мне кажется, сейчас все увлекаются биохакингом, пьют кучу пилюль, что-то колят в разные места. Пептиды, коллаген, витамины, омега и прочее.
2: Слушайте, а кто, Антон, мы с тобой, по-моему, про коллаген говорили, да, и ты ссылался на научного сотрудника какого-то. Да, что это не работает, он как бы, вот это не так работает.
0: Ну, я смотрел, да, Владимира Панчина разбор, и он говорил, что молекула просто распадается, если вы это принимаете, там, грубо говоря, как там таблетку, гель, что-то еще.
2: Опачки, вот так вот.
0: Да, друзья, расскажите, без чего вы...
2: Татьяна дозвонилась, хочется сказать тоже, да. Тань, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Татьяна. Расскажите.
3: Ну, мне кажется, много людей сейчас не могут обойтись без, ну, гаджетов, естественно, но в том числе и без навигатора.
0: О, да.
3: Потому что ориентироваться в пространстве как бы становится все сложнее и сложнее. Большие города, много новых улиц. И, ну, я вот вспоминаю, например, если... лет, наверное, 20 назад, если по Москве можно было передвигаться вполне без карты навигатора, то сейчас это вообще, в принципе, невозможно.
0: Ну, а как-то вы 20 лет по Москве назад без карты передвигались? Были такие карты, там на последней страничке еще были отдельно все развязки, там развязки.

0: Каски всем, кадовские, конечно, трешка. Как без карты-то?
1: Да-да-да. Без карты вообще было невозможно.
2: Ну, просто сначала пешком проходишь, изучаешь маршрут, запоминаешь его. Да, разведка такая. Потом уже, собственно, на автомобиле.
3: Ну, без навигатора тяжело, если ты сбился, он тебе не покажет, что ты сбился.
4: И понимаешь необходимость навигатора и насколько это полезная, удобная штука, особенно когда навигатор вдруг по какой-то причине перестает работать. И ты такой, да что ж такое, да как же так? Да, Татьяна, спасибо. Спасибо большое за звонок, за мнение. Друзья, расскажите вам, без чего совершенно невозможно обходиться, как современному человеку. Можете написать текстовое сообщение, закидывайте в сообщество Европа Плюс ВК или в другие средства связи.

0: сообщение от нашей слушательницы Ульяны. Может быть, это и смешно, но тяжело обходиться без одноразовых пакетов. В детстве мы их стирали. Ванна с пакетами запомнилась на всю жизнь. Трудотерапия хорошая, но удовольствие от свободного использования пакетов имеется до сих пор.
1: Ну, в детстве одноразовые пакеты, если речь про вот эти просто прозрачные, они были толще и плотнее. Их, правда, можно было стирать.
2: Вы тоже стирали?
1: Ну, как минимум, они собирались. Вот так это скажу.
2: Ну, они сейчас собираются. А вы что, стирали, я даже не знала.
1: Ну, просто нынешние пакеты, которые есть в продуктовых магазинах, куда ты складываешь там какие-нибудь бананы или апельсины, например, они очень тонкие. А раньше там была вот эта плотность этой ПВХ-пленки, сколько там?
0: Ну, разные, да. Да, но при этом, конечно, было грустно, и проверяли, когда вот воду наливаешь, ай-яй-яй, прохудился.
1: Еще квас покупали в пакетах, помните?
0: Нет.
1: Тоже нет? Ну ладно.
0: Мы просто все пили из многоразовых кружек. Всем городом.
1: О, это было, да, томатный сок. Да.
0: Друзья, через несколько минут будем подводить итоги сегодняшнего голосования. Есть у вас некоторое время, чтобы оставить свой голос.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
9: Привет, я Дэвид Гетта.
8: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
10: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
8: Эти хиты выбираешь ты.
11: I'm Chris. And I'm Johnny. And we're from Coldplay.
8: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс. Плюс на Муз-ТВ.
12: Для лиц старше 16 лет.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
13: Плейлисты разных стилей и направлений.
8: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
14: А котики?
15: И, конечно, котики.

далеко не последним в главном чарте страны Еврохит ТОП-40 и даже в нашем ТОП Клаб чарте, где собраны 25 лучших танцевальных треков. Завтра, кстати говоря, Еврохит ТОП-40 случится, а в субботу случится и ТОП Клаб чарт. Ну, в общем, музыки будет много, как ты понимаешь, и давайте следить именно за этим треком, как он себя проявит в этих двух главных хит-парадах страны. Не пропусти ни в коем

0: треки.
1: Шоу на этой неделе. Наш резидент Томми Вейнетт и Ready or Not. А еще Fisher & Dons and I, Favor. Кроме этого, У-ла-ла-ла от Hot Sims 82.
0: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
2: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
3: Ищете надежный способ проводить платежи за рубеж? Российская система международных расчетов А7 открыла офис А7 Финансы ПСБ в Краснодаре. Трансграничные платежи для бизнеса и физических лиц. Вексель А7 и продукты банка ПСБ уже доступны по адресу: Краснодар, улица Красная, 145/1. Услуги оказывает ООО А7, ООО А71, ПАО Банк ПСБ. Более подробная информация и риски на сайте finance.a7.ru.
4: Солнце – это прекрасно, но когда его можно регулировать? В «Жалюзинске» всегда выгодные предложения на жалюзи и рулонные шторы. Подробности на жалюзинск.ру.
5: При поддержке Европы Плюс Краснодар.
6: Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Али».
7: 12+.
8: Муз-ТВ приглашает.
9: 6 июня.
8: Москва.
9: Лайф-арена.
8: Премия Муз-ТВ 2026.
9: Движение.
8: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
10: Категория 16+.
11: 26 мая. Краснодар. Ваня Дмитриенко.
12: А я житель снов твоих. Принимай меня, как таблетки.
13: Слушай Европу Плюс и выиграй пригласительные на концерт.

0: музыка здесь, на Европе Плюс. Очень скоро.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей. Крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
5: Все, все.
4: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
6: При поддержке Европы Плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж. Живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Олимп».
7: 12+.
8: Муз-ТВ приглашает.
9: 6 июня.
8: Москва.
9: Лайф-арена.
8: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
10: Категория 16+.
11: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. От продюсера «Богемской рапсодии».
12: Я верю, что музыка может изменить мир.
11: Узнай его историю. Почувствуй его музыку.
12: Знаете, чего я хочу?
13: Стать самой большой звездой.
14: 27 мая. Каро 8. Галерея.
11: Джафар Джексон. В музыкальном кинособытии о короле поп-музыки Майкл.
14: Выиграй пригласительный на Европе Плюс Краснодар.
11: Для лиц старше 18 лет.
15: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: рубрике поп-музыки «Hit All We Got». Через пару минут, только прежде, очень важная информация насчет концерта Вани Дмитриенко.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама.
4: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
5: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
6: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
10: Алло.
11: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы стамус.
10: Что? Ты же сам позвонил.
11: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус. 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
10: Ага, стамус. О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
13: А я кладовую.
14: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООЗ «Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
16: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
15: Не упустите свой шанс стать родителями.
16: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 20% на всю весовую свинину с 21 по 27 мая.
18: Окей.
17: Подробности на OkMarket.ru.
19: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
20: Летние шины Пирелли. Это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с Пирелли. До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8-900-280-99-66.
21: ООО «Вершина». Поселок Яблоновский. Индустриальная 4. ОГРН 109-230-907-28.
22: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре.

0: далеко не все, что ждет впереди. Музыки будет много, музыки разной, но одинаково классной.
1: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
2: Ищите надежный способ проводить платежи за рубеж? Российская система международных расчетов А7 открыла офис А7 Финансы ПСБ в Краснодаре. Трансграничные платежи для бизнеса и физических лиц. Вексель А7 и продукты банка ПСБ уже доступны по адресу: Краснодар, улица Красная, 145/1. Услуги оказывает ООО А7, ООО А71, ПАО Банк ПСБ. Более подробная информация и риски на сайте finance.a7.ru.
3: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Кроссовер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8 861 205 2450. От 2 349 тысяч рублей.
5: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» — это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. «Дагомыс» – лучший выбор вашего отдыха.
7: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАО «Оздоровительный комплекс «Дагомыс» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
8: Серега, выручай, завтра заказчик придет. Пол не готов.
9: Спокойно. Берем Knauf Титалин, вдвоем за час зальем 50 квадратов.
8: Справимся?
9: Титалин быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. Knauf Титалин. Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
10: Больше хитов. Больше музыки.
11: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

Европа. Плюс.

0: на любой летней вечеринке, где он придется очень даже кстати, поверь. Это итальянские электронщики с коллектива «Медуза» и Генри Камомилл на радиостанции номер один в России. А следующий на очереди — «Моя Мишель» и одна из последних работ. Классная работа «На малиновой луне». Еще услышим легендарную коллабу, которая наделала немало шума в свое время. Это Jay-Z и Linkin Park, трек «Numb». А электроники в стиле «Dark» добавит «Brax Extend» с хитом «Paid to Exist». Только прежде Алекс Манулов спешит напомнить, что уже завтра...
1: Алекс Манойлов. Лучший старт. Алекс Уоррен, «Fever Dream». Крутейший взлет. Терри Свимс, «Mr. Know It All». Номер один по-прежнему BTS, «Swim». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
1: Реклама. При поддержке «Европы плюс Краснодар». Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Олимп». 12+.
3: Распродажа в связи с закрытием. Крупнейший магазин игрушек, а цены ниже, чем на маркетплейсах. Все для счастливого детства. Бассейны, велосипеды, роботы, куклы и творческие наборы. Маркер, игрушка. Новая Адыгея. Улица Тургеневская, шоссе 12А/1.
4: Ты уже слышал про Марилиль?
5: Если нет, ты сейчас удивишься.
4: Три огромных бассейна, бары, рестораны, отель.
5: И все это среди природы, без долгих поездок.
4: Сколько ехать?
5: Минут 20 от центра Краснодара.
4: То есть новое место этого лета уже нашли?
5: Похоже, да. Марилиль. Скоро открытие.
4: Marivil.life.
5: Адыгея. Улица Шапсукская, дамба, 10/2.
6: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
7: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. От продюсера «Богемской рапсодии».
8: Я верю, что музыка может изменить мир.
7: Узнай его историю. Почувствуй его музыку.
8: Знаете, чего я хочу?
9: Стать самой большой звездой.
10: 27 мая. Каро-8 галерея.
7: Джафар Джексон. В музыкальном кинособытии о короле поп-музыки «Майкл».
10: Выиграй пригласительный на Европе Плюс Краснодар.
7: Для лиц старше 18 лет.
11: Рекламная служба в Краснодаре.
12: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
7: Европа Плюс. Лучшие

0: Ваня Дмитриенко, который 2 августа собирает самую большую площадку страны, стадион Лужники, и нами было принято своим слушателям подарить целых 100 билетов на это событие. Розыгрыш уже идет вовсю, продлится до 31 мая. Задача простая — это внимательно слушать Европа Плюс, дождаться специального сигнала, первым дозвониться в эфир и забрать пригласы. Еще больше подробностей ищи на europaplus.ru. Я же пока закину еще хитов в наши приемники, послушаем ребят из Германии, Али Фарбина, Эрне Миллера, дэнс-тема Body Talk, мастера соул-музыки Тедди Симса, мистера Know It All. Но сперва с нами Алан Уокер и Broken Strings.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Тима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость — группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: 26 мая. Краснодар. Ваня Дмитриенко.
6: А я житель снов твоих. Принимай меня, как таблетки.
1: Слушай Европу Плюс и выиграй пригласительные на концерт.

0: для фанатов старше 12 лет.
1: Замрите, вы сейчас не ослышались. Официальный дилер Havail, компания «Дактор», развеет ваши сомнения. Потому что, пожалуй, только у нас максимальная выгода на покупку авто во всем крае. А также мы сделаем запредельно высокую оценку на ваш автомобиль. Диагностика в подарок. 8 861 202 59 93. Улица Крайняя, 84. Предложение действует с 9 по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж.

0: и послушаем Эвелина и Роксана «Vertigo». И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса.
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты чё, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд. Обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова.
1: По выходным крутой уикенд

0: и Wizkid на Европе Плюс с новинкой Понга, у которой есть все шансы на этой неделе попасть в наш Еврохит ТОП-40, но это случится, если, конечно же, хит наберет нужное количество наших голосов на сайте europaplus.ru. Если кто еще не успел проголосовать, то можно сделать это прямо сейчас, а подведение итогов состоится сегодня с 14 до 16 по московскому времени под личным командованием Алекса Мануилова. Не пропусти Еврохит ТОП-40. И не пропусти хиты прямо сейчас. На подходе Линкин Парк и основная тема к трансформерам. What I've Done. И послушаем золотой голос группы One Direction, Зейна Малика и Die For Me.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Больше хитов. Больше музыки.

Не забываем, что в 7 утра здесь появится бригада У с массой игр, подарков и с очень интересным гостем сегодня. У Вэлла и Вики самый титулованный синхронист России, единственный в истории семикратный чемпион мира среди мужчин и шестикратный чемпион Европы Александр Мальцев. А это говорит, что эфир будет предельно интересный. Так что заводи будильник, чтобы сегодня все это дело не проспать. Ну а пока будем бодриться под любимые хиты, послушаем Бруно Марса, I Just Might, The Second Voice, электронный трек Let Me Be и парней из Франции Offenbach и хит Miles Away.

трек «Home I». Присоединятся австрийские электронщики клан Карасел «Райт». Все это и не только для тебя в ближайшие полчаса на Европе.

0: Например, Доминик Файк и позитивная вещица Baby Doll, братья из Нью-Йорка, AGR, Hit Week и суперзвезда из Британии Dua Lipa, сингл Illusion уже вот-вот на Европе+. Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: No, thank you. It's what I should have said. I should be in bed. But

расставание штука такая, особенно когда очень-очень долго не можешь забыть свою вторую половинку. Baby Doll и история, да, такая же от Доминика Файка, только что на Европе Плюс. Встали, сейчас 35, продолжаем коротать эту отличную теплую весеннюю ночь и продолжим в компании French Montana и Макса Би. Послушаем классику хип-хоп музыки, трек Ever Since You Left Me. Еще появится любитель малиновых пиджаков и величайший модник планеты The Weeknd с хитом Take My Breath. И услышим парня, который в 2025 стал настоящим прорывом года. Алекса Уоррена с работой Fever Dream.

0: А еще абсолютные лидеры нашего Еврохит ТОП 40 BTS Swim. Вот такой интересный список. Это 30 минут только музыки. Это Европа Плюс.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

0: все шансы оказаться там сегодня. Поэтому смело заходим, голосуем. Ну а что происходит сейчас в чарте? Когда слушать подведение итога? Все это Алекс Мануйлов расскажет прямо сейчас лично.
1: Алекс Мануйлов. Лучший старт. Алекс Уоррен, Fever Dream. Крутейший взлет. Тедди Свимс, Mr. Know-It-All. Номер один по-прежнему BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru. Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

титулованный синхронист, единственный в истории семикратный чемпион мира среди мужчин и шестикратный чемпион Европы Александр Мальцев. Так что сегодня на Европе Плюс утро будет предельно бодрым и предельно спортивным. Советую не пропускать. Пока же за наше настроение будут отвечать парни с гитарами, парни из Германии, это Tokyo Hotel и California Nights, также Медуза, Генри Камамил, Дэнс тема Don't Wanna Go Home и Дэйв и Тэм с порцией классного R&B Rain Dance через пару минут на Европе Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России. Yeah.
1: Европа Плюс. 3 часа ночи в Москве.